0: Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами, пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов — это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первые решения уже известны, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
3: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
2: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний. Однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
4: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался, потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных как бы самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового, ну, анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25% пунктов. Это значит, что позиция ее, в общем, ну, как вам сказать, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро, легко сажают.
2: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало слухи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фродков. Пучков. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
5: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
2: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ – не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5 триллионов рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете. По слухам, именно это стало главной причиной напряженности между главой Центробанка и президентом, говорит политолог Александр Морозов.
6: У нее имелся, так сказать, некоторый спор с Владимиром Путиным в отношении бюджета и пополняемости бюджета относительно того, как дальше быть, и что она, исходя из мысли, что дальше на следующем этапе предстоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
2: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
2: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки – говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
7: Логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
2: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак. И цены растут стремительными темпами.
8: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь в Адыгею, допустим, чтобы заправиться. И все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
9: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
10: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65%. По Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
2: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему? Объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
11: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в три раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
2: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля, но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Жители Краснодарского края жалуются на нехватку бензина. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает.
13: Краснодар, я просто не мог это поверить, пока не увидел сам. Чтобы вы понимали, это уже 7-я заправка. Где бензин, мои дорогие?
14: Что делать и к чему это вообще идет, и к чему готовиться? Потому что вот он, Лукойл, на большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся.
15: Бензина нет уже.
16: Да. Почему?
15: Заплатился.
16: А вы его нигде не найдете? Сейчас.
17: Бензина в Краснодаре нет. Объехала уже пару заправок. Блин, вот когда с Крыма вернулась, думала пару канистр все-таки заправить.
18: О, полиция с бензином добралась и до Краснодара. Чувствую, где-то через недельку мы останемся и без бензина, и без машин.
19: Нету проблем, как с бензином в Краснодаре. Газпром нефть. Мелкие заправки.
20: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки. Вот. И до полного бака теперь такого нету.
21: Похоже, у нас тоже начинаются проблемы с бензином. Видите, 92-го нету, 95-го нету, а сотый бензин без 60 копеек уже 100 рублей стоит.
22: Вот это все очередь за бензином у нас. И вот туда эта очередь стоит. Вот это все за бензином. Вон, видите, занимают очередь.
1: На радио «Лента» шок дня.
0: Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
23: Я, в отличие от коллег, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. Угу. По крайней мере, внутри страны.
3: Угу.
23: Вот, никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 2022 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками, «Киев за три дня!» Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея опуски вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
0: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
4: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном. Это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради волновахи! Ради волновахи! Будут охуевать от ценников в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать, ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё! Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
0: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явны, что их уже понимает противник.
5: Ну, простите, когда реально результаты, то страна видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результаты. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз и адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица, она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АВС-проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Медов до сих пор, который это сделал, он до сих пор как бы, ну, по моим данным, до сих пор не под следствием.
15: Радио Лента. Прямая речь.
12: Бывший шеф-редактор канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов о том, что для президента Владимира Путина готовится отдельный выпуск новостей.
24: На ВГТРК под кодовым названием «Главный зритель» шел Путин. Это было так. Допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск вестей, после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите в телевизоре про вас, как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно. И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бетакамы, огромные такие кассеты, если вы знаете у нас.
25: Бетакамы,
24: да-да-да. И у него там через департамент пресс-службы ему показывали. Потом это были диски, я забыл название. XD-камы. Ну, неважно. Короче, вот и он, и ему, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков, они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2000, наверное, 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от информационной среды, ну, не говоря уже о контактах вообще со внешним миром. Вот таким образом. И меня это поразило, потому что я поначалу не понимал. Я думаю, про какого главного зрителя они говорят. А меня вызывает к себе директор вестей Ревенко, Евгений Ревенко, нынешний депутат Госдумы. Значит, так вот это для главного зрителя. Я переспрашивать, как-то стеснялся, думаю, ну, вроде я не такой дурак. И все-таки не выдержал, когда третий раз мне что-то объясняют, я говорю, кто такой главный зритель? Ну, Дмитрий, вы что, совсем? Это же Владимир Владимирович Путин, ну. Думаю, окей. Ну, мне такой выпуск один достался, и это было исключение. В основном этим занимались мои коллеги Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевич, те, кто, кого вы видите до сих пор в 20.00.
15: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
26: Thank you.
3: что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно? Есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране. В Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку. Заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то. Наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи? Сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь. У вас все будет. Москва – это привилегированный город. Она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключить это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лет. То. А дальше будем посмотреть. Дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот 50 долларов вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости. Ну, очень тяжело и очень долго, этого вам не надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, и тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны, это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте, исходите из этого.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радио «Лента».
1: «Голос темного времени». Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Не мужа.

0: тул с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им 1 год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
1: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
0: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье 3 раза в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
1: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В 3-м гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся 2-й череп, если мы уже похоронили череп?
0: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
1: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В 1-м и 2-м гробу я уверена, что это мой муж. Кто в 3-м гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в 3-м гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
0: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с 4 товарищами. И, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески – похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что

0: это только учение?
1: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
0: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 22-м году. Тогда тоже, скажем, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
2: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
0: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
3: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
0: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
6: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
5: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
7: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским локальным производством на территории Украины, как это сделал «Райан-Метал». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
5: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
6: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Storm Shadow» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Москва в огне. Военкор «Котенок» о новой массированной атаке на столицу.
8: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
5: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
7: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
5: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
7: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать. Ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Цифра дня.
9: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Мать Данилы Беликова, студента второго курса Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе, рассказала, что после физического и психологического давления сын был вынужден подписать контракт с Министерством обороны России.
11: Я Маркот Цянодин, 10.05.86 года рождения. Мой сын Беликов Даниил Викторович, 2 апреля 2006 года рождения. Учится на втором курсе в Политехническом аграрно-технологическом колледже в Симферополе. Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его... На него надавили. Там он подписал два экземпляра, два бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы. Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид, диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. На данный момент тут прошло 2.5 часа с этого нашего разговора с ним. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал. Я обращаюсь к вам с помощью, с просьбой о разглашении этой всей информации. Помогите, пожалуйста. Может, кто-то даст совет, куда нужно обратиться, нанять какого-то юриста. Может, кто-то был в подобной ситуации.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году. И мы сегодня разберемся, как это получилось.
13: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
12: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
13: К этому уже как бы все привыкли, да?
12: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
13: Так.
12: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
13: Ага, полный людей.
12: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
13: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
12: Да, на полном ходу.
13: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
12: Вот именно.
13: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
12: Да. И удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
13: Угу.
12: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
13: Кошмар.
12: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
13: 100%.
12: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
13: Обесточенный, наверное.
14: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
13: Слушай, но это же настоящий шок для всей системы.
15: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну, это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
13: На что?
15: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
13: Вообще всех?
15: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
13: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
15: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
13: А что это?
15: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть, перевозчик и нефактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
13: Угу.
15: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
13: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
15: Главный северный железнодорожный узел, да.
13: Через него вообще все составы идут.
15: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
13: Серьезно? Совсем?
15: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
13: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
15: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
13: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
15: Давай.
13: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
15: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
13: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
15: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
13: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
15: В точку.
13: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
15: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
13: А дрон?
15: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
13: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
15: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
13: Визуально.
15: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
13: Понятно.
15: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
13: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
15: Да.
13: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
15: Угу. Гражданской авиации нет.
13: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
15: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
13: Так.
15: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
13: То что?
15: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
13: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
15: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
13: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
15: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
13: Жесть.
15: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
13: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
15: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
13: Угу.
15: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
13: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
15: Это реальность.
13: Но подожди, есть же Крымский мост.
15: О, да.
13: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
14: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
13: Разве?
14: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
13: Ну, это понятно. Безопасность.
14: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
13: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика. Ну, как это уже бывало.
14: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
13: Часто?
14: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго». И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
13: И звучит сирена.
14: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
13: То есть спрятаться физически негде?
14: Негде.
13: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
14: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
13: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
14: Угу, было дело.
13: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
14: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
13: А что с ней?
14: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
13: Прямо через нее.
14: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
13: Ого.
14: Я уж не говорю про высокоточные системы.
13: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
14: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
13: Ничего себе.
14: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
13: Как живой щит какой-то.
14: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
13: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
14: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
13: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной сорокадной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
14: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
13: Какому?
14: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
13: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
14: О да, крепость Крым.
13: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
14: Угу.
13: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
14: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
13: Давай.
14: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
13: Увести корабли.
14: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
13: Невероятно. И куда их дели?
14: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
13: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
14: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
13: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
14: Его просто методично разобрали на части.
13: Разобрали.
14: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
13: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
14: В теории, да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
13: А как они работают?
14: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов – это уже не спишешь на плановые учения.
13: Это точно.
14: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
13: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
14: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
13: Экономия важнее жизни.
14: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
13: Угу.
14: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
13: Русская рулетка.
14: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
13: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
14: Не может.
13: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
14: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
13: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
16: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
13: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
16: Абсолютно верно.
13: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
16: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
13: О будущем региона.
16: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
13: Санатории, пляжи, виноградники.
16: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
13: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
17: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
18: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
19: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
17: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
20: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
17: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
21: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
17: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
21: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы Park Ride и усилением контроля за парковкой.
17: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали «расстрельными стенками». Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
1: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
17: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
2: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
1: «Бредовые идеи я еще не видела».
17: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное. Жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь, никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье – в 2026-м, в 2030-м или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
3: Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Жительница Симферополя рассказала, что в связи с событиями последних месяцев ее жизнь превратилась в постоянное ожидание тревоги. Сейчас женщина все чаще задумывается о возвращении на материковую часть страны, пока еще есть такая возможность.
11: Тому я уже 3 года, и вот с последними событиями я начала бояться ночей, потому что ночи ты проводишь в подъездах, либо спишь в ванной комнате, и стала бояться высоких зданий. Когда все начинается, у тебя начинаются панические атаки, слезы, обморочное состояние, жар, истерики, и ты не знаешь, куда бежать. Это очень тяжело. Я никогда не испытывала таких вообще чувств. Я никогда даже не думала, что со мной может быть что-то вот такое подобное. И сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность, снова на материк. Но в то же время я понимаю, что не хочу туда возвращаться. И ты с каждым разом все думаешь, ну когда же это все закончится?
0: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Европлюс» – единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
23: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс «Европлюс» задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект с превращения московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
6: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии «Европлюс», Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
24: «Европлюс» – это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в «Европлюс», обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
6: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
25: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложная технологическая линия. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
6: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
5: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь, просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
7: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
8: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. То, сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
6: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
10: Депутат Госдумы Алексей Журавлев пожаловался, что СВО стало какой-то противной.
9: Под Авдеевкой, вот пятнашки. И до противника было 47 метров. Мы перекрикивались даже там с ними и так далее. А сейчас это, ну, 10 километров, может, больше иной раз. До 30 километров. Иной раз еще больше. Но это известная всем проблема. Я раньше, значит, доезжал до передовой фактически на машине. Сейчас за 20 километров ты не доедешь. Понимаете? Вот это главная проблема. Это, она серьезная. Она серьезна. И сегодня их сотни. Завтра их будет тысячи этих беспилотников. А послезавтра их будет сотни тысяч. И они могут летать уже автономно на искусственном интеллекте где угодно. Наше продвижение, как вы заметили, оно замедлилось, конечно. В связи вот с такой обстановкой. А так вот, если брать объективно, это очень сложно. Сегодня это прям другая война. Она настолько другая, что даже несколько противно, понимаете, когда ты не видишь ни противника, не можешь, так сказать, понятными тебе способами противодействовать ему, а ты вынужден учитывать прежде всего вот эти технологические вещи.
4: Криминальные новости.
12: Число криминальных дел о мошенничестве против военных выросло в разы. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Согласно информации из открытых источников, количество дел о мошенничестве в военных судах за первые 4 года СВО увеличилось с 55 до 238. Среди них нашлось как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, подделывали справки или выдавали бытовые травмы за боевые, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Амубаширов и его брат Амуборис подрывали сослуживцев в лесу самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. Лейтенант Максим Гуль из Хабаровского края уговорил медика сделать ему надрез скальпелем на руке, а затем выдать рану за боевую. Получил в итоге срок 8,5 лет. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока по телевизору рассказывали про их подвиги на фронте, бойцы и командиры подразделения стреляли друг в друга ради выплат и наград, за что также были привлечены к ответственности. Неонацистскую группировку, нападавшую на питерских неформалов, накрыли силовики. Молодые люди ставили на колени идеологических оппонентов и заставляли отказываться от левых взглядов. По данным базы, 7 членов экстремистской ОПГ, называвшей себя «Русская национальная армия», в возрасте от 17 до 28 лет, около полугода вылавливали на центральных улицах Санкт-Петербурга неформально одетых парней. Жертвы уводили в безлюдные места, где под включенные камеры мобильных телефонов, избивали и заставляли отказаться от своих политических убеждений. Некоторые идеологические дискуссии проходили в особо извращенной форме. Попавшим под раздачу угрожали деревянным фалосом. Возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Проводятся обыски по местам проживания фигурантов. Грабители поссорились и подрались прямо во время кражи 100 тысяч долларов в Москве. В итоге один из мошенников кинул товарищей и скрылся с добычей. Как пишет Шот, в одном из небоскребов Москва-Сити группа иностранных граждан арендовала офис под видом пункта обмена валюты. Вскоре к ним обратился житель столицы с просьбой конвертации 100 тысяч долларов. Деньги у него приняли, отправились пересчитывать в отдельную комнату, а мужчина стал ждать. Когда его терпение лопнуло и он пошел поторопить кассиров, то обнаружил, что они скрылись через другой выход. Впрочем, прямо во время побега между сообщниками возник конфликт. По данным следствия, один из похитителей посчитал, что делить 100 тысяч долларов на двоих выгоднее, чем на троих. Сумку с валютой он передал верному товарищу, а сам остался драться с третьим подельником. В итоге с деньгами скрылся самый быстрый из мошенников, оставив своих соратников ни с чем. Одного из подозреваемых задержали, розыск двух других продолжается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
10: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
13: Скорее всего, нет.
14: Почему думаете, что нет?
13: Потому что очень много запасов.
15: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
13: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.

0: Суверенное государство идет своим путем.
1: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку, больше меня ничего не касается.
2: Главные новости дня.
3: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
4: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ть. Это уже есть какой пятый.
3: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установка укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
5: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. А дает фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
3: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК-авеню самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
6: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
3: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
7: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
8: друзья,
7: что не можем.
8: На 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
7: Потому что это правда.
8: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
3: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
2: Радиолента. Шок дня.
9: Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Председатель гильдии

0: Русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
1: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и не жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно кидается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг, но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
0: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
2: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающейся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпин высказал в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России, но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка, что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что-нибудь такое по этому поводу было.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Жительница Севастополя рассказала, что решила покинуть город вместе с детьми и переехать в Беларусь, так как устала жить в постоянном страхе.
5: Записываю рилс на тему нашего уезда из Севастополя. Хочу ли я этого? Нет. Есть ли у меня выбор? Тоже нет. Мы ждем загранных детей и уезжаем, потому что я очень устала. Я устала бояться. Я живу в страхе 24/7. Я устала плакать. Я родила 4 детей. У нас свой дом, свой огород. Дом, на который мы просто ишачили, как проклятые. Чтобы у нас все было, чтобы у детей все было. Просто вынуждены тупо отсюда уезжать. Это настолько сложно. Я постоянно переживаю за свое молоко. Я нервничаю всегда. Тем не менее, это гром. В Севастополе я бы уже убежала. Но тем не менее, понимаете, даже вот я, когда у меня сложилась такая ситуация, что я должна с детьми уезжать, убегать, и все равно не желаю никому такого же. Я наоборот желаю дождь начинается. Короче, едем мы в Беларусь. Пока что решили так. Не знаю, надолго ли, не знаю, что будет дальше, но пока что в Беларусь, потому что нам будет немножечко попроще, так, с 4 детьми.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
7: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам, а Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
6: Опять обманули. Иван Отраковский, а Лукашенко в Ватикане, Израиле и старых договорниках.
8: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
9: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
6: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
10: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
6: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
11: Вон они, эти пи***цы,
12: ебать. Уже достали, кого-то повели.
6: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
10: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать, в автолигу. Что там еще, Катя?
13: Женщина одна.
10: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирает всех.
6: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов. Однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
14: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
15: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
16: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта кампания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
15: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
18: Слушай, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, совершенно другой.
17: Да, фон был довольно унылым.
18: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского озера, выпустят какое-то максимально обтекаемое комьюнике и все.
17: Угу. Возвращение к статус-кво.
18: Да, с постепенным сокращением финансирования ожидания были минимальными.
17: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
18: Ты про изменение протокола?
17: Да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
18: Гость приезжает на одну сессию.
17: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все 3 дня саммита.
18: Протокол — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. 3 дня вместо 3 часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
17: Не сбивает.
18: В чем тогда практический смысл? Кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
17: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
18: Так, и что это значит на практике?
17: Представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
18: То есть она становится призмой для всего остального.
17: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
18: Им не дали переключить фокус.
17: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
18: Все были уверены, что Трамп приедет в Эвиан и станет главным тормозом.
17: Именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
18: Угу.
17: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позиции силы.
18: Ну, слушай, разве слова Трампа не стоит делить на 10? Ну, я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
17: Это правда. Он непредсказуем.
18: Ну вот. И какой смысл тогда на это опираться?
17: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Эвиане – это выдача эдакого политического зонтика.
18: Зонтика для республиканцев?
17: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
18: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
17: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов – это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
18: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей?
17: Абсолютно.
18: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
17: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному, к многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до Эвиана.
18: Угу.
17: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
18: Так, и кто передавал?
17: И здесь, в качестве неофициального канала коммуникации, снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
18: Абрамович. Серьезно, я тебя переблю, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, со Стамбулом.
17: Согласен, звучит как привет из прошлого.
18: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале 26-го года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
17: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
18: Маркер доставки? Как уведомление о прочтении в мессенджере?
17: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
18: А в чем тогда?
17: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
18: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
17: Да.
18: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
17: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
18: Как отказ?
17: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
18: Тройки литеров.
17: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
18: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
17: Именно так они это и продали.
18: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово, но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой?
17: Не отапливают, факт.
18: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
17: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений – это суперускоренный график поставок систем ПВО.
18: Угу.
17: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
18: Ну, ускорение поставок – это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, но она математически обречена.
17: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита –
18: Какому?
17: В «Эвиане» согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
18: Подожди. Чего?
17: Да. Выдача лицензии на производство внутри страны.
18: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
17: Звучит безумно, да?
18: А ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
17: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
18: А как тогда?
17: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
18: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
17: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
18: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
17: Электричество?
18: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
19: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
18: И куда они пойдут?
19: На дизель-генераторы.
18: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
19: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли, ну, это же не астрономическая сумма.
18: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
17: Слушай, ну, вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
18: Давай разберем.
17: Ну, смотри. ПВО защищает атомные станции.
18: Атомные станции дают энергию.
17: Энергия питает децентрализованные заводы.
18: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
17: Идеальный замкнутый круг.
18: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
17: О, любимая тема.
18: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
17: И в этом кроется еще один слом шаблонов в «Эвиане». Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
18: Сроки?
17: До конца июня 26 года.
18: Июня? Ого!
17: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
18: Это когда страны не могут наложить вето.
17: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
18: Санкции же тоже обсуждали.
17: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
18: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
17: А в чем сомнение?
18: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
17: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
18: Это как?
17: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
18: А, страховщики.
17: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
18: И что делают судовладельцы?
17: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
18: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
17: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции — это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
18: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
17: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы.
18: Угу.
17: 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
18: И что ЕС с этим сделал?
17: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
18: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
17: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
18: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
17: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
18: Угу.
17: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
18: Да, это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
17: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
18: И потом все это перевели в физическую плоскость.
17: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
18: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве – платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
21: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть какой пятый.
20: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установку укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
22: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. А дают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
20: Вместо укрытий в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
0: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
20: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
1: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
2: друзья,
1: что не можем. На 100%
2: не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
1: Потому что это правда.
2: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
20: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался, что Китай – плохой союзник, который ничем не жертвует ради России, а только зарабатывает на СВО.
23: Возникает вопрос, а все-таки в чем состоит позиция Китая? Если вы на что-то претендуете, то вы должны, в общем-то, быть в этом смысле последовательными. Ну вот, я не могу упрекнуть в непоследовательности Европу, нынешний Европейский Союз. Абсолютно. Они враждуют с Россией, они делают все для того, чтобы нанести ей ущерб. Да. И делая это, они скидываются, сколько у кого есть в кармане, на то, чтобы эту Украине помогать. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о том, чтобы Китай, ну, чем-то пожертвовал на войну, помощь какую-то оказал прямую Российской Федерации? Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка.
24: Насчет прямой помощи я никаких фактов не знаю.
23: Да, он поставляет дроны.
24: Как и всем.
23: Да. И нам, и Украине. Вот я хотел бы с этой точки зрения сказать. Сравнить можно поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа гораздо больше вовлечена, чем, конечно, Китай. Да, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован. Но
24: тогда следующий в победе эффектной, яркой и быстро заинтересован?
23: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем, по большому счету, от продолжения войны, потому что он на этом получает скидку на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в том, чтобы развивать с ним отношения.
24: Получается так.
3: Главные новости дня.
20: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Европлюс» – единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
25: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс «Европлюс» задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект с превращения московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
5: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии Европлюс, Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
7: Европлюс – это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в Европлюс, обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
5: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
8: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложные технологические линии. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
5: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
9: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь. Просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
11: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
12: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. То, сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
5: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
26: Радио Лента. Прямая речь.
4: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
27: Единственное решение, которое предлагает сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Лексион с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, МАСА или любая другая техника, там не по 10, не по 20, не 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты, все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
26: На радио «Лента» цифра дня.
6: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
26: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
13: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
10: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
14: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
26: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
15: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
16: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
15: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат, и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря огласке их ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода – Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
0: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
15: Уже есть 2 известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
1: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
15: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
26: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
26: Говорят военкоры.
10: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
3: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
10: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
13: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
10: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
13: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война, самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много, и наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
26: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что

0: строительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 22-м году. Тогда тоже с каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
1: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
0: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
2: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
0: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
4: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
5: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России?
6: Окей, ладно. ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году.
5: Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 2027 году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке.
7: Как появился день 8 марта? Как вам такое?
5: Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
3: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного на радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
8: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо «Скинул Окер» десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертой

0: своих джинсах. Не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо Скинуокер — это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама Земля под ранчо, по преданиям индейцев Навахо, проклята оборотнями Скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней — это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен ранчо Скинуокер во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 21 июня. Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Соулу. Ну класс, это руна солнца, ясности. Это энергия победы и внутренней силы. Она всегда символизирует жизненный путь, волю к свершениям. Это ощущение вот потока и уверенности в себе. И в такой день вы можете почувствовать прилив энергии, ясность мышления, желание действовать. Время, когда многое встает на свои места и появляется уверенность, что вы движетесь в правильном направлении. Соул — это еще и огонь, но не разрушительный, а вдохновляющий. Руна про внутреннюю силу, которая освещает путь, ведет к цели и дает ощущение мощи. Если в последнее время вы, может, чувствовали усталость, сомнение или неуверенность, то этот день идеален, чтобы снова выпрямиться и сказать себе «я могу». в работе, все обещает быть продуктивным и результативным, все, за что вы возьметесь, будет продвигаться вперед, особенно если вы не боитесь брать на себя ответственность. Солу поддерживает инициативу, лидерство, движение вперед, и это отличный день для, может быть, презентации, каких-то переговоров, запуска новых проектов, особенно связанных с проявлением личности. Может быть, творчество, может быть, это медиа, бизнес, спорт. Вот все, что требует яркости, уверенности и харизмы, получит особую поддержку. И особенно успешны в этот день будут огненные знаки зодиака. Это Овен, Стрелец и Лев. В отношениях руна Соулу символизирует ясность, открытость, искренность чувств. Это про тепло, про любовь, да? И если до этого были недопонимания, то в такой день можно все прояснить и сгладить. Также руна еще говорит о сильном притяжении и взаимности, о некой такой страсти. И очень многих будет ждать бурный вечер. День еще подходит для признания, для укрепления уже существующей связи. Или, может, ярких встреч для тех, кто в поиске. Но здесь важно не переусердствовать с эго, потому что солнечный свет греет, но может и обжечь. По здоровью Соулу всегда приносит мощную регенерацию, восстановление, заряд бодрости, внутреннего огня. Это отличное время для физической активности. Если давно откладывали начало каких-то тренировок, то прекрасно, можно начинать, особенно на свежем воздухе. Полезны любые практики, направленные на укрепление тела и духа, то есть от йоги до тренажерного зала. Также обратите внимание на солнечные витамины. Возможно, организму не хватает витаминчика D или просто света. Так что подытожим, да, у нас день силы, движение вперед, и ваша внутренняя энергия в такой день на пике. Используйте ее с мудростью. Свет, который вы излучаете, вернется к вам сторицей. Так всегда было и будет. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
1: На радио Лента. Опасность дня. Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны. Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
4: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска.
5: Конечно же, в очереди. В очереди за бензином в
4: Омане. Это уже вторая попытка. Это просто пипец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас вам покажу. Короче, вот. И, чтобы вы понимали, 2 перекрестка. Когда там машины стоят, и туда уходят, уходят. А заправка там еще метров, наверное, через 200.
5: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистре.
4: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск.
6: Ну, короче, простояли 3 часа, представляете?
4: Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают. Надеюсь, не на 2 часа. Короче, тут прям каждую сумку досматривают.
5: Я надеюсь. Нас тут каждую сумку. У нас просто на целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал.
4: Нас досмотрели. Все доставали. Прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
7: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
8: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
9: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
7: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
10: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Смарт-Авиа и Северный Ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
7: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
11: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
7: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
11: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
7: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали «расстрельными стенками». Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
12: «Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты».
7: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
13: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
12: «Бредовые идеи я еще не видела».
7: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
14: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял...
14: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первые решения уже известны, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
17: Я только только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
16: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний. Однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
18: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался, потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных как бы самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового, ну, анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25% пунктов. Это значит, что позиция его, в общем, ну, как вам сказать, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро и легко сажают.
16: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало слухи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фродков. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
19: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
16: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ – не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5 триллионов рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете. По слухам, именно это стало главной причиной напряженности между главой Центробанка и президентом, говорит политолог Александр Морозов.
20: У нее имелся, так сказать, некоторый спор с Владимиром Путиным в отношении бюджета и пополняемости бюджета относительно того, как дальше быть, и что она, исходя из мысли, что дальше на следующем этапе предстоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
16: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Главные новости дня.
16: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки – говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
0: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его, по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
16: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак. И цены растут стремительными темпами.
21: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь в Адыгею, допустим, чтобы заправиться. И все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
22: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
23: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65. По Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
16: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
24: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в 3 раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
16: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля, но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жители Краснодарского края жалуются на нехватку бензина. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает.
26: Краснодар, я просто не мог это поверить, пока не увидел сам. Чтобы вы понимали, это уже 7-я заправка. Где бензин, мои дорогие?
27: Что делать и к чему это вообще идет, и к чему готовиться? Потому что вот он, Лукойл, на большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся.
28: Бензина нет уже.
29: Да. А почему?
28: Заблокировался.
29: А вы его нигде не найдете? Сейчас.
30: Бензина в Краснодаре нет. Объехала уже пару заправок. Блин, вот когда с Крыма вернулась, думала пару канистр все-таки заправить.
31: О, полиция с бензином добралась и до Краснодара. Чувствую, где-то через недельку мы останемся и без бензина, и без машин.
32: Нету проблем, как с бензином в Краснодаре.
1: «Газпром нефть». Мелкие заправки.
2: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки. Вот. И до полного бака теперь такого нету.
4: Похоже, у нас тоже начинаются проблемы с бензином. Видите, 92-го нету, 95-го нету, а сотый бензин без 60 копеек уже 100 рублей стоит.
5: Вот это все очередь за бензином у нас. И вот туда эта очередь стоит. Вот это все за бензином. Вон, видите, занимают очередь.
25: На радио «Лента» шок дня.
15: Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны.
25: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
6: Я, в отличие от коллег, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. Угу. По крайней мере, внутри страны. Угу. Вот никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 2022 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками, «Киев за три дня!» Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея опуски вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
15: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
8: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном.
9: Это все надо. Ради чего это?
8: Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради волновахи! Ради волновахи! Будут охуевать от ценника в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать, ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё! Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
15: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явные, что их уже понимает противник.
10: Ну, простите, когда реально результаты, то сторона видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результат. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз и адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица, она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АВС-проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Медов до сих пор, который это сделал, он до сих пор, как бы, ну, по моим данным, до сих пор не последствия.
25: Радио «Лента». Прямая речь.
3: бывший шеф-редактор канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов о том, что для президента Владимира Путина готовится отдельный выпуск новостей.
0: На ВГТРК под кодовым названием «Главный зритель» шел Путин. Это было так, допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск «Вестей», после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите в телевизоре про вас, как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно. И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бетакамы, огромные такие кассеты, если вы знаете у нас.
7: Бетакамы,
0: да-да-да. И у него там через департамент пресс-службы ему показывали. Потом это были диски, я забыл название. XD-камы. Ну, неважно. Короче, вот и он, и ему, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков, они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2000, наверное, 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от информационной среды, ну, не говоря уже о контактах вообще со внешним миром. Вот таким образом. И меня это поразило, потому что я поначалу не понимал. Я думаю, про какого главного зрителя они говорят. А меня вызывает к себе директор «Вестей» Ревенко, Евгений Ревенко, нынешний депутат Госдумы. Значит, так вот это для главного зрителя. Я переспрашивать, как-то стеснялся, думаю, ну, вроде я не такой дурак. И все-таки не выдержал, когда третий раз мне что-то объясняют, я говорю, кто такой главный зритель? Ну, Дмитрий, вы что, совсем? Это же Владимир Владимирович Путин, ну. Думаю, окей. Ну, мне такой выпуск один достался, и это было исключение. В основном этим занимались мои коллеги Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевич, те, кто, кого вы видите до сих пор в 20.00.
25: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете, а в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Талятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключить это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего ничего не покупаем. А остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше, что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик в деревне, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лет. То. А дальше будем посмотреть. Дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос, Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот $50 вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости, но очень тяжело и очень долго. Этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты. И тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда. Оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны, это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте, исходите из этого.
25: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
16: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2.5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
7: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
16: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции – от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в трех цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
7: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на две части. Откуда у нас взялся второй череп, если мы уже похоронили череп?
16: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
7: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
16: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с четырьмя товарищами. И, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа. Потому что считает, что это не по-человечески – похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
25: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
12: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
13: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
12: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 22-м году. Тогда тоже, скажем, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
14: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда она когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
12: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
17: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
12: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
19: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
20: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти,

0: Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским, локальным производством на территории Украины, как это сделал «Rheinmetall». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
1: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
2: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Storm Shadow» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Москва в огне. Военкор «Котенок» о новой массированной атаке на столицу.
4: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
1: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
0: Почему на 5-й год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержения, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат, и совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
1: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио

0: видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
1: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война, самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много, и наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
3: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Мать Данилы Беликова, студента второго курса Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе, рассказала, что после физического и психологического давления сын был вынужден подписать контракт с Министерством обороны России.
5: Я Марко Цянодин, 10.05.86 года рождения. Мой сын Беликур Даниил Викторович, 2 апреля 2006 года рождения. Учится на втором курсе в Политехническом аграрно-технологическом колледже в Симферополе. Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его... На него надавили. Там он подписал два экземпляра, два бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы. Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается четверо детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид, диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. На данный момент тут прошло 2.5 часа с этого нашего разговора с ним. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал. Я сейчас к вам с помощью, с просьбой о разглашении этой всей информации. Помогите, пожалуйста. Может, кто-то даст совет, куда нужно обратиться. Нанять какого-то юриста. Может, кто-то был в подобной ситуации.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году. И мы сегодня разберемся, как это получилось.
7: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
6: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
7: К этому уже как бы все привыкли, да?
6: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
7: Так.
6: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
7: Ага, полный людей.
6: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью
8: Прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
7: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
8: Да, на полном ходу.
7: Ого! Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
8: Вот именно.
7: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
8: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
7: Угу.
8: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
7: Кошмар.
8: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
7: 100%.
8: И вот... Огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
7: Обесточенный, наверное.
8: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
7: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
9: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
7: На что?
9: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
7: Вообще всех?
9: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
7: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
9: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
7: А что это?
9: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть перевозчика не фактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
7: Угу.
9: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
7: О, Джанкой – это же исторически главное бутылочное горлышко.
9: Главный северный железнодорожный узел, да.
7: Через него вообще все составы идут.
9: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
7: Серьезно? Совсем?
9: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
7: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
9: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
7: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
9: Давай.
7: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
9: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
7: То есть он огибает рельеф местности?
9: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
7: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
9: В точку.
7: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
9: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
7: А дрон?
9: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
7: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
9: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
7: Визуально.
9: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
7: Понятно.
9: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
7: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
9: Да.
7: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут, аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
9: Угу. Гражданской авиации нет.
7: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
9: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
7: Так.
9: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
7: То что?
9: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
7: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
9: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
7: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
9: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
7: Жесть.
9: Задержки в пути
8: пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор, это стандартный график.
7: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
8: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
7: Угу.
8: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
7: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
8: Это реальность.
7: Но подожди, есть же Крымский мост.
8: О, да.
7: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
8: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
7: Разве?
8: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
7: Ну, это понятно. Безопасность.
8: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
7: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
8: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
7: Часто?
8: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго».
7: Угу.
8: И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
7: И звучит сирена.
8: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
7: То есть спрятаться физически негде?
8: Негде.
7: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
8: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
7: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
8: Угу, было дело.
7: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
8: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
7: А что с ней?
8: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
7: Прямо через нее?
8: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
7: Ого!
8: Я уж не говорю про высокоточные системы.
7: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
8: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
7: Ничего себе!
8: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
7: Как живой щит какой-то.
8: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
7: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
8: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
7: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной 40-дной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
8: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
7: Какому?
8: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей России российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
7: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
8: О да, крепость Крым.
7: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
8: Угу.
7: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
8: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
7: Давай.
8: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
7: Увести корабли.
8: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
7: Невероятно. И куда их дели?
8: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
7: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
8: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
7: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
8: Его просто методично разобрали на части.
7: Разобрали.
8: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
7: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
8: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
7: А как они работают?
8: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь с сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным.
10: Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
7: Это точно.
10: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
7: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
10: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
7: Экономия важнее жизни.
10: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
7: Угу.
10: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
7: Русская рулетка.
10: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
7: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
10: Не может.
7: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
10: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
7: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
11: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
7: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
11: Абсолютно верно.
7: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
11: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
7: О будущем региона.
11: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
7: Санатории, пляжи, виноградники.
11: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
7: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
12: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
13: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
14: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
12: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты. А власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
15: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
12: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
16: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
12: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
16: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
12: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
17: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
12: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
18: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем.
12: При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
19: «Бредовые идеи я еще не видела».
12: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
20: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают. Ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем. Иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда. Это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? кого уже наказали, есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье, в 2026-м, в 2030-м или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
3: Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Жительница Симферополя рассказала, что в связи с событиями последних месяцев ее жизнь превратилась в постоянное ожидание тревоги. Сейчас женщина все чаще задумывается о возвращении на материковую часть страны, пока еще есть такая возможность.
0: Тому я уже 3 года, и вот с последними событиями я начала бояться ночей, потому что ночи ты проводишь в подъездах, либо спишь в ванной комнате, и стала бояться высоких зданий. Когда все начинается, у тебя начинаются панические атаки, слезы, обморочное состояние, жар, истерики, и ты не знаешь, куда бежать. Это очень тяжело. Я никогда не испытывала таких вообще чувств. Я никогда даже не думала, что со мной может быть что-то вот такое подобное. И сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность, снова на материк. Но в то же время я понимаю, что не хочу туда возвращаться. И ты с каждым разом все думаешь, ну когда же это все закончится?
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Евро-плюс» — единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
22: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс «Евро-плюс» задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект с превращением Московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
21: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии «Евро-плюс», Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
23: «Евро-плюс» — это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в «Евро-плюс», обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
21: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
24: А как?
1: Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложная технологическая линия. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
21: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
5: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь. Просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
6: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
9: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. То, сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
21: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Алексей Журавлев пожаловался, что СВО стало какой-то противной.
24: А под Авдеевкой, вот пятнашки. И до противника было 47 метров. Мы перекрикивались даже там с ними и так далее. А сейчас это, ну, 10 километров, может, больше иной раз. До 30 километров. Иной раз еще больше. Но это известная всем проблема. Я раньше, значит, доезжал до передовой фактически на машине. Сейчас за 20 километров ты не доедешь. Понимаете? Вот это главная проблема. Это, она серьезная. Она серьезна. И сегодня их сотни. Завтра их будет тысячи этих беспилотников. А послезавтра их будет сотни тысяч. И они могут летать уже автономно на искусственном интеллекте где угодно. Наше продвижение, как вы заметили, оно замедлилось, конечно. В связи вот с такой обстановкой. А так вот, если брать объективно, это очень сложно. Сегодня это прям другая война. Она настолько другая, что даже несколько противно, понимаете, когда ты не видишь ни противника, не можешь, так сказать, понятными тебе способами противодействовать ему, а ты вынужден учитывать прежде всего вот эти технологические вещи.
2: Криминальные новости.
25: Число криминальных дел о мошенничестве против военных выросло в разы. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Согласно информации из открытых источников, количество дел о мошенничестве в военных судах за первые 4 года СВО увеличилось с 55 до 238. Среди них нашлось как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, подделывали справки или выдавали бытовые травмы за боевые, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Амубаширов и его брат Амуборис подрывали сослуживцев в лесу самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. Лейтенант Максим Гуль из Хабаровского края уговорил медика сделать ему надрез скальпелем на руке, а затем выдать рану за боевую. Получил в итоге срок 8,5 лет. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока по телевизору рассказывали про их подвиги на фронте, бойцы и командиры подразделения стреляли друг в друга ради выплат и наград, за что также были привлечены к ответственности. Неонацистскую группировку, нападавшую на питерских неформалов, накрыли силовики. Молодые люди ставили на колени идеологических оппонентов и заставляли отказываться от левых взглядов. По данным базы, 7 членов экстремистской ОПГ, называвшей себя «Русская национальная армия», в возрасте от 17 до 28 лет, около полугода вылавливали на центральных улицах Санкт-Петербурга неформально одетых парней. Жертвы уводили в безлюдные места, где под включенные камеры мобильных телефонов избивали и заставляли отказаться от своих политических убеждений. Некоторые идеологические дискуссии проходили в особо извращенной форме. Попавшим под раздачу угрожали деревянным фалосом. Возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Проводятся обыски по местам проживания фигурантов. Грабители поссорились и подрались прямо во время кражи 100 тысяч долларов в Москве. В итоге один из мошенников кинул товарищей и скрылся с добычей. Как пишет Шот, в одном из небоскребов Москва-Сити группа иностранных граждан арендовала офис под видом пункта обмена валюты. Вскоре к ним обратился житель столицы с просьбой конвертации 100 тысяч долларов. Деньги у него приняли, отправились пересчитывать в отдельную комнату, а мужчина стал ждать. Когда его терпение лопнуло, и он пошел поторопить кассиров, то обнаружил, что они скрылись через другой выход. Впрочем, прямо во время побега между сообщниками возник конфликт. По данным следствия, один из похитителей посчитал, что делить 100 тысяч долларов на двоих выгоднее, чем на троих. Сумку с валютой он передал верному товарищу, а сам остался драться с третьим подельником. В итоге с деньгами скрылся самый быстрый из мошенников, оставив своих соратников ни с чем. Одного из подозреваемых задержали, розыск двух других продолжается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
4: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
7: Скорее всего, нет.
8: Почему думаете, что нет?
7: Потому что очень много запасов.
10: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
11: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
13: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
8: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин, нужно будет лучше планировать поездки. На машине? Не знаю. Ну, в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
14: Что, нам бензин нужен? Нам не нужен. Пенсия идет, копает, и все.
26: Все так отбивают.
14: Да.
26: Приостановка заводов не должна быть. Россия – суверенное государство и идет своим путем.
27: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку, больше меня ничего не касается.
2: Главные новости дня.
28: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
29: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ц. Это уже есть такой пятый.
28: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установку укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
30: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
28: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
0: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
28: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
3: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
12: друзья,
3: что не можем.
12: На 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
3: Потому что это правда.
12: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
28: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радиолента. Шок дня.
15: Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
15: Председатель гильдии русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
16: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно кидается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг. Но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
15: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
17: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие, затягивающееся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпинь высказал в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что ну, надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, ну, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России, но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка, что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что-нибудь такое по этому поводу было.
2: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Севастополя рассказала, что решила покинуть город вместе с детьми и переехать в Беларусь, так как устала жить в постоянном страхе.
1: Записываю рилс на тему нашего уезда из Севастополя. Хочу ли я этого? Нет. Есть ли у меня выбор? Тоже нет. Мы ждем загранных детей и...

0: И все равно не желаю никому такого же. Я наоборот желаю... Дождь начинается. Короче, едем мы в Беларусь. Пока что решили так. Не знаю, надолго ли, не знаю, что будет дальше, но пока что в Беларусь, потому что она будет немножечко попроще, так, с 4 детьми.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
3: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
2: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
4: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих обманули погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
5: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы
2: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
6: Вот я видео отправил, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
2: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
7: Вон они, эти пи***цы,
8: вы их уже достали, кого-то повели.
2: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а

0: А это порождает разные слухи.
1: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
2: Женщина одна.
1: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
0: Жена 25-летнего житель Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов, однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
3: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
0: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добиваясь согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
4: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
0: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
7: Слушай, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, совершенно другой.
6: Да, фон был довольно унылым.
7: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского узера, выпустят какое-то максимально обтекаемое комьюнике и все.
6: Угу. Возвращение к статус-кво.
7: Да, с постепенным сокращением финансирования ожидания были минимальными.
6: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
7: Ты про изменение протокола?
6: Да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
7: Гость приезжает на одну сессию.
6: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все 3 дня саммита.
7: Протокол — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. 3 дня вместо 3 часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
6: Не сбивает.
7: В чем тогда практический смысл? Кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
6: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
7: Так, и что это значит на практике?
6: Ну вот представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
7: А, то есть она становится как бы призмой для всего остального.
6: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
7: Им не дали переключить фокус.
6: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
7: Все были уверены, что Трамп приедет в Вивиан и станет главным тормозом.
6: И именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
7: Угу.
6: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позиции силы.
7: Ну, слушай, разве слова Трампа не стоит делить на 10? Ну, я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
6: Это правда. Он непредсказуем.
7: Ну вот. И какой смысл тогда на это опираться?
6: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Вивиане — это выдача эдакого политического зонтика.
7: Зонтика для республиканцев?
6: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
7: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
6: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов — это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
7: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей.
6: Абсолютно.
7: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
6: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному. К многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до Вивиана.
7: Угу.
6: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
7: Так, и кто передавал?
6: И здесь, в качестве неофициального канала коммуникации, снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
7: Абрамович. Серьезно, я тебя перебью, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, со Стамбулом.
6: Согласен, звучит как привет из прошлого.
7: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале 26-го года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
6: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
7: Маркер доставки? Как уведомление о прочтении в мессенджере?
6: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
7: А в чем тогда?
6: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
7: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
6: Да.
7: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
6: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
7: Как отказ.
6: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
7: Тройке лидеров.
6: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
7: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
6: Именно так они это и продали.
7: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово. Но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой?
6: Не отапливают, факт.
7: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
6: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений – это суперускоренный график поставок систем ПВО.
7: Угу.
6: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
7: Ну, ускорение поставок – это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, но она математически обречена.
6: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
7: Какому?
6: В Эвиане согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
7: Подожди. Чего?
6: Да. Выдача лицензий на производство внутри страны.
7: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
6: Звучит безумно, да?
7: А ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
6: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
7: А как тогда?
6: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
7: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
6: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
7: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
6: Электричество?
7: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
8: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой. Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
7: И куда они пойдут?
6: На дизель-генераторы.
7: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
8: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли, ну, это же не астрономическая сумма.
7: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
6: Слушай, ну, вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
7: Давай разберем.
6: Ну, смотри. ПВО защищает атомные станции.
7: Атомные станции дают энергию.
6: Энергия питает децентрализованные заводы.
7: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
6: Идеальный замкнутый круг.
7: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
6: О, любимая тема.
7: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
6: И в этом кроется еще один слом шаблонов в Эвиане. Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
7: Сроки.
6: До конца июня 26 года.
7: Июня. Ого.
6: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
7: Это когда страны не могут наложить вето.
6: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
7: Санкции же тоже обсуждали.
6: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
7: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
6: А в чем сомнение?
7: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
6: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
7: Это как?
6: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
7: А, страховщики.
9: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
7: И что делают судовладельцы?
9: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
7: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
9: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции – это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
7: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
9: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы.
7: Угу.
9: 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
7: И что ЕС с этим сделал?
9: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
7: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
9: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
7: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
9: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
7: Угу.
9: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
7: Да, это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
9: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
7: И потом все это перевели в физическую плоскость.
9: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
7: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
5: Радио Лента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
11: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ц. Это уже есть какой пятый.
10: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установку укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
12: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
0: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
13: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
14: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
15: друзья,
14: что не можем.
15: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
14: Потому что это правда.
15: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
16: Депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался, что Китай – плохой союзник, который ничем не жертвует ради России, а только зарабатывает на СВО.
17: Возникает вопрос, а все-таки в чем состоит позиция Китая? Если вы на что-то претендуете, то вы должны, в общем-то, быть в этом смысле последовательными. Ну вот я не могу упрекнуть в непоследовательности Европу, нынешний Европейский Союз. Абсолютно. Они враждуют с Россией, они делают все для того, чтобы нанести ей ущерб. Да. И делая это, они скидываются, сколько у кого есть в кармане, на то, чтобы это Украине помогать. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о том, чтобы Китай чем-то пожертвовал на войну, помощь какую-то оказал прямую Российской Федерации? Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка.
18: Насчет прямой помощи я не знаю.
17: Да, он нам поставляет дроны.
18: Как и всем.
17: Да. И нам, и Украине. Вот я хотел бы с этой точки зрения сказать, сравнить можно поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа гораздо больше вовлечена, чем Китай. Да, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован. Но
18: тогда следующий вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстрой заинтересован?
17: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем, по большому счету, от продолжения войны, потому что он на этом получает скидку на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в том, чтобы развивать с ним отношения.
18: Получается так.
5: Главные новости дня.
19: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Евро-плюс» – единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
20: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс Европлюс задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект с превращением Московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
19: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии Европлюс, Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
21: Европлюс – это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в Европлюс, обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
19: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
22: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложные технологические линии. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
19: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
23: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь. Просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
24: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
25: Это просто ужасно. Так горько про все это читать, смотреть. То, сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
19: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
16: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
26: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Lexion с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, МАЗа или любая другая техника, там не по 10, не по 20, не 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны, на определенные лимиты. Все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
5: На радио «Лента» цифра дня.
1: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
3: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
2: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
4: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
8: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
0: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря огласке их ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывает студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяцев до года, отмечает юрист.
7: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
0: Уже есть 2 известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
9: Новосибирск. Я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
0: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
10: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно. Это означает, что дорога к месту ГВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
5: Говорят военкоры.
2: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
11: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
2: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
3: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержения, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
2: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
3: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война, самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много, и наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
12: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
0: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 2022 году. Тогда тоже, скажем, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
13: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
0: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
14: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
0: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
16: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
15: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России?
9: Окей, ладно. ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году.
15: Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 2027 году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке.
17: Как появился день 8 марта? Как вам такое?
15: Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
5: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
18: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо Скинуокер десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо Скинуокер — это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама земля под ранчо, по преданиям индейцев Наваха, проклята оборотнями Скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней — это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен ранчо Скинуокер во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио Лента. 1557

0: Спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Соулу. Ну, класс! Это руна солнца, ясности. Это энергия победы и внутренней силы. Она всегда символизирует жизненный путь, волю к свершениям. Это ощущение вот потока и уверенности в себе. И в такой день вы можете почувствовать прилив энергии, ясность мышления, желание действовать. Время, когда многое встает на свои места и появляется уверенность, что вы движетесь в правильном направлении. Соул – это еще и огонь, но не разрушительный, а вдохновляющий. Руна про внутреннюю силу, которая освещает путь, ведет к цели и дает ощущение мощи. Если в последнее время вы, может, чувствовали усталость, сомнение или неуверенность, то этот день идеален, чтобы снова выпрямиться и сказать себе «я могу». В работе все обещает быть продуктивным и результативным. Все, за что вы возьметесь, будет продвигаться вперед, особенно если вы не боитесь брать на себя ответственность. Соулу поддерживает инициативу, лидерство, движение вперед. И это отличный день для, может быть, презентации, каких-то переговоров, запуска новых проектов, особенно связанных с проявлением личности. Может быть, творчество, может быть, это медиа, бизнес, спорт. Вот все, что требует яркости, уверенности и харизмы, получит особую поддержку. И особенно успешны в этот день будут огненные знаки зодиака. Это Овен, Стрелец и Лев. В отношениях руна Соулу символизирует ясность, открытость, искренность чувств. Это про тепло, про любовь, да? И если до этого были недопонимания, то в такой день можно все прояснить и сгладить. Также руна еще говорит о сильном притяжении и взаимности, о некой такой страсти. И очень многих будет ждать бурный вечер. День еще подходит для признания, для укрепления уже существующей связи или, может, ярких встреч для тех, кто в поиске. Но здесь важно не переусердствовать с эго, потому что солнечный свет греет, но может и обжечь. По здоровью Соулу всегда приносит мощную регенерацию, восстановление, заряд бодрости и внутреннего огня. Это отличное время для физической активности. Если давно откладывали начало каких-то тренировок, то прекрасно можно начинать, особенно на свежем воздухе. Полезны любые практики, направленные на укрепление тела и духа, то есть от йоги до тренажерного зала. Также обратите внимание на солнечные витамины. Возможно, организму не хватает витаминчика D или просто света. Так что подытожим, да, у нас день силы, движение вперед, и ваша внутренняя энергия в такой день на пике. Используйте ее с мудростью. Свет, который вы излучаете, вернется к вам сторицей. Так всегда было и будет. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
1: На радио Лента. Опасность дня. Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
3: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска.
4: Конечно же, в очереди. В очередь за бензином в тамане.
3: Это уже вторая попытка. Это просто пипец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас вам покажу. Короче, вот. И, чтобы вы понимали, 2 перекрестка. Там машины стоят, и туда уходят. А заправка там еще метров, наверное, через 200.
4: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистре.
3: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск. Ну, короче, простояли 3 часа, представляете? Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают. Надеюсь, не на 2 часа.
4: Короче, тут прям каждую сумку досматривают.
3: Я надеюсь. У нас вот каждую сумку. У нас просто целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал. Нас досмотрели. Все доставали. Прям каждую сумочку доставали.

0: Если хочешь в Крым ехать отдыхать, то нужно иметь железобетонные нервы.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
3: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
4: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
2: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты. А власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
5: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С-7, Смарт-Авиа и Северный Ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
2: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
6: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
2: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
6: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
2: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали «расстрельными стенками». Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
7: «Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты».
2: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
8: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
7: «Бредовые идеи я еще не видела».
2: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное. Жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город. Около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь, никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первые решения уже известны, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
11: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
10: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний. Однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
12: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался. Потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений утвержденных как бы самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового, ну, анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25 процентных пунктов. Это значит, что позиция его, в общем, ну, как вам сказать, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро и легко сажают.
10: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало слухи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фродков. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
13: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
10: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5 триллионов рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете. По слухам, именно это стало главной причиной напряженности между главой Центробанка и президентом, говорит политолог Александр Морозов.
14: У нее имелся, так сказать, некоторый спор с Владимиром Путиным в отношении бюджета и пополняемости бюджета относительно того, как дальше быть, и что она, исходя из мысли, что дальше на следующем этапе предстоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
10: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
10: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки, говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
15: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани, а в Рязани что, работает, вот его по нему недавно били, из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
10: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак. И цены растут стремительными темпами.
16: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь Адыгею, допустим, чтобы заправиться. И все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
17: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баке, и заправился.
18: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65 по Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
10: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
19: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в 3 раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
10: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля, но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Жители Краснодарского края жалуются на нехватку бензина. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает.
21: Краснодар, я просто не мог это поверить, пока не увидел сам. Чтобы вы понимали, это уже 7-я заправка. Где бензин, мои дорогие?
22: Что делать и к чему это вообще идет, и к чему готовиться? Потому что вот он, Лукойл, на большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся.
23: Бензина нет уже.
24: Да. А почему?
23: Закончился.
24: Все. Нашли.
23: А вы его нигде не найдете. Сейчас.
25: Бензина в Краснодаре нет. Объехала уже пару заправок. Блин, вот когда с Крыма вернулась, думала пару канистр все-таки заправить.
26: О, полиция с бензином добралась и до Краснодара. Чувствую, где-то через недельку мы останемся и без бензина, и без машин.
27: Нету проблем, говорят, с бензином в Краснодаре. Газпром нефть. Мелкие заправки.
28: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки. Вот. И до полного бака теперь такого нету.
29: Похоже, у нас тоже начинаются проблемы с бензином. Видите, 92-го нету, 95-го нету, а сотый бензин без 60 копеек уже 100 рублей стоит.
30: Вот это все очередь за бензином у нас. И вот туда эта очередь стоит. Вот это все за бензином. Вон, видите, занимают очередь.
1: На радио «Лента» шок дня.
0: Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
2: Я, в отличие от Крек, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. По крайней мере, внутри страны. Вот никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 22 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками: «Киев за три дня!» Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея опуски вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
0: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
3: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном. Это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради волновахи! Ради волновахи! Будут охуевать от ценника в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать: ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё! Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
0: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явные, что их уже понимает противник.
4: Ну, простите, когда реально результаты, то страна видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результаты. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз и адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица, она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АВС-проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Медов до сих пор, который это сделал, он до сих пор, как бы, ну, по моим данным, до сих пор не под следствием.
1: Радио Лента. Прямая речь.
20: Бывший шеф-редактор канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов о том, что для президента Владимира Путина готовится отдельный выпуск новостей.
5: На ВГТРК под кодовым названием «Главный зритель» шел Путин. Это было так. Допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск вестей, после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите, в телевизоре про вас как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно. И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бетакамы, огромные такие кассеты, если вы знаете.
6: Камера бетакам.
5: Бетакамы, да-да-да. И у него там через департамент пресс-службы ему показывали. Потом это были диски, я забыл название. XD-камы. Ну, неважно. Короче, вот и он, и ему, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков, они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от информационной среды, ну, не говоря уже о контактах вообще со внешним миром. Вот таким образом. И меня это поразило, потому что я поначалу не понимал. Я думаю, про какого главного зрителя они говорят. А меня вызывает к себе директор «Вестей» Ревенко, Евгений Ревенко, нынешний депутат Госдумы. Значит, так вот это для главного зрителя. Переспрашивать, как-то стеснялся, думаю, ну, вроде я не такой дурак. И все-таки не выдержал, когда третий раз мне что-то объясняют, я говорю, кто такой главный зритель? Ну, Дмитрий, вы что, совсем? Это же Владимир Владимирович Путин, ну? Думаю, окей. Ну, мне такой выпуск один достался, и это было исключение. В основном этим занимались мои коллеги Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевич, те, кто, кого вы видите до сих пор в 20.00.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение у всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические, Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара, и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето. А дальше будем посмотреть. Дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот, $50 вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости, ну, очень тяжело и очень долго. Этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет, оно клинит. просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать. Чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
8: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
9: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
12: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
11: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции – от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
12: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на две части. Откуда у нас взялся второй череп, если мы уже похоронили череп?
11: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
12: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
11: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с 4 товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
14: Цель это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
13: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 22-м году. Тогда тоже сказали, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
15: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
13: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
16: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
13: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Г.
17: Говорят военкоры.
18: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
19: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
18: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
21: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение.

0: заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
1: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
2: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Storm Shadow» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
4: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
1: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
0: Почему на 5-й год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
1: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
0: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать. Ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самое масштабное за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя и

0: им «Легион». И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
2: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Мать Данилы Беликова, студента второго курса Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе, рассказала, что после физического и психологического давления сын был вынужден подписать контракт с Министерством обороны России.
4: Я Марко Цянодин, 10.05.86 года рождения. Мой сын Беликов Даниил Викторович, 2 апреля 2006 года рождения. Учится на втором курсе в Политехническом аграрно-технологическом колледже в Симферополе. Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его... На него надавили. Там он подписал два экземпляра, два бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы. Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид, диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. На данный момент тут прошло 2.5 часа с этого нашего разговора с ним. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал. Я обращаюсь к вам с помощью, с просьбой о разглашении этой всей информации. Помогите, пожалуйста. Может, кто-то даст совет, куда нужно обратиться, нанять какого-то юриста. Может, кто-то был в подобной ситуации.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году, и мы сегодня разберемся, как это получилось.
6: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
5: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года.
7: Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
6: К этому уже как бы все привыкли, да?
7: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
6: Так.
7: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
6: Ага, полный людей.
7: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
6: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
7: Да, на полном ходу.
6: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
7: Вот именно.
6: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
7: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
6: Угу.
7: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
6: Кошмар.
7: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
6: 100%.
7: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
6: Обесточенный, наверное.
7: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
6: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
8: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
6: На что?
8: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
6: Вообще всех?
8: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
6: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
8: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
6: А что это?
8: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть перевозчика не фактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
6: Угу.
8: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
6: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
7: Главный северный железнодорожный узел, да.
6: Через него вообще все составы идут.
7: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
6: Серьезно? Совсем?
7: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
6: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
7: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
6: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
7: Давай.
6: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
7: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
6: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
7: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
6: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
7: В точку.
6: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
7: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
6: А дрон?
7: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
6: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
7: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
6: Визуально.
7: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
6: Понятно.
7: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
6: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
7: Да.
6: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
7: Угу. Гражданской авиации нет.
6: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
7: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
6: Так.
7: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
6: То что?
7: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
6: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
7: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
6: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
7: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
6: Жесть.
7: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
6: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
7: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
6: Угу.
7: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
6: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
7: Это реальность.
6: Но подожди, есть же Крымский мост.
7: О, да.
6: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
7: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
6: Разве?
7: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
6: Ну, это понятно. Безопасность.
7: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений, вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
6: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика. Ну, как это уже бывало.
7: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
6: Часто?
7: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго».
6: Угу.
7: И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
6: И звучит сирена.
7: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
6: То есть спрятаться физически негде?
7: Негде.
6: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
7: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
6: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
7: Угу, было дело.
6: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
7: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
6: А что с ней?
7: Эта идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
6: Прямо через нее.
7: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
6: Ого.
7: Я уж не говорю про высокоточные системы.
6: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
7: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
6: Ничего себе.
7: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
6: Как живой щит какой-то.
7: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
6: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
7: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
6: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной сорокадной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
7: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
6: Какому?
7: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
6: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
7: О да, крепость Крым.
6: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
7: Угу.
6: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
7: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
6: Давай.
7: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
6: Увести корабли.
7: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
6: Невероятно. И куда их дели?
7: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
6: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
7: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
6: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
7: Его просто методично разобрали на части.
6: Разобрали.
7: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
6: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
7: В теории, да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
6: А как они работают?
7: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным.
9: Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
6: Это точно.
9: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
6: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
9: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
6: Экономия важнее жизни.
9: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
6: Угу.
9: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
6: Русская рулетка.
9: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
6: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
9: Не может.
6: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
9: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
6: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
7: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
6: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
7: Абсолютно верно.
6: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
7: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
6: О будущем региона.
7: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
6: Санатории, пляжи, виноградники.
7: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
6: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
10: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
11: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
12: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
10: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
13: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный Ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
10: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
14: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
10: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
14: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы Park Ride и усилением контроля за парковкой.
10: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали «расстрельными стенками». Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
15: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
10: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
16: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
17: «Бредовые идеи я еще не видела».
10: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
18: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают. Ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем. Иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье – в 2026-м, в 2030-м или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
3: Жительница Симферополя рассказала, что в связи с событиями последних месяцев ее жизнь превратилась в постоянное ожидание тревоги. Сейчас женщина все чаще задумывается о возвращении на материковую часть страны, пока еще есть такая возможность.
19: Тому я уже 3 года, и вот с последними событиями я начала бояться ночей, потому что ночи ты проводишь в подъездах, либо спишь в ванной комнате, и стала бояться высоких зданий. Когда все начинается, у тебя начинаются панические атаки, слезы, обморочное состояние, жар, истерики, и ты не знаешь, куда бежать. Это очень тяжело. Я никогда не испытывала таких вообще чувств. Я никогда даже не думала, что со мной может быть что-то вот такое подобное. И сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность, снова на материк. Но в то же время я понимаю, что не хочу туда возвращаться. И ты с каждым разом все думаешь, ну когда же это все закончится?
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Евро-плюс» — единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
21: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс «Евро-плюс» задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект с превращения Московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
20: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии «Евро-плюс», Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
22: «Евро-плюс» — это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в «Евро-плюс», обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
20: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
23: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложные технологические линии. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
20: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
0: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь, просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
4: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
5: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. То, сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
20: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Алексей Журавлев пожаловался, что СВО стало какой-то противной.
8: Под Авдеевкой, вот пятнашки. И до противника было 47 метров. Мы перекрикивались даже там с ними и так далее. А сейчас это 10 километров, может, больше иной раз. До 30 километров. Иной раз еще больше. Но это известная всем проблема. Я раньше, доезжал до передовой фактически на машине. Сейчас за 20 километров ты не доедешь. Понимаете? Вот это главная проблема. Она серьезна. И сегодня их сотни. Завтра их будет тысячи, этих беспилотников. А послезавтра их будет сотни тысяч. И они могут летать уже автономно на искусственном интеллекте где угодно. Наше продвижение, как вы заметили, оно замедлилось, конечно. В связи вот с такой обстановкой. А так вот, если брать объективно, это очень сложно. Сегодня это прям другая война. Она настолько другая, что даже несколько противно, понимаете, когда ты не видишь ни противника, не можешь, понятными тебе способами противодействовать ему, а ты вынужден учитывать прежде всего вот эти технологические вещи.
1: Криминальные новости.
24: Число криминальных дел о мошенничестве против военных выросло в разы. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Согласно информации из открытых источников, количество дел о мошенничестве в военных судах за первые 4 года СВО увеличилось с 55 до 238. Среди них нашлось как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, подделывали справки или выдавали бытовые травмы за боевые, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Амубаширов и его брат Амуборис подрывали сослуживцев в лесу самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. Лейтенант Максим Гуль из Хабаровского края уговорил медика сделать ему надрез скальпелем на руке, а затем выдать рану за боевую. Получил в итоге срок 8,5 лет. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока по телевизору рассказывали про их подвиги на фронте, бойцы и командиры подразделения стреляли друг в друга ради выплат и наград, за что также были привлечены к ответственности. Неонацистскую группировку, нападавшую на питерских неформалов, накрыли силовики. Молодые люди ставили на колени идеологических оппонентов и заставляли отказываться от левых взглядов. По данным базы, 7 членов экстремистской ОПГ, называвшей себя «Русская национальная армия», в возрасте от 17 до 28 лет, около полугода вылавливали на центральных улицах Санкт-Петербурга неформально одетых парней. Жертвы уводили в безлюдные места, где под вооружением включенные камеры мобильных телефонов, избивали и заставляли отказаться от своих политических убеждений. Некоторые идеологические дискуссии проходили в особо извращенной форме. Попавшим под раздачу угрожали деревянным фалосом. Возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Проводятся обыски по местам проживания фигурантов. Грабители поссорились и подрались прямо во время кражи 100 тысяч долларов в Москве. В итоге один из мошенников кинул товарищей и скрылся с добычей. Как пишет Шот, в одном из небоскребов Москва-Сити группа иностранных граждан арендовала офис под видом пункта обмена валюты. Вскоре к ним обратился житель столицы с просьбой конвертации 100 тысяч долларов. Деньги у него приняли, отправились пересчитывать в отдельную комнату, а мужчина стал ждать. Когда его терпение лопнуло и он пошел поторопить кассиров, то обнаружил, что они скрылись через другой выход. Впрочем, прямо во время побега между сообщниками возник конфликт. По данным следствия, один из похитителей посчитал, что делить 100 тысяч долларов на двоих выгоднее, чем на троих. Сумку с валютой он передал верному товарищу, а сам остался драться с третьим подельником. В итоге с деньгами скрылся самый быстрый из мошенников, оставив своих соратников ни с чем. Одного из подозреваемых задержали, розыск двух других продолжается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
6: Скорее всего, нет.
7: Почему думаете, что нет?
6: Потому что очень много запасов.
9: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
11: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
12: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
7: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин, нужно будет лучше планировать поездки. На машине? Не знаю. Ну, в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
25: Что, нам бензин нужен? Нам не нужен. Пенсия идет, копает, и все. А
26: все так отбивают.
25: Да.
26: Приостановка заводов не должна быть. Россия – суверенное государство и идет своим путем.
27: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку, больше меня ничего не касается.
1: Главные новости дня.
28: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
29: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ц. Это уже есть такой пятый.
28: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установку укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
30: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
28: Вместо укрытий в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
31: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
28: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
10: друзья,
2: что не можем.
10: На 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Я возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
10: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
28: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Радиолента. Шок дня.
13: Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Председатель гильдии русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
14: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно кидается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг. Но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
13: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
15: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающейся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпинь высказал в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что ну, надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, ну, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России. Но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка. Что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что-нибудь такое по этому поводу было.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Севастополя рассказала, что решила покинуть город вместе с детьми и переехать в Беларусь, так как устала жить в постоянном страхе.
0: Записываю рилс на тему нашего уезда из Севастополя. Хочу ли я этого? Нет. Есть ли у меня выбор? Тоже нет. Мы ждем загранных детей и уезжаем, потому что я очень устала. Я устала бояться. Я живу в страхе 24/7. Я устала плакать. Я родила 4 детей. У нас свой дом, свой огород. Дом, на который мы просто ишачили, как проклятые. Чтобы у нас все было, чтобы у детей все было. Просто вынуждены тупо отсюда уезжать. Это настолько сложно. Я постоянно переживаю за свое молоко. Я нервничаю всегда. Тем не менее, это гром. В Севастополе я бы уже убежала. Но тем не менее, понимаете, даже вот я, когда у меня сложилась такая ситуация, что я должна с детьми уезжать, убегать, и все равно не желаю никому такого же. Я наоборот желаю

0: Военкоры.
1: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
2: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
1: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
3: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
5: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избиваете!
4: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
6: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
4: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
7: Вон они, эти пи***цы,
8: ебать. Уже достали, кого-то повели.
4: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Но власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
6: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать, в автолигу. Что там еще, Катя?
9: Женщина одна.
6: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирает всех.
4: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов. Однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
10: Его в нетрезвом состоянии посадили

0: месте в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
1: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
2: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта кампания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
1: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
5: Слушай, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, совершенно другой.
4: Да, фон был довольно унылым.
5: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского озера, выпустят какое-то максимально обтекаемое комьюнити и все.
4: Угу. Возвращение к статус-кво.
5: Да, с постепенным сокращением финансирования ожидания были минимальными.
4: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
5: Ты про изменение протокола?
4: Да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
5: Гость приезжает на одну сессию.
4: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все 3 дня саммита.
5: Протокол — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. 3 дня вместо 3 часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
4: Не сбивает.
5: В чем тогда практический смысл? Кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
4: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
5: Так, и что это значит на практике?
4: Представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
5: То есть она становится призмой для всего остального.
4: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
5: Им не дали переключить фокус.
4: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
5: Все были уверены, что Трамп приедет в Эвиан и станет главным тормозом.
4: И именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
5: Угу.
4: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позиции силы.
5: Ну, слушай, разве слова Трампа не стоит делить на 10? Ну, я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
4: Это правда. Он непредсказуем.
5: Ну вот. И какой смысл тогда на это опираться?
4: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Эвиане – это выдача эдакого политического зонтика.
5: Зонтика для республиканцев?
4: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
5: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
4: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов – это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
5: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей?
4: Абсолютно.
5: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
4: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному, к многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до Эвиана.
5: Угу.
4: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
5: Так, и кто передавал?
4: И здесь, в качестве неофициального канала коммуникации, снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
5: Абрамович. Серьезно, я тебя переблю, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, со Стамбулом.
4: Согласен, звучит как привет из прошлого.
5: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале 26-го года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
4: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
5: Маркер доставки? Как уведомление о прочтении в мессенджере?
4: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
5: А в чем тогда?
4: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
5: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
4: Да.
5: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
4: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
5: Как отказ?
4: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
5: Тройки литеров.
4: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
5: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
4: Именно так они это и продали.
5: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово, но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой?
4: Не отапливают, факт.
5: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
4: А вот тут мы переходим к фундаменту эвианских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений – это суперускоренный график поставок систем ПВО.
5: Угу.
4: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
5: Ну, ускорение поставок – это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, но она математически обречена.
4: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
5: Какому?
4: В «Эвиане» согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
5: Подожди. Чего?
4: Да. Выдача лицензий на производство внутри страны.
5: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
4: Звучит безумно, да?
5: А ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
4: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
5: А как тогда?
4: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
5: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
4: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
5: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
4: Электричество?
5: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
6: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
5: И куда они пойдут?
6: На дизель-генераторы.
5: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
6: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли, ну, это же не астрономическая сумма.
5: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
4: Слушай, ну, вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
5: Давай разберем.
4: Ну, смотри. ПВО защищает атомные станции.
5: Атомные станции дают энергию.
4: Энергия питает децентрализованные заводы.
5: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
4: Идеальный замкнутый круг.
5: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
4: О, любимая тема.
5: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
4: И в этом кроется еще один слом шаблонов в «Эвиане». Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
5: Сроки.
4: До конца июня 26 года.
5: Июня. Ого.
4: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
5: Это когда страны не могут наложить вето.
4: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
5: Санкции же тоже обсуждали.
4: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
5: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
4: А в чем сомнение?
5: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
4: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
5: Это как?
4: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
5: А, страховщики.
4: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
5: И что делают судовладельцы?
4: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
5: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
4: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции — это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
5: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
4: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы.
5: Угу.
4: 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
5: И что ЕС с этим сделал?
4: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
5: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
4: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
5: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
4: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
5: Угу.
4: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
5: Да, это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
4: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
5: И потом все это перевели в физическую плоскость.
4: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
5: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве – платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
8: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть какой пятый.
7: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установку укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
9: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. А дают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
7: Вместо укрытий в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
10: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
1: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
11: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
12: друзья,
11: что не можем. На 100%
12: не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
11: Потому что это правда.
12: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
1: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
13: Депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался, что Китай – плохой союзник, который ничем не жертвует ради России, а только зарабатывает на СВО.
14: Возникает вопрос, а все-таки в чем состоит позиция Китая? Если вы на что-то претендуете, то вы должны, в общем-то, быть в этом смысле последовательными. Ну вот, я не могу упрекнуть в непоследовательности Европу, нынешний Европейский Союз. Абсолютно. Они враждуют с Россией, они делают все для того, чтобы нанести ей ущерб. Да. И делая это, они скидываются, сколько у кого есть в кармане, на то, чтобы эту Украине помогать. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о том, чтобы Китай чем-то пожертвовал на войну, помощь какую-то оказал прямую Российской Федерации? Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка.
15: Насчет прямой помощи я таких фактов не знаю.
14: Да, он поставляет дроны.
15: Как и всем.
14: Да. И нам, и Украине. Вот я хотел бы с этой точки зрения сказать, сравнить можно поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа гораздо больше вовлечена, чем конечно. Китай. Да, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован. Но
15: тогда следующий вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстро заинтересован?
14: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем, по большому счету, от продолжения войны, потому что он на этом получает скидку на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в том, чтобы развивать с ним отношения.
15: Получается так.
3: Главные новости дня.
16: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Европлюс» – единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
17: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс «Европлюс» задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект с превращения московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
16: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии Европлюс, Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
18: Европлюс – это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в Европлюс, обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
16: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
19: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложные технологические линии. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
16: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
20: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь. Просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
21: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
22: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. То, сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
16: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
13: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
23: Единственное решение, которое предлагает сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Лексион с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, МАЗа или любая другая техника, там ни по 10, ни по 20, ни 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты. Все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
3: На радио «Лента» цифра дня.
0: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
4: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
2: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
6: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
24: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
25: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
24: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат, и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря огласке их ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
5: Даже если студент доживет до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
24: Уже есть 2 известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
7: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
24: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
3: Говорят военкоры.
2: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
1: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
2: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
4: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат, и совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
2: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
4: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война, самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много, и наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — «Легион». И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
10: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
9: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 22-м году. Тогда тоже, скажем, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
11: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
9: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
12: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
9: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
14: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России?
15: Окей, ладно, ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году.
14: Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 27-м году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке. Как появился день 8 марта? Как вам такое? Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
3: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
17: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо Скинуокер десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо Скинуокер — это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама Земля под ранчо, по преданиям индейцев Навахо, проклята оборотнями-скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней — это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен «Ранчо Скинуокер» во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
16: Руна дня на 21 июня. Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Соулу. Ну класс, это руна солнца, ясности. Это энергия победы и внутренней силы. Она всегда символизирует жизненный путь.

0: то этот день идеален, чтобы снова выпрямиться и сказать себе: «Я могу». В работе все обещает быть продуктивным и результативным. Все, за что вы возьметесь, будет продвигаться вперед, особенно если вы не боитесь брать на себя ответственность. Солу поддерживает инициативу, лидерство, движение вперед. И это отличный день для, может быть, презентации, каких-то переговоров, запуска новых проектов, особенно связанных с проявлением личности. Может быть, творчество, может быть, это медиа, бизнес, спорт. Вот все, что требует яркости, уверенности и харизмы, получит особую поддержку. И особенно успешным в этот день будут огненные знаки зодиака. Это Овен, Стрелец и Лев. В отношениях руна Соулу символизирует ясность, открытость, искренность чувств. Это про тепло, про любовь, да? Если до этого были недопонимания, то в такой день можно все прояснить и сгладить. Также руна еще говорит о сильном притяжении и взаимности, о некой такой страсти. И очень многих будет ждать бурный вечер. День еще подходит для признания, для укрепления уже существующей связи. Или, может, ярких встреч для тех, кто в поиске. Но здесь важно не переусердствовать с эго, потому что солнечный свет греет, но может и обжечь. По здоровью Соулу всегда приносит мощную регенерацию, восстановление, заряд бодрости, внутреннего огня. Это отличное время для физической активности. Если давно откладывали начало каких-то тренировок, то прекрасно, можно начинать, особенно на свежем воздухе. Полезны любые практики, направленные на укрепление тела и духа, то есть от йоги до тренажерного зала. Также обратите внимание на солнечные витамины. Возможно, организму не хватает витаминчика D или просто света. Так что подытожим, да, у нас день силы, движение вперед, и ваша внутренняя энергия в такой день на пике. Используйте ее с мудростью. Свет, который вы излучаете, вернется к вам старицей. Так всегда было и будет. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
1: Радиолента. Опасность дня. Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны. Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
3: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска.
4: Конечно же, в очереди. В очереди за бензином в Тамане.
3: Это уже вторая попытка. Это просто пипец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас вам покажу. Короче, вот. И, чтобы вы понимали, 2 перекрестка. Когда там машины стоят, и туда уходят, уходят. А заправка там еще метров, наверное, через 200.
4: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистры.
3: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск.
5: Ну, короче, простояли 3 часа, представляете?
3: Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают. Надеюсь, не на 2 часа.
4: Короче, тут прям каждую сумку досматривают.
3: Я надеюсь. Нас тут каждую сумку. У нас просто на целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал.
4: Нас досмотрели. Все доставали. Прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3.

0: рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет, а когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
1: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
2: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему, плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
0: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты. А власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
3: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
0: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
4: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
0: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
4: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовала строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
0: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
5: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
0: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
6: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
7: Бредовые идеи я еще не видела.
0: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: Радиолента «Балтийский лоцман».
9: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселение... нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, девятилетняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире. с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первые решения уже известны, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
11: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
10: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний. Однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
12: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался, потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных как бы самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового, ну, анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25% пунктов. Это значит, что позиция ее, в общем, ну, как вам сказать, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро и легко сажают.
10: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало слухи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фродков. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
13: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
10: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5 триллионов рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете. По слухам, именно это стало главной причиной напряженности между главой Центробанка и президентом, говорит политолог Александр Морозов.
14: У нее имелся, так сказать, некоторый спор с Владимиром Путиным в отношении бюджета и пополняемости бюджета относительно того, как дальше быть, и что она, исходя из мысли, что дальше на следующем этапе предстоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
10: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Главные новости дня.
10: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки, говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – Московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
15: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани, а в Рязани что, работает, вот его, по нему недавно били, из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
10: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак. И цены растут стремительными темпами.
16: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно на очереди по часу стоял. Приходилось ехать к Адыгею, допустим. чтобы заправиться, и все равно там тоже сталкивался с очередью и, или очень высокими ценниками на бензин.
17: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
18: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65 по Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
10: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
19: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в 3 раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
10: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля, но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Жители Краснодарского края жалуются на нехватку бензина. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает.
22: Краснодар, я просто не мог это поверить, пока не увидел сам. Чтобы вы понимали, это уже 7-я заправка. Где бензин, мои дорогие?
23: Что делать и к чему это вообще идет, и к чему готовится? Потому что вот он, Лукойл, на большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся.
24: Бензина нет,
25: да? Почему?
24: Закончился.
25: А вы его нигде не найдете? Сейчас.
26: Бензина в Краснодаре нет. Объехала уже пару заправок. Блин, вот когда с Крыма вернулась, думала пару канистр все-таки заправить.
27: О, полиция с бензином добралась и до Краснодара. Чувствую, где-то через недельку мы останемся и без бензина, и без машин.
28: Нету проблем, как с бензином в Краснодаре. «Газпром» нефть. Мелкие заправки.
29: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки. Вот. И до полного бака теперь такого нету.
30: Похоже, у нас тоже начинаются проблемы с бензином. Видите, 92-го нету, 95-го нету, а сотый бензин без 60 копеек уже 100 рублей стоит.
31: Вот это все очередь за бензином у нас. И вот туда эта очередь стоит. Вот это все за бензином. Вон, видите, занимают очередь.
20: На радио «Лента» шок дня.
32: Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны.
20: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
1: Я, в отличие от коллег, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. Угу. По крайней мере, внутри страны. Угу. Вот никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 22 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками, «Киев за три дня!» Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея опуски вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
0: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
2: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном. Это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради Волновахи! Ради Волновахи! Будут от ценника в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать: ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё! Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
0: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явны, что их уже понимает противник.
3: Ну, простите, когда реально результат, то сторона видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результат. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз и адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица. Она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АВС-проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Медов до сих пор, который это сделал, он до сих пор, как бы, ну, по моим данным, до сих пор не под следствием.
20: Радио Лента. Прямая речь.
21: Бывший шеф-редактор канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов о том, что для президента Владимира Путина готовится отдельный выпуск новостей.
4: На ВГТРК под кодовым названием «Главный зритель» шел Путин. Это было так. Допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск вестей, после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите в телевизоре про вас, как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно. И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бетакамы, огромные такие кассеты, если вы знаете у нас.
5: Камера бетакам.
4: Бетакамы, да-да-да. И у него там через департамент пресс-службы ему показывали. Потом это были диски, я забыл название. XD-камы. Ну, неважно. Короче, вот и он, и ему, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков, они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от информационной среды, ну, не говоря уже о контактах вообще со внешним миром. Вот таким образом. И меня это поразило, потому что я поначалу не понимал. Я думаю, про какого главного зрителя они говорят. А меня вызывает к себе директор вестей Ревенко, Евгений Ревенко, нынешний депутат Госдумы. Значит, так вот это для главного зрителя. Я переспрашивать, как-то стеснялся, думаю, ну, вроде я не такой дурак. И все-таки не выдержал, когда третий раз мне что-то объясняют, я говорю, кто такой главный зритель? Ну, Дмитрий, вы что, совсем? Это же Владимир Владимирович Путин, ну? Думаю, окей. Ну, мне такой выпуск один достался, и это было исключение. В основном этим занимались мои коллеги Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевич, те, кто, кого вы видите до сих пор в 20.00.
20: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ведь, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот $50 вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости. Ну, очень тяжело и очень долго, этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, вы и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронного ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то, по большому счету, сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны, это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте, исходите из этого.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
32: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
9: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
8: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции, от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье 3 раза в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
9: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В 3-м гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. откуда у нас взялся второй череп, если мы уже похоронили череп?
8: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
9: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
8: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с четырьмя товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
10: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
11: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
10: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 22-м году. Тогда тоже, скажем, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
12: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
10: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
13: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
10: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
14: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
15: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
14: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
16: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским, локальным производством на территории Украины, как это сделал «Райан-Металл». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные

0: ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
3: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
2: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
4: Почему на 5-й год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
2: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
4: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать. Ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самое масштабное за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» цифра дня.
5: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Мать Данилы Беликова, студента второго

0: Второго курса Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе рассказала, что после физического и психологического давления сын был вынужден подписать контракт с Министерством обороны России.
1: Я Маркот Цянодин, 10.05.86 года рождения. Мой сын Беликур Даниил Викторович, 2 апреля 2006 года рождения. Учится на втором курсе в Политехническом аграрно-технологическом колледже в Симферополе. Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его... На него надавили. Там он подписал два экземпляра, два бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы. Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид, диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. На данный момент тут прошло 2.5 часа с этого нашего разговора с ним. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал. Я обращаюсь к вам с помощью, с просьбой о разглашении этой всей информации. Помогите, пожалуйста. Может, кто-то даст совет, куда нужно обратиться, нанять какого-то юриста. Может, кто-то был в подобной ситуации.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году. И мы сегодня разберемся, как это получилось.
4: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
3: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
4: К этому уже как бы все привыкли, да?
3: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
4: Так.
3: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
4: Ага, полный людей.
3: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
4: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
3: Да, на полном ходу.
4: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
3: Вот именно.
4: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
3: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
4: Угу.
3: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
4: Кошмар.
3: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
4: 100%.
3: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
4: Обесточенный, наверное.
3: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
4: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
5: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
4: На что?
5: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
4: Вообще всех?
5: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
4: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
5: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
4: А что это?
5: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть, перевозчик и нефактическая расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
4: Угу.
5: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
4: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
5: Главный северный железнодорожный узел, да.
4: Через него вообще все составы идут.
5: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
4: Серьезно? Совсем?
5: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
4: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
5: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
4: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
5: Давай.
4: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
5: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
4: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
5: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
4: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
5: В точку.
4: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
5: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
4: А дрон?
5: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
4: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
5: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
4: Визуально.
5: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
4: Понятно.
5: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
4: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
5: Да.
4: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
5: Угу. Гражданской авиации нет.
4: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
5: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
4: Так.
5: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
4: То что?
5: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
4: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
5: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
4: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
5: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
4: Жесть.
5: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
4: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
5: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
4: Угу.
5: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
4: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
5: Это реальность.
4: Но подожди, есть же Крымский мост.
5: О, да.
4: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
5: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
4: Разве?
5: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
4: Ну, это понятно. Безопасность.
5: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
4: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика. Ну, как это уже бывало.
5: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
4: Часто?
5: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго».
4: Угу.
5: И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
4: И звучит сирена.
5: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
4: То есть спрятаться физически негде?
5: Негде.
4: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
5: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
4: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
5: Угу, было дело.
4: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
5: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
4: А что с ней?
5: Эта идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
4: Прямо через нее.
5: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
4: Ого.
5: Я уж не говорю про высокоточные системы.
4: Ты имеешь в виду американский «Химмерс»?
5: Да, реактивные системы «Химмерс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
4: Ничего себе.
5: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
4: Как живой щит какой-то.
5: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
4: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
5: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
4: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной сорокадной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
5: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
4: Какому?
5: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
4: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
5: О да, крепость Крым.
4: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
5: Угу.
4: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
5: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
4: Давай.
5: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
4: Увести корабли.
5: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
4: Невероятно. И куда их дели?
5: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
4: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
5: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
4: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
5: Его просто методично разобрали на части.
4: Разобрали.
5: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
4: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
5: В теории, да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
4: А как они работают?
5: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь с сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
4: Это точно.
5: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
4: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
5: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
4: Экономия важнее жизни.
5: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отеле, вернется домой.
4: Угу.
5: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
4: Русская рулетка.
5: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
4: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
5: Не может.
4: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
5: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
4: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
6: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
4: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
6: Абсолютно верно.
4: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
6: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
4: О будущем региона.
6: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
4: Санатории, пляжи, виноградники.
6: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
4: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
7: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
8: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
9: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
7: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
10: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
7: Кстати, еще в начале весны и губернатор без прозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расхода в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
10: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
7: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
10: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
7: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
11: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
7: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
12: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
13: «Бредовые идеи я еще не видела».
7: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда. Это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так? Виноватых нет, миллиарды растворились. А жить под падающей крышей будут те же самые люди.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
15: Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
0: Жительница Симферополя рассказала, что в связи с событиями последних месяцев ее жизнь превратилась в постоянное ожидание тревоги. Сейчас женщина все чаще задумывается о возвращении на материковую часть страны, пока еще есть такая возможность.
16: Тому я уже 3 года. И вот с последними событиями я начала бояться ночей, потому что ночи ты проводишь в подъездах, либо спишь в ванной комнате. И стала бояться высоких зданий. Когда все начинается, у тебя начинаются панические атаки, слезы, обморочное состояние, жар, истерики, и ты не знаешь, куда бежать. Это очень тяжело. Я никогда не испытывала таких вообще чувств. Я никогда даже не думала, что со мной может быть что-то вот такое подобное. И сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность, снова на материк. Но в то же время я понимаю, что не хочу туда возвращаться. И ты с каждым разом все думаешь, ну когда же это все закончится?
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Европлюс» – единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
18: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс «Европлюс» задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект с превращения московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
17: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии «Европлюс», Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
19: «Европлюс» – это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в «Европлюс», обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
17: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
20: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложные технологические линии. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
17: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
21: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь. Просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
22: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
23: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. То, сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
17: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
0: Депутат Госдумы Алексей Журавлев пожаловался, что СВО стало какой-то противной.
1: Под Авдеевкой, вот пятнашки. И до противника было 47 метров. Мы перекрикивались даже там с ними и так далее. А сейчас это, 10 километров, может, больше иной раз. До 30 километров. Иной раз еще больше. Но это известная всем проблема. Я раньше, доезжал до передовой фактически на машине. Сейчас за 20 километров ты не доедешь. Понимаете? Вот это главная проблема. Она серьезна. И сегодня их сотни. Завтра их будет тысячи, этих беспилотников. А послезавтра их будет сотни тысяч. И они могут летать уже автономно на искусственном интеллекте где угодно. Наше продвижение, как вы заметили, оно замедлилось, конечно. В связи вот с такой обстановкой. А так вот, если брать объективно, это очень сложно. Сегодня это прям другая война. Она настолько другая, что даже несколько противно, понимаете, когда ты не видишь ни противника, не можешь, понятными тебе способами противодействовать ему, а ты вынужден учитывать прежде всего вот эти технологические вещи.
2: Криминальные новости.
3: Число криминальных дел о мошенничестве против военных выросло в разы. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Согласно информации из открытых источников, количество дел о мошенничестве в военных судах за первые 4 года СВО увеличилось с 55 до 238. Среди них нашлось как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, подделывали справки или выдавали бытовые травмы за боевые, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Амубаширов и его брат Амуборис подрывали сослуживцев в лесу самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. Лейтенант Максим Гуль из Хабаровского края уговорил медика сделать ему надрез скальпелем на руке, а затем выдать рану за боевую. Получил в итоге срок 8,5 лет. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока по телевизору рассказывали про их подвиги на фронте, бойцы и командиры подразделения стреляли друг в друга ради выплат и наград, за что также были привлечены к ответственности. Неонацистскую группировку, нападавшую на питерских неформалов, накрыли силовики. Молодые люди ставили на колени идеологических оппонентов и заставляли отказываться от левых взглядов. По данным базы, 7 членов экстремистской ОПГ, называвшей себя «Русская национальная армия», в возрасте от 17 до 28 лет, около полугода вылавливали на центральных улицах Санкт-Петербурга неформально одетых парней. Жертвы уводили в безлюдные места, где под включенные камеры мобильных телефонов избивали и заставляли отказаться от своих политических убеждений. Некоторые идеологические дискуссии проходили в особо извращенной форме. Попавшим под раздачу угрожали деревянным фалосом. Возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Проводятся обыски по местам проживания фигурантов. Грабители поссорились и подрались прямо во время кражи 100 тысяч долларов в Москве. В итоге один из мошенников кинул товарищей и скрылся с добычей. Как пишет Шот, в одном из небоскребов Москва-Сити группа иностранных граждан арендовала офис под видом пункта обмена валюты. Вскоре к ним обратился житель столицы с просьбой конвертации 100 тысяч долларов. Деньги у него приняли, отправились пересчитывать в отдельную комнату, а мужчина стал ждать. Когда его терпение лопнуло и он пошел пошел поторопить кассиров, то обнаружил, что они скрылись через другой выход. Впрочем, прямо во время побега между сообщниками возник конфликт. По данным следствия, один из похитителей посчитал, что делить 100 тысяч долларов на двоих выгоднее, чем на троих. Сумку с валютой он передал верному товарищу, а сам остался драться с третьим подельником. В итоге с деньгами скрылся самый быстрый из мошенников, оставив своих соратников ни с чем. Одного из подозреваемых задержали, розыск двух других продолжается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
0: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
4: Скорее всего, нет.
5: Почему думаете, что нет?
4: Потому что очень много запасов.
6: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
8: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
24: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
5: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин, нужно будет лучше планировать поездки на машине. Не знаю, ну, в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
25: Что, нам бензин нужен, нам не нужен. Пенсия идет, копает, и все.
26: Все так отбивают.
25: Да.
26: Приостановка заводов не должна быть. Россия – суверенное государство и идет своим путем.
27: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку. Больше меня ничего не касается.
2: Главные новости дня.
28: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
29: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***. Это уже есть какой пятый.
28: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установку укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
30: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. А дают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
28: Вместо укрытий в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
31: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
28: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
32: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
33: друзья,
32: что не можем.
33: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
32: Потому что это правда.
33: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
28: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: На Радиолента. Шок дня. Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны.
7: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радиолента. Самые важные высказывания дня.
2: Председатель гильдии русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
9: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно кидается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг, но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
2: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
10: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающееся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпин высказал вот, в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что ну, надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, ну, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России. Но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка. Что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что-нибудь такое по этому поводу было.
7: Радиолента. Прямая речь.
0: Жительница Севастополя рассказала, что решила покинуть город вместе с детьми и переехать в Беларусь, так как устала жить в постоянном страхе.
11: Записываю рилс на тему нашего уезда из Севастополя. Хочу ли я этого? Нет.
1: Если у меня выбор, тоже нет. Мы ждем загранных детей и уезжаем, потому что я очень устала. Я устала бояться, я живу в страхе 24/7, я устала плакать. Я родила 4 детей. У нас свой дом, свой огород. Дом, на который мы просто ишачили, как проклятые. Чтобы у нас все было, чтобы у детей все было. Просто вынуждены тупо отсюда уезжать. Это настолько сложно. Я постоянно переживаю за свое молоко. Я нервничаю всегда. Тем не менее, это гром. В Севастополе я бы уже убежала. Но тем не менее, понимаете, даже вот я, когда у меня сложилась такая ситуация, что я должна с детьми уезжать, убегать, и все равно не желаю никому такого же. Я наоборот желаю... Дождь начинается. Короче, едем мы в Беларусь. Пока что решили так. Не знаю, надолго ли, не знаю, что будет дальше, но пока что в Беларусь, потому что она будет немножечко попроще, так, с 4 детьми.
7: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.

0: Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
1: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
2: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих обманули погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
5: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
4: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
6: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
4: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парней сдают таксисты, приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
7: Вон они, эти пи***цы,
8: ебать. Уже достали, кого-то повели.
4: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
6: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать, в автолигу. Что там еще, Катя?
9: Женщина одна.
6: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
4: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов. Однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
10: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
4: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добиваясь согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
11: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов.

0: студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали, и все-таки эта компания не получилась, поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
1: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
4: Слушай, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, совершенно другой.
3: Да, фон был довольно унылым.
4: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского озера, выпустят какое-то максимально обтекаемое комьюнике и все.
3: Угу. Возвращение к статус-кво.
4: Да, с постепенным сокращением финансирования ожидания были минимальными.
3: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
4: Ты про изменение протокола?
3: Да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
4: Гость приезжает на одну сессию.
3: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все 3 дня саммита.
4: Протокол — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. 3 дня вместо 3 часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
3: Не сбивает.
4: В чем тогда практический смысл? Кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
3: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
4: Так, и что это значит на практике?
3: Представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
4: То есть она становится призмой для всего остального.
3: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
4: Им не дали переключить фокус.
3: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
4: Все были уверены, что Трамп приедет в Эвиан и станет главным тормозом. И
3: именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
4: Угу.
3: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позицией силы.
4: Разве слова Трампа не стоит делить на 10? Я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
3: Это правда. Он непредсказуем.
4: И какой смысл тогда на это опираться?
3: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Эвиане — это выдача эдакого политического зонтика.
4: Зонтика для республиканцев?
3: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
4: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
3: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов – это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
4: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей?
3: Абсолютно.
4: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
3: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному. К многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до Эвиана.
4: Угу.
3: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
4: Так, и кто передавал?
3: И здесь, в качестве неофициального канала коммуникации, снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
4: Абрамович. Серьезно, я тебя перебью, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, со Стамбулом.
3: Согласен, звучит как привет из прошлого.
4: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале 26-го года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
3: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
4: Маркер доставки? Как уведомление о прочтении в мессенджере?
3: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
4: А в чем тогда?
3: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
4: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
3: Да.
4: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
3: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
4: Как отказ?
3: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
4: Тройке лидеров.
3: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
4: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
3: Именно так они это и продали.
4: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово. Но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой.
3: Не отапливают, факт.
4: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
3: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений – это суперускоренный график поставок систем ПВО.
4: Угу.
3: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
4: Ну, ускорение поставок – это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, но она математически обречена.
3: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
4: Какому?
3: В Эвиане согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
4: Подожди. Чего?
3: Да. Выдача лицензий на производство внутри страны.
4: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
3: Звучит безумно, да?
4: Ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
3: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
4: А как тогда?
3: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
4: С последующей финальной сборкой где-то еще.
3: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
4: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
3: Электричество?
4: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
5: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой. Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
4: И куда они пойдут?
5: На дизель-генераторы.
4: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
5: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли, ну, это же не астрономическая сумма.
4: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
3: Слушай, ну, вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
4: Давай разберем.
3: Ну, смотри. ПВО защищает атомные станции.
4: Атомные станции дают энергию.
3: Энергия питает децентрализованные заводы.
4: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
3: Идеальный замкнутый круг.
4: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
3: О, любимая тема.
4: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
3: И в этом кроется еще один слом шаблонов в Эвиане. Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
4: Сроки.
3: До конца июня 26 года.
4: Июня. Ого.
3: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
4: Это когда страны не могут наложить вето.
3: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
4: Санкции же тоже обсуждали.
3: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
4: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
3: А в чем сомнение?
4: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
3: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
4: Это как?
3: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
4: А, страховщики.
3: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
4: И что делают судовладельцы?
3: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
4: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
3: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции – это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
4: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
3: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы. 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
4: И что ЕС с этим сделал?
3: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
4: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
3: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
4: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
3: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
4: Угу.
3: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
4: Да, это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
3: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
4: И потом все это перевели в физическую плоскость.
3: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
4: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
7: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ц. Это уже есть такой пятый.
6: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установка укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
8: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдает фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
6: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
9: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
6: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
10: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
11: друзья,
10: что не можем.
11: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
10: Потому что это правда.
11: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
6: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
12: Депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался, что Китай – плохой союзник, который ничем не жертвует ради России, а только зарабатывает на СВО.
13: Возникает вопрос, а все-таки в чем состоит позиция Китая? Если вы на что-то претендуете, то вы должны, в общем-то, быть в этом смысле последовательными. Ну вот я не могу упрекнуть в непоследовательности Европу, нынешний Европейский Союз. Абсолютно. Они враждуют с Россией, они делают все для того, чтобы нанести ей ущерб. Да. И делая это, они скидываются, сколько у кого есть в кармане, на то, чтобы это Украине помогать. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о том, чтобы Китай чем-то пожертвовал на войну, помощь какую-то оказал прямую Российской Федерации? Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка.
14: Насчет прямой помощи я не знаю.
13: Да, он поставляет дроны.
14: Как и всем.
13: Да. И нам, и Украине. Вот я хотел бы с этой точки зрения сказать, сравнить можно поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа гораздо больше вовлечена, чем Китай. Да, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован. Но
14: тогда следующий вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстрой заинтересован?
13: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем, по большому счету, от продолжения войны, потому что он на этом получает скидку на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в том, чтобы развивать с ним отношения.
14: Получается так.
2: Главные новости дня.
15: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Евро-плюс» – единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
16: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс «Евро-плюс» задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект с превращением Московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
15: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии «Евро-плюс», Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
17: «Евро-плюс» – это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в «Евро-плюс», обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
15: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
18: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложные технологические линии. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
15: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
19: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь, просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
20: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
21: Это просто ужасно. Так горько про все это читать, смотреть. То сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
15: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
12: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
22: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте и заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Lexion с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, МАЗ или любая другая техника, там не по 10, не по 20, не 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты, все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
2: На радио Лента. Цифра дня.
23: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
2: Радио Лента. 1557 АМ. нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
1: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
0: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
3: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих обманули погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
24: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
5: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря огласке их ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывает студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяцев до года, отмечает юрист.
25: Даже если
4: студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
5: Уже есть два известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
7: Новосибирск. Я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
5: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких «оплатите сами, а потом разберемся». Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
0: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
6: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
0: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
1: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
0: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
1: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать. Ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им – Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
9: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
10: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
9: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 2022 году. Тогда тоже, скажем, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
11: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
9: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
13: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
9: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
14: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России?
25: Окей, ладно, ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году.
14: Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 2027 году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке.
26: Как появился день 8 марта? Как вам такое?
14: Или то, как мы пришли ко Дню народного единства. Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
16: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо Скинуокер десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо Скинуокер – это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама Земля под ранчо, по преданиям индейцев Наваха, проклята оборотнями скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней – это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен ранчо Скинуокер во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 AM. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
15: Руна дня на 21 июня. Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Соулу. Ну класс, это руна солнца, ясности. Это энергия победы и внутренней силы. Она всегда символизирует жизненный путь, волю к свершениям. Это ощущение вот потока и уверенности в себе. И в такой день вы можете почувствовать прилив энергии, ясность мышления, желание действовать. Время, когда многое встает на свои места и появляется уверенность, что вы движетесь в правильном направлении. Соулу – это еще и огонь, но не разрушительный, а вдохновляющий. Руна про внутреннюю силу, которая освещает путь, ведет к цели и дает ощущение мощи. Если в последнее время вы, может, чувствовали усталость, сомнение или неуверенность, то этот день идеален, чтобы снова выпрямиться и сказать себе «я могу». В работе все обещает быть продуктивным и результативным. Все, за что вы возьметесь, будет продвигаться вперед.

0: огненные знаки зодиака – это Овен, Стрелец и Лев. В отношениях руна Соулу символизирует ясность, открытость, искренность чувств. Это про тепло, про любовь, да? Если до этого были недопонимания, то в такой день можно все прояснить и сгладить. Также руна еще говорит о сильном притяжении и взаимности, о некой такой страсти. И очень многих будет ждать бурный вечер. День еще подходит для признания, для укрепления уже существующей связи или, может, ярких встреч для тех, кто в поиске. Но здесь важно не переусердствовать с эго, потому что солнечный свет греет, но может и обжечь. По здоровью Соулу всегда приносит мощную регенерацию, восстановление, заряд бодрости и внутреннего огня. Это отличное время для физической активности. Если давно откладывали начало каких-то тренировок, то прекрасно, можно начинать, особенно на свежем воздухе. Полезны любые практики, направленные на укрепление тела и духа, то есть от йоги до тренажерного зала. Также обратите внимание на солнечные витамины. Возможно, организму не хватает витаминчика D или просто света. Так что подытожим, да, у нас день силы, движение вперед, и ваша внутренняя энергия в такой день на пике. Используйте ее с мудростью. Свет, который вы излучаете, вернется к вам старицей. Так всегда было и будет. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
1: Радиолента. Опасность дня. Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны. Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
3: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска.
4: Конечно же, в очереди. В очередь за бензином Таманин.
3: Это уже вторая попытка. Это просто пипец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас я вам покажу. Короче, вот. И, чтобы вы понимали, 2 перекрестка. Когда там машины стоят, и туда уходят, уходят. А заправка там еще метров, наверное, через 200.
4: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистре.
3: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск.
5: Ну, короче, простояли 3 часа, представляете?
3: Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают. Надеюсь, не на 2 часа. Короче, тут прям каждую сумку досматривают. Я надеюсь, нас тут каждую сумку. У нас просто на целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал. Нас досмотрели. Все доставали. Прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
6: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.

0: Ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
1: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему, плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
2: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты. А власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
3: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
2: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
4: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
2: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
4: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
2: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
5: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
2: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
6: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем.
2: При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
5: «Бредовые идеи я еще не видела».
2: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: Радиолента «Балтийский лоцман».
8: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда. Это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? кого уже наказали, есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первые решения уже известны, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
10: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
9: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний. Однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
11: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался, потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных как бы самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового, ну, анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25% пунктов. Это значит, что позиция его, в общем, ну, как вам сказать, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро и легко сажают.
9: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало слухи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фродков. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
12: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
9: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ – не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5 триллионов рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете. По слухам, именно это стало главной причиной напряженности между главой Центробанка и президентом, говорит политолог Александр Морозов.
13: У нее имелся, так сказать, некоторый спор с Владимиром Путиным в отношении бюджета и пополняемости бюджета относительно того, как дальше быть, и что она, исходя из мысли, что дальше на следующем этапе предстоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
9: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Главные новости дня.
9: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки – говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
14: Логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его, по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
9: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
15: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь в Адыгею, допустим, чтобы заправиться. И все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
16: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
17: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65%. По Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
9: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
18: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в три раза больше в день, Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
9: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля, но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Жители Краснодарского края жалуются на нехватку бензина. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает.
20: Краснодар, я просто не мог это поверить, пока не увидел сам. Чтобы вы понимали, это уже 7-я заправка. Где бензин, мои дорогие?
21: Что делать и к чему это вообще идет, и к чему готовиться? Потому что вот он, Лукойл, на большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся.
22: Бензина нет уже.
23: Да. А почему?
22: Закончился.
23: А вы его нигде не найдете? Сейчас.
24: Бензина в Краснодаре нет. Объехала уже пару заправок. Блин, вот когда с Крыма вернулась, думала пару канистр все-таки заправить.
25: О, полиция с бензином добралась и до Краснодара. Чувствую, где-то через недельку мы останемся и без бензина, и без машин.
26: Нету проблем, говорят, с бензином в Краснодаре. Газпром нефть. Мелкие заправки.
27: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки. Вот. И до полного бака теперь такого нету.
28: Похоже, у нас тоже начинаются проблемы с бензином. Видите, 92-го нету, 95-го нету, а сотый бензин без 60 копеек уже 100 рублей стоит.
29: Вот это все очередь за бензином у нас. И вот туда эта очередь стоит. Вот это все за бензином. Вон, видите, занимают очередь.
7: На радио «Лента» шок дня.
30: Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
30: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
31: Я, в отличие от коллег, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. Угу. По крайней мере, внутри страны. Угу. Вот никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 2022 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками: «Киев за три дня». Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея опуски вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
30: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
0: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном. Это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради волновахи! Ради волновахи! Будут охуевать от ценника в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать, ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё! Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
30: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явны, что их уже понимает противник.
1: Ну, простите, когда реально результаты, та сторона видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результаты. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз и адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица, она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АВС-проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Медов до сих пор, который это сделал, он до сих пор как бы, ну, по моим данным, до сих пор не под следствием.
7: Радиолента. Прямая речь.
19: Бывший шеф-редактор канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов о том, что для президента Владимира Путина готовится отдельный выпуск новостей.
2: На ВГТРК под кодовым названием «Главный зритель» шел Путин. Это было так. Допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск вестей, после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите в телевизоре про вас, как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно. И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бетакамы, огромные такие кассеты, если вы знаете у нас.
3: Бетакамы,
2: да-да-да. И у него там через департамент пресс-службы ему показывали. Потом это были диски, я забыл название. XD-камы. Ну, неважно. Короче, вот и он, и ему, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков, они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2000, наверное, 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от информационной среды, ну, не говоря уже о контактах вообще со внешним миром. Вот таким образом. И меня это поразило, потому что я поначалу не понимал. Я думаю, про какого главного зрителя они говорят. А меня вызывает к себе директор Вестей Ревенко, Евгений Ревенко, нынешний депутат Госдумы. Значит, так вот это для главного зрителя. Я переспрашивать, как-то стеснялся, думаю, ну, вроде я не такой дурак. И все-таки не выдержал, когда третий раз мне что-то объясняют, я говорю, кто такой главный зритель? Ну, Дмитрий, вы что, совсем? Это же Владимир Владимирович Путин, ну? Думаю, окей. Ну, мне такой выпуск один достался, и это было исключение. В основном этим занимались мои коллеги Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевич, те, кто, кого вы видите до сих пор в 20.00.
7: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете, а в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже, устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Талятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключить это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты, но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точная реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лет то, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос, это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту, не покупайте золото, я вас молю. Ну вот $50 вы сможете поменять всегда и везде, а какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости, ну, очень тяжело и очень долго, этого вам не надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты. И тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда. Оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то, по большому счету, сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны, это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать. Чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте, исходите из этого.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности.
9: В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
6: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег. Но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
9: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции – от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
6: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся второй череп, если мы уже похоронили череп?
9: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
6: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
9: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с 4 товарищами. И, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
11: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
10: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 2022 году. Тогда тоже, скажем, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
12: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
10: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
13: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
10: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
15: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
16: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
15: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
17: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским, локальным производством на территории Украины, как это сделал «Райан-Метал». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
15: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
16: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Storm Shadow» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева

0: Говорят военкоры.
1: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
2: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
1: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
3: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
1: Снимать и смаковать. Военкор Зыргулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
3: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Цифра дня.
4: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Мать Данилы Беликова, студента 2-го курса Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе, рассказала, что после физического и психологического давления сын был вынужден подписать контракт с Министерством обороны России.
6: Я Марко Цянодин, 10.05.86 год рождения. Мой сын Беликур Даниил Викторович, 2 апреля 2006 года рождения. Учится на 2-м курсе в Политехническом аграрно-технологическом колледже в Симферополе. Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын

0: звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал два экземпляра, два бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы. Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид, диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. На данный момент тут прошло 2,5 часа с этого нашего разговора с ним. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал. Я сейчас к вам с помощью, с просьбой о разглашении этой всей информации. Помогите, пожалуйста. Может, это даст совет, куда нужно обратиться, нанять какого-то юриста. Может, это был в подобной ситуации.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году. И мы сегодня разберемся, как это получилось.
3: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
2: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года.
4: Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
3: К этому уже как бы все привыкли, да?
4: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
3: Так.
4: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
3: Ага, полный людей.
4: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
3: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
4: Да, на полном ходу.
3: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
4: Вот именно.
3: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
4: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
3: Угу.
4: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
3: Кошмар.
4: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
3: 100%.
4: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
3: Обесточенный, наверное.
4: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
3: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
5: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
3: На что?
5: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
3: Вообще всех?
5: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
3: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
5: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
3: А что это?
5: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть перевозчика не фактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
3: Угу.
5: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
3: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
5: Главный северный железнодорожный узел, да.
3: Через него вообще все составы идут.
5: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
3: Серьезно? Совсем?
5: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
3: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
5: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
3: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
5: Давай.
3: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
5: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
3: То есть он огибает рельеф местности?
5: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
3: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт?
5: В точку.
3: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны земли?
5: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
3: А дрон?
5: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
3: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский шумный раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
5: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
3: Визуально.
5: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
3: Понятно.
5: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
3: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
5: Да.
3: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут, аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
5: Угу. Гражданской авиации нет.
3: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
4: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
3: Так.
4: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
3: То что?
4: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
3: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
4: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
3: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
4: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
3: Жесть.
4: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
3: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
4: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
3: Угу.
4: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
3: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
4: Это реальность.
3: Но подожди, есть же Крымский мост.
4: О, да.
3: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
4: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
3: Разве?
4: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
3: Ну, это понятно. Безопасность.
4: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений, вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
3: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика. Ну, как это уже бывало.
4: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
3: Часто?
4: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго».
3: Угу.
4: И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
3: И звучит сирена.
4: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
3: То есть спрятаться физически негде?
4: Негде.
3: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
4: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
3: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
4: Угу, было дело.
3: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
4: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
3: А что с ней?
4: Эта идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
3: Прямо через нее?
4: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
3: Ого!
4: Я уж не говорю про высокоточные системы.
3: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
4: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
3: Ничего себе!
4: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
3: Как живой щит какой-то.
4: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
3: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
4: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
3: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной 40-дной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
4: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
3: Какому?
4: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей России российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
3: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
4: О да, крепость Крым.
3: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
4: Угу.
3: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
4: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
3: Давай.
4: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
3: Увести корабли.
4: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
3: Невероятно. И куда их дели?
4: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
3: Севастополь потерялся.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
7: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
8: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему, плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
6: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты. А власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
9: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у S7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
6: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
10: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
6: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
10: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
6: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
11: Расстрельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
6: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
3: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
11: «Бредовые идеи я еще не видела».
6: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда. Это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так? Виноватых нет, миллиарды растворились. А жить под падающей крышей будут те же самые люди.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
13: Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
14: Жительница Симферополя рассказала, что в связи с событиями последних месяцев ее жизнь превратилась в постоянное ожидание тревоги. Сейчас женщина все чаще задумывается о возвращении на материковую часть страны, пока еще есть такая возможность.
15: Тому я уже 3 года. И вот с последними событиями я начала бояться ночей, потому что ночи ты проводишь в подъездах, либо спишь в ванной комнате. И стала бояться высоких зданий. Когда все начинается, у тебя начинаются панические атаки, слезы, обморочное состояние, жар, истерики, и ты не знаешь, куда бежать. Это очень тяжело. Я никогда не испытывала таких вообще чувств. Я никогда даже не думала, что со мной может быть что-то вот такое подобное. И сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность, снова на материк. Но в то же время я понимаю, что не хочу туда возвращаться. И ты с каждым разом все думаешь, ну когда же это все закончится?
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Евро-плюс» – единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
17: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс «Евро-плюс» задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект с превращения Московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
16: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии «Евро-плюс», Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
18: «Евро-плюс» – это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в «Евро-плюс», обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
16: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
19: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложные технологические линии. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
16: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
20: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь, просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
21: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
22: Это просто ужасно. Так горько про все это читать, смотреть.
0: то сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
16: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
14: Депутат Госдумы Алексей Журавлев пожаловался, что СВО стало какой-то противной.
2: А под Авдеевкой, вот пятнашки, и до противника было 47 метров. Мы перекрикивались даже там с ними и так далее. А сейчас это, ну, 10 километров, может, больше иной раз, до 30 километров. Иной раз еще больше. Но это известная всем проблема. Я раньше, значит, доезжал до передовой фактически на машине. Сейчас за 20 километров ты не доедешь. Понимаете? Вот это главная проблема. Это, она серьезная. Она серьезная. И сегодня их сотни. Завтра их будет тысячи, этих беспилотников. А послезавтра их будет сотни тысяч. И они могут летать уже автономно на искусственном интеллекте где угодно. Наше продвижение, как вы заметили, оно замедлилось, конечно. В связи вот с такой обстановкой. А так вот, если брать объективно, это очень сложно. Сегодня это прям другая война. Она настолько другая, что даже несколько противно, понимаете, когда ты не видишь ни противника, не можешь, так сказать, понятными тебе способами противодействовать ему, а ты вынужден учитывать прежде всего вот эти технологические вещи.
1: Криминальные новости.
22: Число криминальных дел о мошенничестве против военных выросло в разы. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Согласно информации из открытых источников, количество дел о мошенничестве в военных судах за первые 4 года СВО увеличилось с 55 до 238. Среди них нашлось как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, подделывали справки или выдавали бытовые травмы за боевые, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Амубаширов и его брат Амуборис подрывали сослуживцев в лесу самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. Лейтенант Максим Гуль из Хабаровского края уговорил медика сделать ему надрез скальпелем на руке, а затем выдать рану за боевую. Получил в итоге срок 8,5 лет. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока по телевизору рассказывали про их подвиги на фронте, бойцы и командиры подразделения стреляли друг в друга ради выплат и наград, за что также были привлечены к ответственности. Неонацистскую группировку, нападавшую на питерских неформалов, накрыли силовики. Молодые люди ставили на колени идеологических оппонентов и заставляли отказываться от левых взглядов. По данным базы, 7 членов экстремистской ОПГ, называвшей себя «Русская национальная армия», в возрасте от 17 до 28 лет, около полугода вылавливали на центральных улицах Санкт-Петербурга неформально одетых парней. Жертвы уводили в безлюдные места, где под включенные камеры мобильных телефонов избивали и заставляли отказаться от своих политических убеждений. Некоторые идеологические дискуссии проходили в особо извращенной форме. Попавшим под раздачу угрожали деревянным фалосом. Возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Проводятся обыски по местам проживания фигурантов. Грабители поссорились и подрались прямо во время кражи 100 тысяч долларов в Москве. В итоге один из мошенников кинул товарищей и скрылся с добычей. Как пишет Шот, в одном из небоскребов Москва-Сити группа иностранных граждан арендовала офис под видом пункта обмена валюты. Вскоре к ним обратился житель столицы с просьбой конвертации 100 тысяч долларов. Деньги у него приняли, отправились пересчитывать в отдельную комнату, а мужчина стал ждать. Когда его терпение лопнуло и он пошел пошел поторопить кассиров, то обнаружил, что они скрылись через другой выход. Впрочем, прямо во время побега между сообщниками возник конфликт. По данным следствия, один из похитителей посчитал, что делить 100 тысяч долларов на двоих выгоднее, чем на троих. Сумку с валютой он передал верному товарищу, а сам остался драться с третьим подельником. В итоге с деньгами скрылся самый быстрый из мошенников, оставив своих соратников ни с чем. Одного из подозреваемых задержали, розыск двух других продолжается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
4: Скорее всего, нет.
5: Почему думаете, что нет?
4: Потому что очень много запасов.
7: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
4: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
23: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
5: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин, нужно будет лучше планировать поездки на машине. Не знаю, ну, в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
24: Что, нам бензин нужен, нам не нужен. Пенсия идет, копыт, и все.
25: Все так отбивают.
24: Да.
26: Приостановка заводов не должна быть. Россия, суверенное государство, идет своим путем.
27: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку. Больше меня ничего не касается.
1: Главные новости дня.
28: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
29: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ц. Это уже есть такой пятый.
28: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установка укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
30: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
28: Вместо укрытий в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
31: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
28: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
32: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
33: друзья,
32: что не можем.
33: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
32: Потому что это правда.
33: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
28: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Радиолента. Шок дня.
3: Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Председатель гильдии русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
6: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и не жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно съедается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг, но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
3: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
8: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающееся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпинь высказал в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что ну надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, ну, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России, но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка. Что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что что-нибудь такое по этому поводу было.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Жительница Севастополя рассказала, что решила покинуть город вместе с детьми и переехать в Беларусь, так как устала жить в постоянном страхе.
0: Записываю рилс на тему нашего уезда из Севастополя. Хочу ли я этого? Нет. Есть ли у меня выбор? Тоже нет. Мы ждем загранных детей и уезжаем, потому что я очень устала. Я устала бояться. Я живу в страхе 24/7. Я устала плакать. Я родила 4 детей. У нас свой дом, свой огород. Дом, на который мы просто ишачили, как проклятые. Чтобы у нас все было, чтобы у детей все было. Просто вынуждены тупо отсюда уезжать. Это настолько сложно. Я постоянно переживаю за свое молоко. Я нервничаю всегда. Тем не менее, это гром. В Севастополе я бы уже убежала. Но тем не менее, понимаете, даже вот я, когда у меня сложилась такая ситуация, что я должна с детьми уезжать, убегать, и все равно не желаю никому такого же. Я наоборот желаю... Дождь начинается. Короче, едем мы в Беларусь. Пока что решили так. Не знаю, надолго ли, не знаю, что будет дальше, но пока что в Беларусь, потому что нам будет немножечко попроще, так, с 4 детьми.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
10: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
9: Опять обманули. Иван Отраковский, а Лукашенко в Ватикане, Израиле и старых договорниках.
11: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
12: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
9: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
13: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора. Подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
28: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
2: Вон они, эти пи***цы,
4: ебать. Уже достали, кого-то повели.
28: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
13: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают разнарядку. Пришла, что с Каменки надо 7

0: подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
1: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
0: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добиваясь согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
2: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта кампания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
0: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
5: Слушай, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, совершенно другой.
4: Да, фон был довольно унылым.
5: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского озера, выпустят какой-то максимально обтекаемое комьюнике и все.
4: Угу. Возвращение к статус-кво.
5: Да, с постепенным сокращением финансирования ожидания были минимальными.
4: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
5: Ты про изменение протокола?
4: Да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
5: Гость приезжает на одну сессию.
4: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все 3 дня саммита.
5: Протоколы — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. 3 дня вместо 3 часов это же не сбивает крылатые ракеты.
4: Не сбивает.
5: В чем тогда практический смысл? Кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
4: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
5: Так, и что это значит на практике?
4: Представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
5: То есть она становится призмой для всего остального.
4: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
5: Им не дали переключить фокус.
4: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
5: Все были уверены, что Трамп приедет в Эвиан и станет главным тормозом. И
4: именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичность.

0: типичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
1: Угу.
0: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позиции силы.
1: Ну, слушай, разве слова Трампа не стоит делить на 10? Ну, я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
0: Это правда. Он непредсказуем.
1: Ну вот. И какой смысл тогда на это опираться?
0: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Эвиане — это выдача эдакого политического зонтика.
1: Зонтика для республиканцев?
0: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
1: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
0: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов — это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
1: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей?
0: Абсолютно.
1: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
0: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному, к многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до Эвиана.
1: Угу.
0: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
1: Так, и кто передавал?
0: И здесь, в качестве неофициального канала коммуникации, снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
1: Абрамович. Серьезно, я тебя перебью, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, со Стамбулом.
0: Согласен, звучит как привет из прошлого.
1: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале 26-го года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
0: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
1: Маркер доставки? Как уведомление о прочтении в мессенджере?
0: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
1: А в чем тогда?
0: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
1: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
0: Да.
1: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
0: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
1: Как отказ?
0: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
1: Тройке лидеров.
0: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
1: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
0: Именно так они это и продали.
1: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы — это все здорово. Но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой.
0: Не отапливают, факт.
1: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
0: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений — это суперускоренный график поставок систем ПВО.
1: Угу.
0: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
1: Ну, ускорение поставок — это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, но она математически обречена.
0: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
1: Какому?
0: В Эвиане согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
1: Подожди. Чего?
0: Да. Выдача лицензий на производство внутри страны.
1: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
0: Звучит безумно, да?
1: А ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
0: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
1: А как тогда?
0: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
1: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
0: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
1: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
0: Электричество?
1: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
2: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой. Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
1: И куда они пойдут?
2: На дизель-генераторы.
1: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
2: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли, ну, это же не астрономическая сумма.
1: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
0: Слушай, ну, вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
1: Давай разберем.
0: Ну, смотри. ПВО защищает атомные станции.
1: Атомные станции дают энергию.
0: Энергия питает децентрализованные заводы.
1: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
0: Идеальный замкнутый круг.
1: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
0: О, любимая тема.
1: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
0: И в этом кроется еще один слом шаблонов в Эвиане. Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
1: Сроки.
0: До конца июня 26 года.
1: Июня? Ого!
0: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
1: Это когда страны не могут наложить вето.
0: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
1: Санкции же тоже обсуждали.
0: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
1: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
0: А в чем сомнение?
1: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
0: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
1: Это как?
0: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
1: А, страховщики.
0: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
1: И что делают судовладельцы?
0: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
1: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет. 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
0: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции – это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
1: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
0: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы.
1: Угу.
0: 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
1: И что ЕС с этим сделал?
0: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
1: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
0: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
1: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
0: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
1: Угу.
0: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
1: Да, это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
0: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
1: И потом все это перевели в физическую плоскость.
0: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
1: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
5: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
4: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установку укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
6: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
4: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК-авеню самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
7: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
4: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
8: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
9: друзья,
8: что не можем.
9: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
8: Потому что это правда.
9: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
4: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался, что Китай – плохой союзник, который ничем не жертвует ради России, а только зарабатывает на СВО.
11: Возникает вопрос, а все-таки в чем состоит позиция Китая? Если вы на что-то претендуете, то вы должны, в общем-то, быть в этом смысле последовательными. Ну вот я не могу упрекнуть в непоследовательности Европу, нынешний Европейский Союз. Абсолютно. Они враждуют с Россией, они делают все для того, чтобы нанести ей ущерб. Да. И делая это, они скидываются, сколько у кого есть в кармане, на то, чтобы это Украине помогать. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о том, чтобы Китай чем-то пожертвовал на войну, помощь какую-то оказал прямую Российской Федерации? Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка.
12: Насчет прямой помощи я таких фактов не знаю.
11: Да, он нам поставляет дроны.
12: Как и всем.
11: Да. И нам, и Украине. Вот я хотел бы с этой точки зрения сказать, сравнить можно поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа гораздо больше вовлечена, чем Китай. Да, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован. Но
12: тогда следующий вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстрой заинтересован?
11: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем, по большому счету, от продолжения войны, потому что он на этом получает скидку на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в том, чтобы развивать с ним отношения.
12: Получается так.
3: Главные новости дня.
4: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Евро-плюс» – единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
13: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс «Евро-плюс» задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект превращения Московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
14: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии Европлюс, Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
15: Европлюс – это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в Европлюс, обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
14: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
16: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложные технологические линии. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
14: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
17: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь, просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
18: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
19: Это просто ужасно. Так горько про все это читать, смотреть. То, сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
14: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
20: Единственное решение, которое предлагает сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Lexion с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, МАСА или любая другая техника, там не по 10, не по 20, не 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты, все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад. России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых. Это значит, не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
3: На радио «Лента» цифра дня.
2: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
22: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам, а Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
21: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
23: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
24: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
25: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
24: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря Гласких ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. – Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
0: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
24: Уже есть 2 известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
1: Новосибирск, я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
24: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
5: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. – правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
3: Говорят военкоры.
21: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
6: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
21: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
22: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
21: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
22: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война, самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много, и наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
7: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
4: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 22-м году. Тогда тоже, скажем, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
8: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
4: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
9: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
4: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
11: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России?
12: Окей, ладно, ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 26-м году.
11: Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 27-м году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке. Как появился день 8 марта? Как вам такое? Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
3: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
13: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо Скинуокер десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо Скинуокер – это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама Земля под ранчо, по преданиям индейцев Наваха, проклята оборотнями-скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней – это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен ранчо «Скинуокер» во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 21 июня. Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Соулу. Ну класс, это руна солнца, ясности. Это энергия победы и внутренней силы. Она всегда символизирует жизненный путь, волю к свершениям. Это ощущение вот потока и уверенности в себе. И в такой день вы можете почувствовать прилив энергии, ясность мышления, желание действовать. Время, когда многое встает на свои места и появляется уверенность, что вы движетесь в правильном направлении. Соулу – это еще и огонь, но не разрушительный, а вдохновляющий. Руна про внутреннюю силу, которая освещает путь, ведет к цели и дает ощущение мощи. Если в последнее время вы, может, чувствовали усталость, сомнение или неуверенность, то этот день идеален, чтобы снова выпрямиться и сказать себе «я могу». В работе все обещает быть продуктивным и результативным. Все, за что вы возьметесь, будет продвигаться вперед, особенно если вы не боитесь брать на себя ответственность. Соулу поддерживает инициативу, лидерство, движение вперед. И это отличный день для, может быть, презентаций, каких-то переговоров, запуска новых проектов, особенно связанных с проявлением личности. Может быть, творчество, может быть, это медиа, бизнес, спорт. Вот все, что требует яркости, уверенности и харизмы, получит особую поддержку. И особенно успешны в этот день будут огненные знаки зодиака. Это Овен, Стрелец и Лев. В отношениях руна Соулу символизирует ясность, открытость, искренность чувств. Это про тепло, про любовь, да? Если до этого были недопонимания, то в такой день можно все прояснить и сгладить. Также руна еще говорит о сильном притяжении и взаимности, о некой такой страсти. И очень многих будет ждать бурный вечер. День еще подходит для признания, для укрепления уже существующей связи или, может, ярких встреч для тех, кто в поиске. Но здесь важно не переусердствовать с эго, потому что солнечный свет греет, но может и обжечь. По здоровью Соулу всегда приносит мощную регенерацию, восстановление, заряд бодрости, внутреннего огня. Это отличное время для физической активности. Если давно откладывали начало каких-то тренировок, то прекрасно можно начинать, особенно на свежем воздухе. Полезны любые практики, направленные на укрепление тела и духа, то есть от йоги до тренажерного зала. Также обратите внимание на солнечные витамины. Возможно, организму не хватает витаминчика D или просто света. Так что подытожим, да, у нас день силы, движение вперед, и ваша внутренняя энергия в такой день на пике. Используйте ее с мудростью. Свет, который вы излучаете, вернется к вам сторицей. Так всегда было и будет. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
3: На радио Лента. Опасность дня.
2: Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны.
3: Радио Лента. 15:57 AM. Радиолента. Прямая речь.
10: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
15: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска?
16: Конечно же, в очереди. В очереди за бензином в Омане.
15: Это уже вторая попытка. Это просто пипец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас вам покажу.
16: Короче, вот. И, чтобы вы понимали, 2 перекрестка. Там вот машины стоят, и туда уходят, уходят. А заправка там еще метров, наверное, через 200.
15: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистре.
16: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск. Ну, короче, простояли 3 часа, представляете?
15: Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают. Надеюсь, не на 2 часа.
16: Короче, тут прям каждую сумку досматривают.
15: Я надеюсь. У нас вот каждую сумку. У нас просто целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал. Нас досмотрели. Все доставали. Прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.

0: каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
1: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
2: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
0: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты. А власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
3: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
0: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
4: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
0: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И

0: регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
1: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
0: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад в Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали «расстрельными стенками». Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
2: «Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты».
0: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
3: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем.
0: При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
2: «Бредовые идеи я еще не видела».
0: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента «Балтийский лоцман».
5: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами, пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь, никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первые решения уже известны, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
7: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
6: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний. Однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
8: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался. Потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных как бы самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового, ну, анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25% пунктов. Это значит, что позиция его, в общем, ну, как вам сказать, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро и легко сажают.
6: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало слухи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фродко. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
9: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая. Точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
6: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ – не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5 триллионов рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете. По слухам, именно это стало главной причиной напряженности между главой Центробанка и президентом, говорит политолог Александр Морозов.
10: У нее имелся, так сказать, некоторый спор с Владимиром Путиным в отношении бюджета и пополняемости бюджета относительно того, как дальше быть, и что она, исходя из мысли, что дальше на следующем этапе предстоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
6: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Главные новости дня.
6: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки, говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
11: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани, а в Рязани что, работает, вот его по нему недавно били, из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
6: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак. И цены растут стремительными темпами.
12: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь Адыгею, допустим, чтобы заправиться. И все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
13: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальет в баке, и заправился.
14: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65. По Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
6: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему? Объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
15: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в три раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
6: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля, но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Жители Краснодарского края жалуются на нехватку бензина. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает.
18: Краснодар, я просто не мог это поверить, пока не увидел сам. Чтобы вы понимали, это уже 7-я заправка. Где бензин, мои дорогие?
19: Что делать и к чему это вообще идет, и к чему готовиться? Потому что вот он, Лукойл, на большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся.
20: Бензина нет уже.
21: Да, почему?
20: Закончился.
21: А вы его нигде не найдете?
20: Сейчас.
22: Бензина в Краснодаре нет. Объехала уже пару заправок. Блин, вот когда с Крыма вернулась, думала пару канистр все-таки заправить.
23: О, полиция с бензином добралась и до Краснодара. Чувствую, где-то через недельку мы останемся и без бензина, и без машин.
24: Нету проблем, говорят, с бензином в Краснодаре. Газпром нефть. Мелкие заправки.
25: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки. Вот. И до полного бака теперь такого нету.
26: Похоже, у нас тоже начинаются проблемы с бензином. Видите, 92-го нету, 95-го нету, а сотый бензин без 60 копеек уже 100 рублей стоит.
27: Вот это все очередь за бензином у нас. И вот туда эта очередь стоит. Вот это все за бензином. Вон, видите, занимают очередь.
16: На радио «Лента» шок дня.
28: Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
28: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
29: Я, в отличие от Крек, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. Uh-huh. По крайней мере, внутри страны. Uh-huh. Вот, никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 2022 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками, «Киев за три дня!» Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея о пуске вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
28: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
0: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном – это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради волновахи! Ради волновахи! Будут от ценника в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать: «Ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё!» Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
28: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явны, что их уже понимает противник.
1: Ну, простите, когда реально результаты, то страна видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результат. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз и адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица. Она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АВС-проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Мена до сих пор, который это сделал, он до сих пор, как бы, ну, по моим данным, до сих пор не под следствием.
16: Радиолента. Прямая речь.
17: Бывший шеф-редактор канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов о том, что для президента Владимира Путина готовится отдельный выпуск новостей.
2: На ВГТРК под кодовым названием «Главный зритель» шел Путин. Это было так. Допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск вестей, после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите в телевизоре, про вас как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно. И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бетакамы, огромные такие кассеты, если вы знаете.
3: Камера бетакамы,
2: да-да-да. И у него там через департамент пресс-службы ему показывали. Потом это были диски, я забыл название. XD-камы. Ну, неважно. Короче, вот и он, и ему, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков, они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от информационной среды, ну, не говоря уже о контактах вообще со внешним миром. Вот таким образом. И меня это поразило, потому что я поначалу не понимал. Я думаю, про какого главного зрителя они говорят. А меня вызывает к себе директор «Вестей» Ревенко, Евгений Ревенко, нынешний депутат Госдумы. Значит, так вот это для главного зрителя. Переспрашивать, как-то стеснялся, думаю, ну, вроде я не такой дурак. И все-таки не выдержал, когда третий раз мне что-то объясняют, я говорю, кто такой главный зритель? Ну, Дмитрий, вы что, совсем? Это же Владимир Владимирович Путин, ну? Думаю, окей. Ну, мне такой выпуск один достался, и это было исключение. В основном этим занимались мои коллеги Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевич, те, кто, кого вы видите до сих пор в 20.00.
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Что теперь
3: делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно? Есть такое ощущение у всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические, Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше? Добавить химические предприятия, которых бесконечное количество? Добавить научно-исследовательские институты? Знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов? Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето. А дальше будем посмотреть. Дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот, $50 вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости, ну, очень тяжело и очень долго. Этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда. Оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, вы так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует, но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Радио «Лента». «Голос темного времени». Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
8: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
7: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции – от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
8: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся 2-й череп, если мы уже похоронили череп?
7: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
8: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
7: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с 4 товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
10: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
9: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 22-м году. Тогда тоже сказали, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
11: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
9: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
12: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
9: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
13: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
14: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
13: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
15: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским локальным производством на территории Украины, как это сделал «Райан-Метал». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
13: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
14: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Сторм Шэдоу» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
13: Москва в огне. Военкор «Котенок» о новой массированной атаке на столицу.
18: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
13: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
15: Почему на 5-й год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержения, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат, и совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
13: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
15: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война, самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много, и наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
16: Радио «Лента». 15:57.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Мать Данилы Беликова, студента второго курса Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе, рассказала, что после физического и психологического давления сын был вынужден подписать контракт с Министерством обороны России.
2: Я Марко Цянодин, 10.05.86 года рождения. Мой сын Беликов Даниил Викторович, 2 апреля 2006 года рождения. Учится на втором курсе в Политехническом аграрно-технологическом колледже в Симферополе. Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его... На него надавили. Там он подписал два экземпляра, два бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы. Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид, диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. На данный момент тут прошло 2.5 часа с этого нашего разговора с ним. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал. Я обращаюсь к вам с помощью, с просьбой о разглашении этой всей информации. Помогите, пожалуйста. Может, кто-то даст совет, куда нужно обратиться, нанять какого-то юриста. Может, кто-то был в подобной ситуации.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году. И мы сегодня разберемся, как это получилось.
4: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
3: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
4: К этому уже как бы все привыкли, да?
3: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
4: Так.
3: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
4: Ага, полный людей.
3: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
4: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
3: Да, на полном ходу.
4: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
3: Вот именно.
4: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
3: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
4: Угу.
3: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
4: Кошмар.
3: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
4: 100%.
3: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
4: Обесточенный, наверное.
3: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
4: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
5: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
4: На что?
5: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
4: Вообще всех?
5: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
4: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
5: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но

0: знаешь, это не просто смена расписания.
1: А что это?
0: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть перевозчика не фактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
1: Угу.
0: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
1: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
0: Главный северный железнодорожный узел, да.
1: Через него вообще все составы идут.
0: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
1: Серьезно? Совсем?
0: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
1: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
0: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
1: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
0: Давай.
1: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
0: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
1: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
0: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
1: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
0: В точку.
1: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны земли.
0: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
1: А дрон?
0: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
1: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
0: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
1: Визуально.
0: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
1: Понятно.
0: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
1: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
0: Да.
1: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
0: Угу. Гражданской авиации нет.
1: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
0: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
1: Так.
0: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
1: Ну что?
0: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
1: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
0: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
1: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
0: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
1: Жесть.
0: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
1: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
0: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
1: Угу.
0: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
1: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
0: Это реальность.
1: Но подожди, есть же Крымский мост.
0: О, да.
1: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
0: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
1: Разве?
0: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
1: Ну, это понятно. Безопасность.
0: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
1: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика. Ну, как это уже бывало.
0: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
1: Часто?
0: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго».
1: Угу.
0: И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
1: И звучит сирена.
2: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
1: То есть спрятаться физически негде?
2: Негде.
1: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
2: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
1: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
2: Угу, было дело.
1: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
2: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
1: А что с ней?
2: Эта идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
1: Прямо через нее.
2: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
1: Ого.
2: Я уж не говорю про высокоточные системы.
1: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
2: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
1: Ничего себе.
2: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
1: Как живой щит какой-то.
2: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
1: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
2: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
1: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной 40-дной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
2: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
1: Какому?
2: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
1: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
2: О да, крепость Крым.
1: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
2: Угу.
1: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
2: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
1: Давай.
2: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
1: Увести корабли.
2: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
1: Невероятно. И куда их дели?
2: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
1: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
2: Да, западный фланг оказался полностью оголен.
1: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
2: Его просто методично разобрали на части.
1: Разобрали.
2: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
1: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
2: В теории, да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
1: А как они работают?
2: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
1: Это точно.
2: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
1: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
2: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
1: Экономия важнее жизни.
2: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
1: Угу.
2: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
1: Русская рулетка.
2: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
1: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
2: Не может.
1: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
2: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
1: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
3: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
1: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
3: Абсолютно верно.
1: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
3: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
1: О будущем региона.
3: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
1: Санатории, пляжи, виноградники.
3: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
1: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
6: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
7: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
5: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты. А власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
8: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
5: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
9: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
5: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
9: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
5: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
10: Расстрельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
5: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
11: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
12: «Бредовые идеи я еще не видела».
5: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента «Балтийский лоцман».
13: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное. Жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселение... нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город. Около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
15: Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Жительница Симферополя рассказала, что в связи с событиями последних месяцев ее жизнь превратилась в постоянное ожидание тревоги. Сейчас женщина все чаще задумывается о возвращении на материковую часть страны, пока еще есть такая возможность.
17: Ну, я уже 3 года, и вот с последними событиями я начала бояться ночей, потому что ночи ты проводишь в подъездах, либо спишь в ванной комнате, и стала бояться высоких зданий. Когда все начинается, у тебя начинаются панические атаки, слезы, обморочное состояние, жар, истерики, и ты не знаешь, куда бежать. Это очень тяжело. Я никогда не испытывала таких вообще чувств. Я никогда даже не думала, что со мной может быть что-то вот такое подобное. И сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность, снова на материк. Но в то же время я понимаю, что не хочу туда возвращаться. И ты с каждым разом все думаешь, ну когда же это все закончится?
18: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Европлюс» – единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
20: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс «Европлюс» задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект с превращением Московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
19: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии «Европлюс», Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
21: «Европлюс» – это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в «Европлюс», обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
19: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
22: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложные технологические линии. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
19: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
23: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь. Просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
24: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
0: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. То, сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
19: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
16: Депутат Госдумы Алексей Журавлев пожаловался, что СВО стало какой-то противной.
2: А под Авдеевкой, вот пятнашки, и до противника было 47 метров. Мы перекрикивались даже там с ними и так далее. А сейчас это 10 километров, может, больше иной раз, до 30 километров. Иной раз еще больше. Но это известная всем проблема. Я раньше, доезжал до передовой фактически на машине. Сейчас за 20 километров ты не доедешь. Понимаете? Вот это главная проблема. Она серьезная. И сегодня их сотни. Завтра их будет тысячи, этих беспилотников. А послезавтра их будет сотни тысяч. И они могут летать уже автономно на искусственном интеллекте где угодно. Наше продвижение, как вы заметили, оно замедлилось, конечно. В связи вот с такой обстановкой. А так вот, если брать объективно, это очень сложно. Сегодня это прям другая война. Она настолько другая, что даже несколько противно, понимаете, когда ты не видишь ни противника, не можешь, понятными тебе способами противодействовать ему, а ты вынужден учитывать прежде всего вот эти технологические вещи.
1: Криминальные новости.
3: Число криминальных дел о мошенничестве против военных выросло в разы. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Согласно информации из открытых источников, количество дел о мошенничестве в военных судах за первые 4 года СВО увеличилось с 55 до 238. Среди них нашлось как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, подделывали справки или выдавали бытовые травмы за боевые, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Амубаширов и его брат Амуборис подрывали сослуживцев в лесу самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. Лейтенант Максим Гуль из Хабаровского края уговорил медика сделать ему надрез скальпелем на руке, а затем выдать рану за боевую. Получил в итоге срок 8,5 лет. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока по телевизору рассказывали про их подвиги на фронте, бойцы и командиры подразделения стреляли друг в друга ради выплат и наград, за что также были привлечены к ответственности. Неонацистскую группировку, нападавшую на питерских неформалов, накрыли силовики. Молодые люди ставили на колени идеологических оппонентов и заставляли отказываться от левых взглядов. По данным базы, 7 членов экстремистской ОПГ, называвшей себя «Русская национальная армия», в возрасте от 17 до 28 лет, около полугода вылавливали на центральных улицах Санкт-Петербурга неформально одетых парней. Жертвы уводили в безлюдные места, где под включенные камеры мобильных телефонов избивали и заставляли отказаться от своих политических убеждений. Некоторые идеологические дискуссии проходили в особо извращенной форме. Попавшим под раздачу угрожали деревянным фалосом. Возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Проводятся обыски по местам проживания фигурантов. Грабители поссорились и подрались прямо во время кражи 100 тысяч долларов в Москве. В итоге один из мошенников кинул товарищей и скрылся с добычей. Как пишет Шот, в одном из небоскребов Москва-Сити группа иностранных граждан арендовала офис под видом пункта обмена валюты. Вскоре к ним обратился житель столицы с просьбой конвертации 100 тысяч долларов. Деньги у него приняли, отправились пересчитывать в отдельную комнату, а мужчина стал ждать. Когда его терпение лопнуло и он пошел пошел поторопить кассиров, то обнаружил, что они скрылись через другой выход. Впрочем, прямо во время побега между сообщниками возник конфликт. По данным следствия, один из похитителей посчитал, что делить 100 тысяч долларов на двоих выгоднее, чем на троих. Сумку с валютой он передал верному товарищу, а сам остался драться с третьим подельником. В итоге с деньгами скрылся самый быстрый из мошенников, оставив своих соратников ни с чем. Одного из подозреваемых задержали, розыск двух других продолжается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
16: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
6: Скорее всего, нет.
7: Почему думаете, что нет?
6: Потому что очень много запасов.
8: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
9: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
10: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
7: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин, нужно будет лучше планировать поездки на машине. Не знаю, ну, в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
25: Что, нам бензин нужен, нам не нужен. Пенсия идет, копыт, и все.
26: Все так отбивают.
25: Да.
26: Приостановка заводов не должна быть. Россия – суверенное государство и идет своим путем.
27: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку, больше меня ничего не касается.
1: Главные новости дня.
28: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве – платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
29: За беспилотником. Это просто это уже есть такой пятый.
28: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установка укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
30: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
28: Вместо укрытий в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
31: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
28: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
32: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
33: друзья,
32: что не можем.
33: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
32: Потому что это правда.
33: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
28: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента «Шок дня». Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Председатель гильдии русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
11: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и не жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно съедается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг. Но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
5: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
12: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие, затягивающееся этой специальной военной операцией, я думаю, Си Цзиньпинь высказал в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России, но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка, что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что что-нибудь такое по этому поводу было.
4: Радио Лента. Прямая речь.
16: Жительница Севастополя рассказала, что решила покинуть город вместе с детьми и переехать в Беларусь, так как устала жить в постоянном страхе.
0: Записываю рилс на тему нашего уезда из Севастополя. Хочу ли я этого? Нет. Есть ли у меня выбор? Тоже нет. Мы ждем загранных детей и уезжаем, потому что я очень устала. Я устала бояться. Я живу в страхе 24/7. Я устала плакать. Я родила 4 детей. У нас свой дом, свой огород. Дом, на который мы просто ишачили, как проклятые. Чтобы у нас все было, чтобы у детей все было. Просто вынуждены тупо отсюда уезжать. Это настолько сложно. Я постоянно переживаю за свое молоко. Я нервничаю всегда. Тем не менее, это гром. В Севастополе я бы уже убежала. Но тем не менее, понимаете, даже вот я, когда у меня сложилась такая ситуация, что я должна с детьми уезжать, убегать, и все равно не желаю никому такого же. Я наоборот желаю... Дождь начинается. Короче, едем мы в Беларусь. Пока что решили так. Не знаю, надолго ли, не знаю, что будет дальше, но пока что в Беларусь, потому что нам будет немножечко попроще, так, с 4 детьми.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
13: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
3: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
14: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
15: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
3: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
17: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
28: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парней сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
6: Вон они, эти пи***цы,
7: бэхи уже достали, кого-то повели.
28: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
17: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
8: Женщина одна.
17: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
28: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов, однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
9: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков.

0: А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
1: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
4: Слушай, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, совершенно другой.
3: Да, фон был довольно унылым.
4: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского узера, выпустят какое-то максимально обтекаемое комьюнике и все.
3: Угу. Возвращение к статус-кво.
4: Да, с постепенным сокращением финансирования ожидания были минимальными.
3: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
4: Ты про изменение протокола?
3: Да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
4: Ну да, гость приезжает на одну сессию.
3: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все 3 дня саммита.
4: Протокол — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. 3 дня вместо 3 часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
3: Не сбивает.
4: В чем тогда практический смысл? Кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
3: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
4: Так, и что это значит на практике?
3: Представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
4: То есть она становится призмой для всего остального.
3: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
4: Им не дали переключить фокус.
3: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
4: Все были уверены, что Трамп приедет в Эвиан и станет главным тормозом.
3: И именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
4: Угу.
3: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позицией силы.
4: Слушай, разве слова Трампа не стоит делить на 10? Я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
3: Это правда. Он непредсказуем.
4: И какой смысл тогда на это опираться?
3: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Эвиане — это выдача эдакого политического зонтика.
4: Зонтика для республиканцев?
3: Да.

0: железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
1: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
0: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов – это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
1: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей?
0: Абсолютно.
1: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
0: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному, к многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до Эвиана.
1: Угу.
0: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
1: Так, и кто передавал?
0: И здесь, в качестве неофициального канала коммуникации, снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
1: Абрамович. Серьезно, я тебя переблю, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, со Стамбулом.
0: Согласен, звучит как привет из прошлого.
1: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале 26-го года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
0: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
1: Маркер доставки? Как уведомление о прочтении в мессенджере?
0: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
1: А в чем тогда?
0: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
1: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
0: Да.
1: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
0: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
1: Как отказ?
0: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
1: Тройке лидеров.
0: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
1: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
0: Именно так они это и продали.
1: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово. Но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой?
0: Не отапливают, факт.
1: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
0: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений – это суперускоренный график поставок систем ПВО.
1: Угу.
0: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
1: Ну, ускорение поставок – это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, но она математически обречена.
0: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
1: Какому?
0: В Эвиане согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
1: Подожди. Чего?
0: Да. Выдача лицензий на производство внутри страны.
1: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
0: Звучит безумно, да?
1: А ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
0: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
1: А как тогда?
0: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
1: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
0: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
1: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
0: Электричество?
1: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
2: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
1: И куда они пойдут?
0: На дизель-генераторы.
1: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
2: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли, ну, это же не астрономическая сумма.
1: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
0: Слушай, ну, вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
1: Давай разберем.
0: Ну, смотри. ПВО защищает атомные станции.
1: Атомные станции дают энергию.
0: Энергия питает децентрализованные заводы.
1: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
0: Идеальный замкнутый круг.
1: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
0: О, любимая тема.
1: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
0: И в этом кроется еще один слом шаблонов в Эвиане. Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
1: Сроки.
0: До конца июня 26 года.
1: Июня? Ого!
0: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
1: Это когда страны не могут наложить вето.
0: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
1: Санкции же тоже обсуждали.
0: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
1: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
0: А в чем сомнение?
1: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
0: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
1: Это как?
0: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
1: А, страховщики.
0: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
1: И что делают судовладельцы?
0: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
1: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
0: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции – это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
1: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
0: Блокчейн не подчиняется.
2: А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы. 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
1: И что ЕС с этим сделал?
2: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
1: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
2: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
1: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
2: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
1: Угу.
2: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
1: Да, это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
2: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
1: И потом все это перевели в физическую плоскость.
2: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
1: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
5: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему панцирь не спас московский НПЗ?
6: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть какой пятый.
5: Москва подверглась крупнейшей за последние 2 года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
7: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
5: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
8: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
5: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
9: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
5: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
10: Доброе утро, друзья! Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Ров-то чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
5: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
11: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
5: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
12: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит. Вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают. Вон они летают над головой.
5: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
13: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – «Садовод». Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже. Поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
14: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открыто. Вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
13: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую, «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву». Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. По последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро. На рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
15: дело. Вот он летит дальше.
13: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
16: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
13: Владимира Путина во время налета дронов в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
17: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать. А где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы? Там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уж очень мощного и серьезного не установлено.
13: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Столица в приоритете. Вокруг Москвы установили еще 7 вышек ПВО из-за угрозы дронов.
18: Вот. Вон он туда приземлился.
5: Новые вышки ПВО с зенитно-ракетными комплексами «Панцирь» появились в столице в течение 2 дней. Многие из них расположены в непосредственной близости от жилых населенных пунктов, пишут журналисты. Но есть и другая сторона медали. Эти системы ПВО не новые. Их привезли из других регионов, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
19: То есть, если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит, где-то в другом месте не хватает. Ведь в СУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
5: В целом, вокруг Москвы разместили более сотни систем ПВО. Таким количеством не может похвастаться ни один другой город России. В прошлом году рядом с Москвой дополнительно установили 43 вышки с панцирями С-1. Новые позиции появились у Зеленограда, Подольска, в районе Гжелия, под Наро-Фоминском и у аэропортов Домодедово и Жуковский. Это связано с массированными атаками беспилотников на центральный регион. Люди напуганы. Они говорят, что нигде не чувствуют себя в безопасности.
20: Раньше угроза казалась недосягаемой и далекой, и сейчас стало страшно.
21: Да, теперь это реальность, и вот вдруг все еще хуже станет, очень
20: близко
21: страшно
20: очень,
21: стало.
20: Да.
22: А вот на каких условиях? То есть любые условия или вот только как-то там?
20: Любые, главное, мир.
23: Центр России, и до нас это дошло, просто это плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
22: Было ли раньше такое ощущение, что до нас не долетит?
23: Было. Было. Но после новости, читая новости, даже несколько вот год назад, что даже Новосибирск, Красноярск, Челябинская область. Ну, глупо, я думаю, думать, что Свердловская область будет другой.
22: Увеличилась ли у вас тревожность после прилета БПЛА?
0: Конечно, раз в 10. А, получается, я вот когда смотрела, мне посчастливилось увидеть выложенный ролик в запретграмме, если это можно так сейчас говорить. Вот. И сразу у меня внутри паника, страх. А если прилетит в бой дом? Как такое вообще могло произойти? Что, почему не перехватили? Почему вообще допустили такое? Вот. Очень страшно на самом деле. 5-й год уже. Конечно, конечно, хочется, чтобы это побыстрее уже все закончилось. И вообще обещали, как там, Киев за 3 дня. Вот, как-то эти 3 дня уже в года переросли.
5: В последнее время ВСУ усилили удары дронами по России. Атакам подвергаются в первую очередь нефтяная инфраструктура, НПЗ, нефтяные терминалы и хранилища топлива. Также под удары попадают военные производства и российская логистика. Удары уже вызывали дефицит топлива почти по всей стране, пишут Z-блогеры.
1: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
5: Американская газета Financial Times пишет, что укрепление воздушного щита вокруг столицы связано с беспрецедентными мерами безопасности Владимира Путина. Опасения усилились после инцидента с атакой беспилотников в районе Валдая. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
2: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Вон она вся черная. Вторая белая машина черная.
13: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
15: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще, ужас какой-то.
13: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
24: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
13: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке БПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе 2 детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Ногорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
25: Мимо
4: заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
13: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро 95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За два часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
6: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
5: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
7: Либо по садоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за садоводом, что это нефтеперерабатывающий. Ну, это потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Что там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
5: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпром нефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллион тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что вбил.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз-таки те люди, которые задают маршрут для беспилотников, они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их, эти системы, не заметили, и чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
4: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ц. Это уже есть какой пятый.
0: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установку укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
5: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
0: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
6: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать, война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
7: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
8: друзья,
7: что не можем.
8: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
7: Потому что это правда.
8: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
9: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете, а в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Талятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва на напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини, как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты, но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше? Добавить химические предприятия, которых бесконечное количество. Добавить научно-исследовательские институты. Знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот $50 вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости. Ну, очень тяжело и очень долго, этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, да и тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два. Его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты. Отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Что это было? В Иркутской области рухнул ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Выясняем, это диверсия или роковая случайность.
10: Десантировались, самолет упал. Там где-то на берегу один в воду упал, один туда куда-то дальше, а второй на берег. И самолет сам упал.
0: Крушение произошло средь бела дня на глазах у сотен жителей города Свирска. Внезапно тяжелый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, летевший над городом, начал падать, говорят очевидцы.
11: Вот военный самолет со среднего. Четверо капотультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой.
0: Вскоре в Минобороны сообщили, самолет упал при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. На борту Ту-22М3 находились командир, его помощник, а также штурман-навигатор и штурман-оператор.
12: Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
0: Причиной крушения стал отказ двигателя, после которого ракетоносец потерял управление. Это был четвертый Ту-22М3, который потерпел крушение в тылу за время СВО. Два борта разбились в 24-м в Ставропольском крае и Иркутской области. Через год еще один ракетоносец упал также в Иркутской области. Но главная проблема Ту-22М3 – это то, что в России таких самолетов больше не производят. Их выпуск установили еще в 1993-м, поэтому каждая потеря такого уникального борта очень болезненна, отмечает военный аналитик Максим Ковалев.
13: Российская авиация даже через 10 лет не сможет компенсировать то, что она потеряла за эти годы войны в Украине. Почему? Да, все очень просто. Российская авиация, она может производить самолеты Ту-95МС? Нет, не может. Она может производить с нуля новый, абсолютно новый Ту-22М3? Нет, не может. А самолет ДРЛО А-50 может произвести? Нет, не может. Если Су-34 они еще могут производить, или Су-35, да, или Су-30СМ, то хорошо. А если мы говорим про штурмовики, которые поддерживают сухопутные наступательные операции, то Су-25 они сейчас не производят.
0: Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В российских ВКС числятся более 50 таких машин. Из них эксплуатируется около 30. Самолет этого типа участвует в нанесении ударов по территории Украины. Несколько Ту-22М3 было уничтожено или повреждено в результате украинской операции «Паутина» в июне прошлого года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
14: Ну, что, полный, буду снимать? Да его там лица нету, череп отвалился. Ну. Да нет, по-моему. А, все, что осталось. Ну, все, можешь закрывать.
0: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
15: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Я еще весь вытек. Рука отлетела. Выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
16: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдают. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом в следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
16: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисти

0: Всем привет! В эфире «Разбор дня» и сегодня мы говорим о том, что уже почувствовал каждый, кто подъезжал к заправке в последние месяцы. 20 литров бензина в одни руки. Именно столько отпускают крупнейшие сети в десятках российских городов. Почему это происходит, чем это закончится, разбираемся прямо сейчас.
1: Слушай, ну, с первого взгляда вообще кажется, что это просто какой-то досадный сбой логистики. Ну, знаешь, цистерны там где-то застряли на железной дороге или базы не успели отгрузить объемы.
0: Типа вот-вот все вернется в норму, да?
1: Именно. Но это полноценная смена экономической парадигмы. То, что подается как разовая проблема, на самом деле является симптомом глубочайшей трансформации.
0: Масштаб и правда уже впечатляет. И первое, о чем я сразу подумала, а почему не работают стандартные рычаги? Ну, обычно же государство в таких случаях просто запрещает экспорт.
1: Логика вроде железобетонная.
0: Ну да, если бензина не хватает внутри страны, давайте просто перестанем отправлять его за границу. И внутренний рынок насытится.
1: Эта логика перестает работать, когда ломается сама физика процесса. Запрет экспорта сейчас абсолютно бесполезен.
0: Почему?
1: По одной простой причине. Физически снизились мощности самих нефтеперерабатывающих заводов в стране.
0: А, то есть дело вообще не в том, куда они его везут?
1: Конечно. Инфраструктура повреждена, а для сложнейших процессов очистки критически не хватает импортных компонентов.
0: Спрос при этом остался прежним.
1: Да, легковые машины ездят, грузовики возят товары. Экономика в топливном секторе прямо сейчас переходит от системы рыночного ценообразования к системе административных очередей. В нормальных рыночных условиях любой дефицит моментально отражается на табло автозаправки. Цифры идут вверх, цена начинает балансировать спрос.
0: Ну, логично, кто-то отказывается от поездки, кто-то пересаживается на автобус.
1: Да, а сейчас-то цифры на табло стоят на месте. Цена заморожена административно.
0: Ну, сам товар получить нельзя.
1: В том-то и дело. Запрещается налив в канистры, вводятся жесткие лимиты, появляются разные правила для физических лиц и корпоративных клиентов.
0: То есть рынок переходит в режим нормирования?
1: Абсолютно. И это не мера на пару недель, типа перетерпеть кризис. Это новая реальность на годы вперед.
0: Слушай, если объемы на внутреннем рынке пытаются удержать любыми доступными способами, возникает пугающий вопрос.
1: Какой?
0: А что на самом деле происходит с качеством той жидкости, которая льется из пистолета на заправке? Но если сломано оборудование, как они поддерживают производство?
1: Они и не поддерживают его на прежнем уровне.
0: В смысле?
1: Происходит масштабный технологический откат. Чтобы удержать объемы, заводы вынуждены радикально упрощать производство.
0: Так, давай разберем эту механику. Современное топливо, вот этот всем привычный стандарт, Евро-5, это же не просто нефть, которую прокипятили.
1: О, далеко не просто.
0: Это сложнейший химический коктейль.
1: Чтобы получить Евро-5, требуются современные импортные катализаторы, гидрокрекинг, специальные присадки.
0: Которые вытягивают серу и улучшают процесс сгорания, да?
1: И когда доступ к этим компонентам отрезается...
0: Или они становятся просто астрономически дорогими на сером рынке, у заводов остается только один выход. Они буквально выбрасывают из производственной цепочки стадии тонкой очистки. И что получается на выходе?
1: По факту с конвейера сходит высокосернистый бензин уровня Евро-3.
0: Ого! То есть это возврат к технологическим стандартам 20-летней давности?
1: Именно так.
0: Но постой, я подъезжаю к колонке, и там большими буквами светится АИ-95 Евро-5.
1: Ну да.
0: Никто же не пишет Евро-3 или суррогат. Как это вообще легально продается под старой маркировкой?
1: А вот в этом и заключается такой, знаешь, негласный компромисс.
0: То есть все понимают, но умолчат?
1: Да. Официальное признание того, что стандарты качества рухнули, вызовет панику и колоссальное недовольство среди миллионов автовладельцев. Поэтому контролирующие органы просто перестают проводить строгие проверки.
0: Получается, на рынок легально льется суррогат?
1: Да, легальный суррогат. И коварство ситуации в том, что обычный водитель этого не видит.
0: Ну да, без портативной химической лаборатории в багажнике разницу-то уловить невозможно. Жидкость выглядит как бензин, пахнет как бензин.
1: Машина заводится?
0: Заводится, пока в один прекрасный день на приборной панели не загорается гирлянда ошибок.
1: Да, и машина отправляется на эвакуаторе в автосервис. Вся эта мнимая экономия и красивые цифры объемов в отчетах оборачиваются катастрофическими расходами.
0: Скрытый налог на низкое качество ложится на плечи обычных водителей.
1: Точно.
0: Слушай, давай переведем этот налог в конкретные детали, потому что цифры разрушений здесь реально впечатляют.
1: Давай.
0: Современный двигатель – это же ювелирный механизм. И когда в него начинает регулярно поступать высокосерный суррогат, первой линией обороны падает катализатор.
1: Да, и

0: Важно понимать, как именно это происходит. Катализатор внутри выхлопной системы можно представить как такую микроскопическую губку из драгоценных металлов платины, палладия,
1: которая должна дожигать вредные газы.
0: Угу. Но сера в плохом топливе действует как горячая смола. Она просто залепляет соты этой губки.
1: То есть катализатор физически задыхается.
0: Задыхается, оплавляется и перестает пропускать выхлопные газы. Двигатель начинает захлебываться собственным выхлопом.
1: Жесть. И если в нормальных условиях эта губка служит, 150 тысяч километров пробега, то на Сурадаче она умирает уже через 30-50 тысяч.
0: Да. А замена катализатора сейчас это от 30 до 150 тысяч рублей в зависимости от модели.
1: Нехило так.
0: Но это только начало. Дальше сдаются форсунки.
1: Из-за грязного топлива.
0: Угу. Они забиваются нагаром, топливо перестает распыляться и начинает просто литься струей. Двигатель троит, теряет мощность, ремонт форсунок вытягивает из кармана еще 20-60 тысяч.
1: Слушай, и к этому обязательно нужно добавить моторное масло. Казалось бы, топливо и масло – разные системы, но они же напрямую связаны.
0: Конечно. Продукты неполного сгорания суррогатного бензина прорываются через поршневые кольца прямо в картер двигателя.
1: И в итоге чистое масло начинает смешиваться с микроскопическими частицами сажи.
0: Да.
1: Превращаясь в такую, знаешь, жидкую наждачную бумагу.
0: Прекрасная аналогия. И эта наждачка начинает методично стачивать внутренние стенки цилиндров и шейки коленвала. Масло деградирует в два раза быстрее.
1: Превращаясь в густую черную смоленистую жижу. И если сложить замену катализатора, чистку форсунок и удвоенные траты на масло...
0: Получается, что за пару лет каждый водитель отдает от 50 до 150 тысяч рублей сверху.
1: Просто за право ездить на том, что налили в бак.
0: Именно.
1: И какой тогда прогноз?
0: Прогноз звучит максимально жестко. Уже через 6-12 месяцев стартует массовая волна критических поломок моторов на новых машинах. Современный автопарк начнет массово выходить из строя.
1: Автосервисы просто захлебнутся от количества работы.
0: Абсолютно. А если вспомнить, что сложная электроника и многие детали двигателя идут по сложным логистическим цепочкам через параллельный импорт...
1: Дефицит запчастей взвинтит цены на ремонт до космических масштабов.
0: 100%.
1: Получается, легковые автомобили ждет медленная и дорогая смерть. Но знаешь, у кого нет умных датчиков детонации, которые могли бы оттянуть неизбежное?
0: У кого?
1: У водителя фуры, который везет продукты в супермаркет. Если легковушки страдают от качества, то тяжелый транспорт прямо сейчас парализован самими лимитами.
0: О, дизельное топливо – это основа основ.
1: Вся логистика, все снабжение держится на дизеле. И лимит в 40 литров на одну заправку для тяжелого транспорта выглядит даже не как издевательство, а как экономический саботаж.
0: Давай переведем это в понятные образы.
1: Давай.
0: Представь, что бежишь тяжелый марафон по жаре, но тебе разрешают делать только один крошечный глоток воды каждые 15 километров.
1: Жестоко. Бак современной фуры вмещает 600, иногда 1200 литров топлива. 40 литров солярки – это смешно.
0: Вот именно. Груженному тягачу этого объема хватит от силы километров на 120.
1: То есть дальнобойщику вместо того, чтобы спокойно выполнять рейс, приходится заниматься выживанием.
2: Отстоять очередь.
3: Залить свои жалкие 40 литров, взять чек и поехать искать следующую колонку.
2: И эти потерянные часы на трассе имеют прямую измеримую цену.
3: Время в коммерческой логистике – это главный ресурс. Простой на заправке означает, что фура с опозданием приедет на распределительный центр.
2: А опоздание влечет за собой драконовские штрафы за срыв сроков поставки.
3: Огромные штрафы. А если фура везет скоропортящиеся продукты? Замороженную курицу или молочную продукцию и рефрижератор молотит в холостую в очереди на АЗС. Риск потери груза колоссальный.
2: Транспортные компании видят эти риски и реагируют единственно возможным способом.
3: Они закладывают все возможные простои и штрафы в свои тарифы. В итоге стоимость логистики взлетает на 15-25%.
2: Следовательно, дорожает абсолютно все, что лежит на полках магазинов или на строительных базах. Хлеб, молоко, кирпичи, одежда. Ни один товар не телепортируется в магазин магическим образом. Его привозит фура.
0: И не только ритейл принимает удар. Возьмем сельское хозяйство во время посевной или уборочной кампании.
2: Современный комбайн или тяжелый трактор в поле работает по 16 часов в сутки.
0: Угу. И фермер не может сказать погоде: подожди с дождем, у меня трактор поехал за 40 литрами на заправку. Техника просто не может функционировать без постоянного и объемного подвоза дизеля.
1: А масштабные стройки? Там простой экскаваторов, кранов и бетономешалок моментально сдвигает сроки сдачи объекта,
0: увеличивая сметы на миллионы.
1: Получается, это не разовый скачок цен на топливо. Это постоянный, непрекращающийся инфляционный импульс. Пока дальнобойщик цедит солярку по капле, ценники в магазинах будут методично переписываться в большую сторону.
0: Да. Но если легальная система загоняет людей и бизнес в тупик, не давая работать, общество моментально находит обходные пути.
1: И эти пути уже найдены. Происходит стремительное возрождение теневого сектора. Возникает классический черный рынок, который многие помнят по 90-м годам.
0: И сейчас он формируется сразу на трех уровнях.
1: Первый уровень, самый очевидный, это уличные перекупщики.
0: Да, люди с канистрами, выстроившиеся вдоль трассы. Схема примитивная, но рабочая. Человек методично объезжает заправки, собирает свои лимиты по 20 литров, сливает в большую бочку в гараже.
1: А потом выходит на обочину или создает группу в мессенджере и продает этот бензин с наценкой в 30-50% тем, к тому нужно ехать прямо сейчас.
0: Угу. Это нижний ярус. Куда интереснее второй уровень. Корпоративные схемы. Дело в том, что существуют топливные карты для юридических лиц, где установлены совсем другие лимиты. И предприимчивые сотрудники, имеющие доступ к этим картам, начинают торговать лимитами налево.
1: О, как! То есть за наличные деньги водитель корпоративного фургона заправляет чужую машину?
0: Да. А разницу в цене спокойно кладет себе в карман. Возникает огромный теневой оборот наличности внутри легальных сетей.
1: А третий уровень? Неужели ведомство тоже в деле?
0: Третий уровень – это элита теневого рынка. Закрытые ведомственные АЗС и небольшие нефтебазы, которые обслуживают госструктуры или крупные промышленные предприятия.
1: А раньше они работали исключительно для собственных нужд?
0: А теперь, когда на обычных заправках дефицит, на этих закрытых объектах появляется топливо для своих. Разумеется, без всяких лимитов в 20 литров, но с огромной скрытой наценкой. И только по рекомендации.
1: Если сложить все эти факты, вырисовывается пугающая картина жесткого социального разлома.
0: Согласен.
1: Теневой рынок всегда бьет по самым уязвимым. Обеспеченный человек со связями, владелец крупного бизнеса с корпоративными картами, они купят топливо. Переплатят перекупщику, найдут выход на закрытую нефтебазу, но они поедут.
0: А что делать фермеру в отдаленной деревне, где на 200 километров вокруг всего одна колонка?
1: И та отпускает бензин по чайной ложке. Или владельцу маленького бизнеса, у которого нет штата юристов, чтобы пробивать корпоративные квоты. Они оказываются в заложниках.
0: Топливо перестает быть товаром. Оно становится ресурсом, который доступен только избранным.
1: И этот социальный разрыв будет только увеличиваться.
0: Увы.
1: Возникает главный вопрос. Вот давай представим гипотетическую ситуацию. Завтра, по мановению волшебной палочки, все нефтеперерабатывающие заводы восстанавливают. Оборудование чинят, катализаторы завозят, производство выходит на проектную мощность. Можно ли будет просто нажать кнопку «Отмена» и откатить все назад?
0: К сожалению, нет. Накопленный эффект этого структурного кризиса невозможно стереть ластиком.
1: Давай подведем итог. Даже если инфраструктуру полностью восстановят, изношенные высокосернистым суррогатом моторы миллионов автомобилей не исцелятся сами собой.
0: Да, владельцы китайских кроссоверов и старых иномарок все равно поедут в автосервисы и отдадут свои сбережения за капитальный ремонт.
1: Инфляционный шок, который прямо сейчас перекраивает тарифы на логистику, уже закладывается в стоимость продуктов и стройматериалов. А цены, как мы знаем, крайне неохотно идут вниз.
0: И теневые схемы перекупщиков, серые корпоративные махинации и коррупционные связи на нефтебазах уже обросли своими интересами. Те, кто начал зарабатывать сверхприбыли на дефиците, просто так от них не откажутся.
1: Получается, табличка 20 литров – это не просто ограничение объема, это метафора новой эпохи. Эпохи жесткого распределения ресурсов и тотальной подмены качества суррогатом.
0: Именно. И в завершение хочется забросить одну очень важную мысль, которую стоит обдумать каждому.
2: Какую?
0: На протяжении последних десятилетий базовая свобода передвижения воспринималась как данность. Сел в машину, завел мотор, поехал в соседний город или на другой конец страны.
2: Ну да, это кажется естественным.
0: Но если мобильность перестает быть правом и превращается в привилегию, которая требует связей, серьезных переплат или унизительного планирования поездок от заправки к заправке, как это изменит саму географию жизни?
2: Интересный вопрос. На этом сегодняшний разбор подошел к концу. До скорого. Берегите свои моторы.
0: Счастливо.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
6: Параллельная реальность. Президенту доложили о продвижении армии к Запорожью. Судя по спутникам, все не так. Какая ситуация на фронте на самом деле?
7: Это у вас группировка Днепр, да?
8: Так точно.
7: Постепенно подбираетесь к Запорожью?
8: Так точно.
7: Откуда чего?
6: Это встреча Владимира Путина с военными группировки «Днепр». Именно они спустя 2 дня после публикации этого видео начали отступать под Степногорском и Каменским. Запорожское направление остается одним из ключевых для армии. Однако, несмотря на сложное положение российских военных на том участке фронта, Владимир Путин уверен, что наступление идет как следует. В реальности армия России уже 2 месяца подряд отступает с ранее захваченных территорий на Украине, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Украинские войска продвигаются с севера на юг широким фронтом на полосе от Камышевахи и Новогеоргиевки до Новогригоровки. Глубина наступления до 3 километров. И это только то, что публикуют российские каналы, признавая контрнаступление ВСУ. Украинские военные закрепились на восточном берегу реки Гайчур и поддерживают удары с севера.
6: Аналитики связывают это с контратаками ВСУ, усилением ударов беспилотников, а также блокировкой терминала Starlink и мессенджера Telegram, считает военный эксперт Ян Матвеев.
9: На юге это Кинбурнская коса, где уже почти не осталось солдат. С узкой части всех вывели, чуть восточнее некоторые подразделения остаются. Украинские военные используют тяжелые дроны-бомбардировщики с 14-килограммовыми боеприпасами, чтобы атаковать укрытия российских солдат. Шансов спастись от таких ударов крайне мало.
6: Сами военнослужащие считают, что они прекратили наступление из-за больших потерь в штурмах. Командиры не берегут личный состав, говорят солдаты.
10: Командир Гасан, в первую очередь Газ, потом кто еще? Ангел.
11: Ангела нет.
10: Ангел нас отправляли, они набухались и отправляли нас туда, где Русин Яр, ту сторону, по посадкам, штурмовать посадки, идти вдвоем.
11: Без понча, без ничего.
10: Говорят, погода наша, ветер, баба-яга летает, да, там, она вас не видит, не переживайте. Ну, просто в один конец отправляют на смерть.
11: За 8 часов 4 трупа сразу, 2 группы.
10: Да, 2 группы сразу, да. Какие 4, 6? 6 человек потеряли. Двое ночью. Ушли. Да. Потом двое. 6 человек, да, сразу же за день ушло. 6 человек, 200 сразу же, 6-6.
6: О неблагоприятном положении в армии высказался недавно и писатель Захар Прилепин. Он заявил, что первоначальные расчеты на быстрое завершение боевых действий не оправдались.
12: Оказывается, мы убиваемы, оказывается, у нас можно отрезать колонны, оказывается, можно сжечь нашу технику, оказывается, все это возможно.
6: Несмотря на все проблемы, окончания спецоперации пока в планах нет. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и сообщил ему, цитирую, критической ситуации для Украины на поле боя. Кстати, о ситуации на фронте и возможных мирных переговорах американский президент планирует поговорить на встрече с Зеленским во время саммита «Большой семерки» во Франции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
8: Мобилизационная экономика – слух или реальность? Почему Набиуллина на самом деле пропустила форум в Питере? Отставка не за горами? Длительное отсутствие в публичном поле главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной породило волну слухов о грядущих кадровых перестановках, которые могут затронуть не только Центробанк, но и всю вертикаль власти. В СМИ появилась информация о том, что Набиуллина обсуждает возможность покинуть пост главы Центробанка, который она занимала с 2013 года. Якобы она согласна доработать до конца своего срока в 2027 году, но не готова исполнять функции в случае введения военного положения или закрытия границ, что ранее обсуждали в правительстве. Также на прошлой неделе Владимир Путин высказался, что ставку ЦБ нужно снижать. Это впервые он открыто раскритиковал работу Центробанка, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
13: Значит, смотрите, Набиуллина, кто бы как про нее что бы ни говорил, она профессионал высокого уровня. Она решает ту задачу, которую ей поставил Путин. И он ее поэтому ценил. Она решала очень важную задачу. Четыре года она больную, ненормальную военную экономику держала благодаря вот этой работе с рублем более или менее в вменяемых рамках. А теперь этот метод просто функционально перестает работать. Растет дефицит бюджета, потому что страна тратит больше денег, чем их зарабатывает. Растет быстро, сильно. И как ты тут уже не поднимаешь эту ставку? Если ты ставку поднимешь, то вообще экономика заглохнет, не военная. Короче, Набиуллина сделала все, что могла для Путина. И теперь ее сдают. Теперь ему надо назначить виноватого. И, конечно, этим виноватым будет этот самый экономический блок.
8: Среди кандидатов на замену Набиуллиной называют банкиров Андрея Костина и Петра Фродкова. Скорее всего, с Набиуллиной уйдет вся ее команда, которая больше не в силах тушить пожары в экономике военного времени. И эти возможные отставки представляют собой серьезные системные риски, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: У меня есть подозрение, что там коллективный демарш. Даже господин Заботкин, очень известный ее заместитель, тоже ушел в жесткую фронту. Я думаю, что сейчас идет лихорадочный поиск новой команды Центробанка. То есть кем заменить всю команду, а не только Эльвиру Сахибзадовну. И все последствия этого будут, естественно, выражаться в отсутствии какой бы то ни было стратегии в отношении денежно-кредитной политики, в отношении бюджета. Все пойдет в разнос, гиперинфляция, печатание денег, никаких ограничителей у системы не будет. Исчезнет защита от дурака. Набиуллина играла отчасти такую роль, вот защита от дурака.
8: Одновременно с этим появились слухи и о грядущей отставке правительства Михаила Мишустина, занимающего премьерский пост с 2020 года. Есть версия, что Мишустина может сменить Андрей Белоусов, ныне министр обороны, а ранее помощник президента по экономике. Он сторонник логики осажденной крепости и жесткого госпланирования, говорят эксперты. Поэтому его перевод в премьеры означал бы не просто кадровую перестановку, а гораздо более серьезный сигнал. Государство готово переходить от модели адаптации к модели жесткой мобилизационной экономики. А это будет плюсом для СВО, но минусом для простых граждан, живущих в тыловых городах России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
16: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
6: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
17: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
6: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
18: И воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
6: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
15: Последние 7 дней. Враг недели.
6: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компаний, которые сотрудничают с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
19: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
6: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
20: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
21: Да.
20: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
6: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
3: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
6: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
21: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный пузырь, к которому надо относиться всерьез.
22: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
21: Ну, мы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
6: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Последние 7 дней. Опасность недели.
6: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
23: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
6: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 2022 году. Тогда тоже, скажем, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
24: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
6: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
25: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
6: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Последние 7 дней. Опасность недели.
6: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
0: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
6: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
1: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
6: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
2: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
6: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
2: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как панцирь, но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
6: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
5: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
8: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
4: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
7: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
4: Ну, нам
7: вплоть до увольнения.
4: Нам на СВО.
7: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию.
8: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
4: Что? Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО.
7: Я
4: нету,
7: понимаю.
4: Нету у меня канистр.
7: Ну, не имеем права пожарной безопасности.
4: Ну, блин.
7: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля секунды, все
4: следы. Родину надо защищать, а мы, получается, вот помогите, пожалуйста.
8: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
9: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
8: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ.
10: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло, естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все. Не все, безусловно, но практически все. проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда была дешево, в каком-то областном центре, ну, в среднем, можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье, и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали: дай мне кредит, а эти вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларом, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье. Сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, нездоровиться, это все в час ночи, ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров. Ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине. Нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось. Вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку государства прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеенный и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности, не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм, никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
11: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 3 десятка городов, в том числе Питер, Москву.
12: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье, поэтому мы заливаем канистры.
6: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
13: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
6: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
14: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Калининградская область и даже Татарстан, которым, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
6: На фоне ограничений продажи топлива и его дефицита стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
3: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
16: Нет, в бочке нельзя набрать бензина. У нас нельзя в бочке. Я вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
3: Ну, нам на СВО.
16: До увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот та сейчас линия подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот, девочка.
6: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
17: Сегодня в Евпаторию поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
6: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
18: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
6: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Пусть нефть течет. Трамп объявил об окончании войны с Ираном. США впервые обошли Россию по экспорту нефти. Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня. Как сообщают обе стороны, они согласовали текст меморандума о взаимопонимании. Он должен быть подписан в ближайшую пятницу в Швейцарии. Со стороны США участие в церемонии, как ожидается, примет вице-президент Джей Ди Венс или даже сам Дональд Трамп. Американский президент уже заявил, что Ормузский пролив наконец будет открыт.
19: Сделка с Исламской Республикой Иран заключена. Поздравляю всех. Настоящим я устанавливаю полное беспошлинное открытие Ормузского пролива с одновременным снятием американской морской блокады. Суда всего мира, запускайте двигатели, пусть нефть потечет.
8: Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, выступавшего посредником на переговорах, уточнил, что соглашение будет включать немедленное и окончательное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Государственное телевидение Ирана подтвердило соглашение и объявило о победе. Если верить тексту меморандума, который был опубликован иранскими медиа пару дней назад, США и союзники выделяют $300 миллиардов на восстановление Ирана. Санкции, связанные с нефтью в отношении Ирана, приостанавливаются. В рамках сделки Тегеран согласился не взимать плату с проходящих через Ормузский пролив судов, говорит специалист по Ближнему Востоку Евгения Рахманина.
20: Также предстоит посмотреть над тем, как открывается Ормузский пролив. Вместе с тем я просто обязана отметить, что у обеих сторон есть интерес к тому, чтобы это соглашение вышло в путь. Есть совершенно очевидный интерес у Ирана, экономический, и есть интерес у Трампа, которому все это достаточно надоело. Больших побед он не предвидит для себя и для США. И с его точки зрения пора переключаться на что-то новое, на что-то другое.
8: Иран, в свою очередь, подтверждает, что не будет разрабатывать ядерное оружие в соответствии с договором о нераспространении. Хотя риски, что на мировой карте появится еще одна ядерная страна, остаются велики, говорит политолог Геннадий Белов.
0: Ну, прежде всего, я думаю, что стоит здраво посмотреть на ситуацию в ядерной сфере. Иран, который приближался к вот этой красной черте дальнейшему возможному производству ядерной бомбы, но он не переходил эту красную черту, совершенно сознательно этого не делал. Теперь вопрос в том, насколько нынешнее иранское руководство, которое менее опытное, более рискованное, более обозленное, чем раньше, захочет все-таки эту черту перейти. Что есть больше амбиций, есть больше предпосылок для того, чтобы стать ядерной державой. Хотя, да, этого не хочет Китай, этого, может быть, не хочет и Россия. Ну и, конечно же, западный мир, но тут в этом плане Иран не думаю, что будет кого-то спрашивать.
8: Тем временем, пока длился американо-иранский конфликт, США вышли на первое место в мире по объему экспорта нефти и нефтепродуктов. При этом Штаты обогнали традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Россию. В мае американский экспорт достиг примерно 10,5 миллионов баррелей в сутки, тогда как Россия поставляла около 7 миллионов, а Саудовская Аравия – 6 миллионов баррелей. Таким образом, США удерживают лидерство уже третий месяц подряд. Резкий рост объясняется сразу двумя факторами. Во-первых, война фактически парализовала Армузский пролив и нарушила поставки саудовской нефти. Во-вторых, российский экспорт сокращается под давлением атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Последние 7 дней. Новость.

0: стороны, утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
1: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
0: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
2: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
0: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
2: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
0: В полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану $300 миллиардов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня» и сегодня мы говорим о том, почему над Москвой при всей ее плотной противовоздушной обороне один дрон все равно долетел до нефтезавода. Как это вообще возможно и почему это не случайность, а математика? Разбираемся. Знаете, если просто взять сухие цифры этой атаки 16 июня, ну, звучит как абсолютный успех.
4: Около 60 сбитых аппаратов, да?
3: Да, почти 60 беспилотников сбито, и всего один, ну, один единственный, прорвался в капотню. Математически это меньше 2% от всех запущенных целей. В любой, скажем так, инженерной задаче 98% успеха – это триумф.
4: Ну, в инженерии, да, возможно, но в вопросах воздушной безопасности, понимаешь, 98% – это вообще не триумф. Это пробитый щит.
3: То есть одна ошибка все перечеркивает.
5: Это даже не ошибка. 100-процентной защиты неба просто не существует в природе. И вот этот один дрон, который долетел до резервуаров, это же не сбой радаров. И не то, чтобы оператор ПВО там не доспал или отвлекся.
3: А что тогда?
5: Это симптом, ну, фундаментального кризиса классической военной доктрины во всем мире. Доктрины, которая десятилетиями строилась под совершенно другие угрозы. А сейчас она просто на полной скорости врезалась в абсолютно новую реальность.
3: Слушай, чтобы этот масштаб кризиса понять, давай вообще разберем, через что этот один дрон должен был пройти. Но архитектура защиты неба над огромным городом – это же сложнейшая вещь.
5: Эшелонированная, да. Многослойная.
3: Именно. Там три уровня. Дальний рубеж – это тяжелые системы, ну, например, С-400 «Триумф». Их задача какая? Бить на огромные расстояния до 400 километров вдаль и высоко в стратосферу.
5: Но тут надо понимать, подо что они создавались? Это же логика холодной войны.
3: Да-да-да. Они должны сбивать огромные металлические объекты, стратегические бомбардировщики, баллистические ракеты, летящие на сверхзвуки.
5: Вот. А стрелять из С-400 по пластиковому беспилотнику – это, ну, как из снайперской винтовки комара пытаться убить. Радары для этого просто не предназначен.
3: Ага, и поэтому есть второй эшелон – ближний рубеж. Это системы вроде «Панцирь-С1».
5: Мобильные такие телохранители, да?
3: Точно. У них уже ракеты на 20 километров и пушки на 4 километра. Их еще часто ставят прямо на крыше высоток в центре города. И есть третий эшелон.
5: Пикапы с пулеметами.
3: Да, мобильные группы. В кузове крупнокалиберный пулемет, зенитный прожектор. Это уже самое

0: последняя линия защиты, если умная электроника не справилась?
1: Звучит монументально. Радары, скоростные ракеты, пушки. Но, слушай, тут возникает самый главный вопрос. Если все это такое многослойное и высокотехнологичное, почему радары просто не видят цель изначально?
0: Ну вот тут начинается физика.
1: Да. Потому что это же не какой-то невидимый стелс-бомбардировщик за миллиарды долларов. Это кусок пластика с мотором от газонокосилки.
0: Вот именно. Материалы решают все. В радиолокации есть такое понятие «эффективная поверхность рассеяния» — ЭПР. Как вообще работает радар? Он как фонарик в темной комнате.
1: Светит радиоволной, да?
0: Да. Излучает волну и ждет, когда она отразится от объекта и вернется назад. Металлический фюзеляж самолета отражает сигнал идеально, просто как зеркало. Радар его видит за сотни километров.
1: А дрон делают из чего? Стеклопластик, фанера?
0: Пенопласт, карбон. То есть это диэлектрики. Радиоволна сквозь них просто проходит на вылет.
1: Вообще не отражается.
2: Но физика материалов — это только половина беды. Вторая проблема — это вообще физика самой планеты.
3: Геометрия Земли.
2: Да. Земля же круглая, а луч радара идет по прямой. И возникает такое явление, как радиогоризонт. Смотри, антенна ПВО стоит на Земле, а дрон летит, скажем, над руслом Ликей на высоте 15 метров.
0: То есть он прячется за изгибом планеты?
2: Абсолютно. Луч радара проходит над ним в пустоту, и дрон появляется на экране только когда подлетает километров на 30, ну, в лучшем случае 50.
0: А скорость у него 200 километров в час?
2: Вот. И математика тут безжалостна. От появления точки на экране до удара остается буквально 10-15 минут.
0: И это если летит одна цель, а если их 60, как было 16 июня?
2: Это тотальный паралич системы. Человеческий мозг оператора просто физически не может за пару минут обработать 60 целей, отличить настоящую угрозу от ложных, распределить их и нажать кнопку на каждую.
0: Но ведь кроме радаров есть и другие сенсоры, да? Тепловизоры, оптика, акустика.
2: Есть, конечно. Но моторчик от бензокосилки почти не дает тепла. Тепловизор его просто не видит на расстоянии.
0: А звук?
2: А звук теряется в гуле мегаполиса. Трассы, заводы. Но это сплошной фоновый шум.
0: И тут мы подходим ко второй огромной проблеме. Допустим, радар чудом все увидел, оператор успел нажать кнопку. Дальше начинается просто экономический абсурд.
2: О, война на истощение.
0: Да. Давай сравним стоимость. Пластиковый дрон из гаража стоит от 1 до 5 тысяч долларов.
2: Так.
0: А одна ракета комплекса «Панцирь» — одна штука от 500 тысяч до 2 миллионов долларов. А ракета С-400 еще дороже.
2: То есть разница в сотни раз.
0: Да. Защита стоит в 100-400 раз дороже нападения. Это же математически невыгодно.
1: Слушай, ну я бы тут поспорил, если считать чисто по железу, да, абсурд. Но надо же смотреть на ценность того, что мы... того, что система защищает.
0: В смысле стоимости завода?
1: Ну, конечно. Нельзя сравнивать ракету за 2 миллиона и дрон за 5 тысяч в вакууме. Если этот копеечный дрон попадет в установку крекинга нефти, ущерб будет на десятки или сотни миллионов долларов. Остановка производства, пожар.
0: Ну, с этой точки зрения потратить 2 миллиона, чтобы спасти 100, логично.
1: Абсолютно рационально в моменте. Но атакующая сторона эту математику прекрасно знает и поэтому использует тактику роя.
0: Ага, вот тут самое интересное начинается.
1: Смотри, летит стая из 60 беспилотников. Из них 50 могут быть вообще без взрывчатки. Просто пустышки. Корпус, бензин, мотор.
0: Радар же не видит, что внутри.
1: Именно. Для радара они все одинаковые. ЭПР у них идентичные. И система ПВО обязана стрелять по всем.
0: Потому что любая точка может быть боевой.
1: Да. И начинается истощение боекомплекта. У установки ограниченное число ракет на направляющих. Она стреляет, стреляет, в какой-то момент ракеты просто заканчиваются.
0: И нужна перезарядка.
1: А перезарядка — это краны, транспортные машины, это время. И вот пока установка пустая, тот самый единственный боевой дрон летит к цели. Ему больше ничего не мешает.
0: Слушай, это похоже на, знаешь, когда толпа с фальшивыми билетами подходит к охраннику в клубе. Он проверяет каждого, тратит все свое время, а в этот момент реальный преступник просто заходит через черную дверь.
1: Идеальная аналогия. Охранник просто перегружен. И тут еще добавляется производственный фактор. Ракету делают месяцами.
0: Да, там микроэлектроника, точные станки.
1: А дроны собираются в ангарах за пару недель. Запчасти с мирового рынка Сторона в обороне физически не может штамповать ракеты за миллионы долларов с той же скоростью, с которой нападающий делает пластиковые самолетчики.
0: Хорошо, давай представим идеальную ситуацию. Радары увидели цель заранее, боекомплект полный, ракет хватает на всех. Почему в городе этого все равно недостаточно?
1: Потому что мегаполис – это худшее место для противовоздушной обороны. Город сам себе враг.
0: Из-за застройки?
1: Конечно. Многоэтажки по 25-30 этажей. Для радара, который стоит на земле, такой дом – это монолитная гора. За каждым зданием огромная слепая зона – радиотень.
0: И дрон просто летит между домами.
1: Да, ныряет в эти бетонные каньоны и остается невидимым, пока не выскочит прямо перед целью.
0: Ну, решение же очевидное – поднять радары на крыше. Что, собственно, и делают в центре? Ставят их на высоте 100 метров.
1: Ставят, но это создает чудовищную проблему. Дилемму, я бы сказал. Смотри, дрон летит на высоте 20 метров над промзоной рядом с жилым районом.
0: Так.
1: У оператора два варианта. Первый – выпустить ракету. Ракета тяжелая, огромная скорость, фугасная боевая часть. Беспилотник маленький, виляет, ракета промахивается.
0: И куда она летит?
1: А вот куда она летит? Если самоликвидатор не сработал, эта бомба в сотни килограммов падает прямо в жилой двор. Детонация ракеты ПВО в городе – это катастрофа.
0: Ужас. То есть стрелять ракетой слишком опасно. А второй вариант?
1: Второй вариант – бить из 30-миллиметровой автоматической пушки.
0: Ну, пушка бьет точнее вблизи, там же бешеная скорострельность.
1: Скорострельность бешеная. Но физика-то никуда не делась. Снаряды, которые пролетели мимо дрона, они же в воздухе не растворяются.
0: У-у-у.
1: Да, они летят по баллистической траектории над жилыми кварталами. И потом этот град из тяжелых металлических болванок падает вниз. На крыше, на машины, на улице.
0: То есть стрельба по угрозе в городе сама по себе становится угрозой.
1: Сопутствующий ущерб порой сопоставим с самим попаданием беспилотника. И тут еще география города важна. Исторический центр обычно защищен плотно. А огромные промзоны, вот как Капотня...
0: Они всегда на периферии.
1: Да. Это гигантские территории, заводы, ТЭЦ, склады топлива. Закрыть каждый цех системы ПВО просто нереально. Поэтому периферия всегда самая уязвимая.
0: Получается, иллюзия вот этого железного купола над городом, она просто рушится. Если тотальная защита не работает, что остается?
1: Остается локальная защита. Промышленные предприятия понимают, что спасать себя им придется самим.
0: Переход на уровень конкретных заводов.
1: Именно.
0: И что они делают? Ну, во-первых, физические барьеры. Ставят металлические сети, натягивают тросы над трансформаторами.
1: Ну да, чтобы дрон запутался.
0: Да, или взорвался далеко от важного оборудования. Во-вторых, активно ставят системы РЭБ, радиоэлектронной борьбы, глушилки связи, антидроновые ружья. Они давят GPS, и дрон просто падает.
1: Звучит в теории красиво.
0: А на практике?
1: А на практике я бы по этим методам прошелся очень жестко.
0: Давай.
1: Сети. Ну, над маленькой подстанцией размером с гараж ты сеть натянешь. А нефтезавод – это сотни гектаров. Переплетенные трубы, колонны крекинга высотой с дом. Затянуть завод в паутину невозможно. Это остановит саму работу предприятия.
0: Логично. Ну хорошо, РЭП. Генераторы помех создают невидимый купол. Туда ни один радиосигнал не пробьется, разве нет?
1: Проблема РЭП в том, что он работает только когда есть что глушить.
0: В смысле?
1: Ну, глушилки были суперэффективны против старых дронов, которым нужна была постоянная связь с оператором и спутники GPS. Заглушил канал, дрон упал. Но сейчас-то технологии поменялись.
0: Ты имеешь в виду автономные системы?
1: Да, машинное зрение. Это просто меняет правила игры.
0: А, я читала про это. В дрон загружают карту перед стартом.
1: Именно. Подробную карту маршрута. И визуальный профиль цели, как выглядит этот конкретный резервуар. И все. После запуска дрон переходит в режим полного радиомолчания.
0: Ему не нужен GPS.
1: Вообще не нужен. Он просто летит и снимает землю через обычную камеру. Бортовой компьютер сравнивает картинку в камере с картой в памяти и сам корректирует курс.
3: Щит пробивается дешевой камерой и алгоритмом.
1: Да. И вот если все это суммировать, ПВО истощается копеечными пустышками. Локальный РЭП обходится машинным зрением. Вывод напрашивается очень жесткий.
4: Какой?
1: Архитектура критических объектов должна полностью измениться.
4: Уходить под землю?
1: Абсолютно. Если небо окрыть на 100% невозможно математически, значит, в следующее десятилетие критическая инфраструктура уйдет под землю.
4: Заводы, серверные, узлы связи.
1: Все это придется проектировать как укрепленные бункеры с самого начала. Эпоха открытых промышленных парков со стеклянными фасадами закончилась. Промышленность вернется к эстетике массивного бетона.
4: Да уж, иллюзия неуязвимого тыла действительно окончена. Уничтожение угрозы за $1000 оружием за пару миллионов – это просто не может работать вечно. Адаптироваться к этой перманентной угрозе с неба теперь придется самой промышленности на местах. На этом сегодня все. До встречи в следующем разборе.
2: Всего доброго. Услышимся.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
7: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
6: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
8: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
9: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
8: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
10: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
11: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю им, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
8: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
12: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот. И еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
8: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
13: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
8: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
9: Капец. Походу до вечера стоять, блин, буду.
8: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московский НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
14: Приезжая на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что у вас тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка 5 км. Вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
8: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС в области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
15: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот ему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть откуда-то где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, и не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
8: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
9: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетело в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите.
8: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Последние 7 дней. Новость недели.
17: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя 2 установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
18: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
17: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
19: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков, в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
20: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. В канистру, в общем, не наливает, поэтому имейте в виду, только в машину.
17: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
17: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Последние 7 дней. Новость недели.
17: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки – говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
18: логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти. Скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
17: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак. И цены растут стремительными темпами.
0: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь в Адыгею, допустим, чтобы заправиться. И все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
3: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
22: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65. По Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
17: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
23: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в 3 раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
17: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля, но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Последние 7 дней. Ужас недели.
8: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
24: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут то еще лотереей.
8: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
24: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
8: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
1: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
8: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может. Поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители краткостриженные.
2: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто. Оно долетает даже сюда. Джанкой просто страшно каждый день.
8: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Последние 7 дней. Ужас недели.
17: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
4: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
17: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
4: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мамой через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
17: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
5: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
17: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
16: Последние 7 дней. Бред недели.
8: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
7: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
8: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
10: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
8: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
11: Вон они, эти пи***цы,
12: ебать. Уже достали, кого-то повели.
8: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
10: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать, в автолигу. Что там еще, Катя?
25: Женщина одна.
10: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирает всех.
8: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов. Однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
26: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
8: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
6: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта кампания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
8: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Последние 7 дней. Бред недели.
17: Будущее в смерти. Автопром в кризисе. На базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Серийное производство люксовых «Аурус» закрыли. Российский аналог Rolls-Royce оказался убыточным. Серийное производство аурусов сворачивается, поэтому площадку по их сборке в Татарстане планируют закрыть. Об этом со ссылкой на источники написал в своем телеграм-канале автоэксперт Сергей Цыганов.
26: Завод «Аурус» в Елабуге все-таки закроют. Ну, не смогли превратить президентскую игрушку в по-настоящему серийную марку. Не смогли. Амбиций было много, а экономического обоснования – ноль. 2026 год завод, вероятнее всего, доработает. Но уже в сентябре начнется ликвидация офиса «Ауруса» в Химках, а работникам предложат перебазироваться в Питер.
17: Сейчас цена автомобилей «Аурус» начинается примерно от 50 миллионов рублей, а рестайлинговый лимузин «Сенат» в длинной версии стоит от 117 миллионов рублей. При такой цене спроса на «Аурусы» практически нет. Ни о каких ранее заявленных 5000 машин в год не может быть и речи, говорят эксперты. Себестоимость сборки «Аурус» настолько высока, что рентабельным этот проект никогда не станет ни при каком тираже. За прошлый год в Елабуге выпустили примерно 150 автомобилей и еще около сотни собрали на другой площадке. Однако государство будет тянуть этот проект до последнего, хотя бы в виде мелкосерийного производства. Хотя уже вся отрасль автопрома в глубоком кризисе, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Ну, смотрите, когда вы имеете столько заводов, сколько имеет сейчас страна, на 140 миллионов, даже если верить этой цифре, населения, из которых покупать машины может только каждый десятый, грубо, да, ну, сравним с Европой, где каждый второй может купить машину, с Америкой, где каждый первый может купить машину, каждая первая семья практически. Поэтому здесь обречен автопром. Ну, вот глобально, сколько бы ни возились, ну, еще потратят 100 миллиардов долларов туда и сюда на поддержание иллюзии, что страна должна иметь свой собственный автопром. Это все иллюзии. Скоро с ними расстанутся.
17: Автопром остро нуждается в инвестициях, технологиях и партнерах из-за рубежа. Однако СВО и санкции положили конец таким проектам. Как следствие, большинство заводов «АвтоВАЗа» последний год работает неполную рабочую неделю. Людям сокращают зарплаты, а отечественные автомобили простаивают на открытых парковках-складах, говорит Ширяев.
9: Поймите, что «АвтоВАЗ» — это не жилец. Он мог выжить только с учетом кооперации с «Рено-Ниссан», да, с использованием той базы, которую принесли европейцы. Сам по себе это не жилец. Никто по доброй воле эти машины покупать не хочет. Когда поставили выбор между китайцами и «АвтоВАЗом», то даже китайцев начали покупать, хотя они ломаются, хотя они ненадежные. Но вот когда забрали европейские бренды, люди вот не хотят на «АвтоВАЗ». Ну, компания не жилец. «АвтоВАЗ» не жилец, «КамАЗ» Донбасс не жилец. Это все рано или поздно придется просто ликвидировать. Либо они будут проедать дальше деньги, ведь не бывает бесплатных денег в экономике. Но просто это диагноз в системе, понимаете?
17: Чтобы хоть как-то поднять продажи, отечественные автомобилестроители переделывают модели под потребности рынка. Например, на базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Внутри предусмотрено все необходимое – место для гроба, венков и лопаты. Производители решили сосредоточиться на рынке, который стабильно растет с февраля 2022 года, в то время как многие бизнесы в России закрываются из-за выросших налогов и неблагоприятной экономической среды, ритуальный бум в стране набирает обороты. За первый квартал текущего года открылось более 1500 новых похоронных бюро. Это на 40% больше, чем годом ранее. Ритуальный рынок расцветает на фоне рекордных потерь на фронте. Так что, по крайней мере, продажи катафалков «Лада Гранда» будут стабильно расти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Последние 7 дней. Бред недели.
8: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
13: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
8: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
14: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
8: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
15: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
8: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
18: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
8: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете, но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Последние 7 дней. Беда недели.
8: 80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте. В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сына забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
0: Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год, два, ты многих товарищей потерял, тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
8: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный из донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
3: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, капец. Установка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300, средний. Я пока один.
8: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделения регулярно атакуют БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
19: Вот срочников очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибла. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что куда, и все. Пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
8: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента», 1557 АМ.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что касается каждого, у кого есть машина. Вы заправляетесь и думаете, что льете в бак нормальный бензин. А государство тем временем тихо разрешило заводам делать топливо в 1,5 раза грязнее и продавать его под той же маркировкой. Без объявлений, без скидок, без предупреждений. Разбираемся, что происходит и чем это кончится для вашего мотора.
21: Да, привет. Тут, знаешь, ситуация это гораздо глубже, чем просто какой-то злой умысел или, чья-то жажда наживы.
20: Ну а как это еще назвать? Выглядит именно так.
21: Понимаю, но это настоящая цепная реакция. Она начинается где-то там, в высоких кабинетах и на нефтеперерабатывающих заводах. А заканчивается...
20: прямо в цилиндрах двигателя.
21: Именно. И даже в легких пешеходов.
20: Слушай, ну давай тогда разбираться детально. Если смотреть на факты, в 2026 году правительство официально разрешило крупным заводам радикально снижать качество бензина.
21: Ага.
20: То есть, если убрать всю эту бюрократию, заводам просто разрешили гнать бензин стандарта Евро-3, а на заправках его по-прежнему продают под видом Евро-5.
21: Да. Причем сначала же это подавали как какую-то временную меру.
20: Временную, да, но в мае решение закрепили окончательно. Все, пути назад нет.
21: Тут надо сразу обозначить контекст для понимания. Что такое вообще этот Евро-3? Это стандарт с самого начала 2000-х.
20: Эпоха кнопочных телефонов.
21: Да-да-да. Кнопочные телефоны, карточки для интернета. А Евро-5, на который в России официально перешли в 2016-м, это, ну, совсем другой технологический уровень.
20: Пропасть в полтора десятилетия.
21: Абсолютно. Разница колоссальная.
20: Ну вот представь, ты приходишь в магазин,

0: Просто цеха. Это гигантские, сложнейшие комплексы размером с небольшие города.
1: Ну, масштабы понятны, да.
0: И с 22-го года эти комплексы регулярно становятся целями для ударов беспилотников.
1: Угу.
0: Повреждены самые уязвимые узлы, вот эти высокотехнологичные установки перегонки и очистки. И проблема в том, что их тупо нечем чинить.
1: Подожди, стоп. А как же параллельный импорт? Неужели за столько времени нельзя было выстроить логистику и привезти детали через третьи страны?
0: Одно дело привезти в чемодане там партию айфонов или микрочипы, и совсем другое – доставить колонну гидроочистки. Она высотой с многоэтажный дом.
1: Ого, я как-то не задумывалась о габаритах.
0: Плюс там многотонные партии специфических катализаторов. Исторически это все поставляли Германия, США, Франция. Сейчас легально купить невозможно, а серые схемы для такого, ну, штучного и гигантского оборудования, они просто не работают.
1: Понятно. То есть возник жесткий выбор?
0: Очень жесткий. Вариант первый. Заводы полностью останавливают производство и ждут мифического ремонта.
1: А это значит мгновенный дефицит, пустые заправки?
0: Именно. Фуры с продуктами не едут в магазины. Логистический паралич.
1: Настоящая катастрофа для экономики.
0: Да. Поэтому, собственно, и выбрали второй вариант. Заводы работают дальше, но технологический процесс, ну, сильно упрощается. Сложные этапы очистки просто выкидывают из цепочки.
1: Меньше из зол, чтобы просто сохранить объемы бензина.
0: Абсолютно верно.
1: Ну, административную логику понять можно. Спасение экономики любой ценой. Но давай спустимся на уровень химии. Что конкретно поменялось в составе того, что льется из пистолета?
0: Тут в центре внимания две главные проблемы. Первая касается сломанных установок гидроочистки. Это такие массивные реакторы, где нефть под диким давлением обрабатывают водородом.
1: Чтобы убрать серу.
0: Точно. Связать и удалить серу. Но так как катализаторы недоступны или сами реакторы разбиты, процесс просто обходит по резервным трубам.
1: Бензин идет в обход фильтров.
0: Да. Сырым.
1: И цифры тут реально пугают. Вот по стандарту Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм бензина.
0: Угу. Это следовые значения.
1: А по Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. Рост ровно в 15 раз.
0: Впечатляет, да.
1: Это, ну, как взять стакан воды, бухнуть туда в 15 раз больше соли, чем нужно, и заставлять человека это пить. Организм какое-то время потянет, а потом почки откажут.
0: Аналогия с солью, скажем так, немного упрощает картину, но суть нагрузки на систему передает отлично. Но слушай, есть же вторая проблема. И она бьет еще сильнее.
1: Какая?
0: У этого сырого бензина, который не почистили, очень низкое октановое число.
1: Ага, нужно пояснить. Октановое число – это способность бензина сопротивляться преждевременному взрыву.
0: Да, чтобы он не детонировал в цилиндре раньше времени и не разносил двигатель.
1: И чтобы на заправке гордо светились цифры 92 или 95...
0: Топливо нужно искусственно разогнать. Раньше это делали сложным крекингом. А теперь на сцену триумфально возвращается дешевая химия. Монометилоанилин. Или просто ММА.
1: Слушай, так это же жутко токсичная штука. Она десятилетиями была под строжайшим запретом.
0: Запрет ввели не просто так. ММА – это реальный убийца моторов. Помимо того, что он задирает октан, этот химикат оставляет после сгорания тяжелейшие смолистые отложения.
1: То есть, как будто вместо чистого бензина в бак налили сироп.
0: Во-во! Плюс еще долю этанола увеличили. И тут, знаешь, всплывает очень интересный экономический нюанс.
1: Так-так.
0: Возврат к ММА и отказ от вот этой сложной гидроочистки – это ведь невероятно выгодно заводам.
1: Выгодно в смысле экономят.
0: Колоссально экономят. От 10 до 15% операционных расходов просто срезается.
1: Ничего себе.
0: Не надо тратить энергию на высокое давление, не надо закупать дорогущий водород, отпадают катализаторы.
1: Подожди, то есть получается классическая шрингфляция только в промышленных масштабах. Заводы экономят миллиарды рублей, льют дешевые ММА вместо дорогой очистки. А цена на заправки для водителя?
0: Ну, вообще не падает.
1: Ни на копейку. Товар хуже, производство дешевле, а платишь ту же сумму.
0: Платить в итоге придется даже больше. Сначала на заправке, а потом в кассе автосервиса. Финансовая нагрузка просто перекладывается с нефтяников на автовладельцев.
1: Но давай тогда по деталям разберем эту нагрузку. Вот этот бензин Евро-3 с кучей серы и смолой, что он делает с машиной? Пойдем прямо по пути топлива. Удар первый, форсунок.

0: форсунки.
1: О да, форсунка в современном моторе – это вообще ювелирный инструмент. Она должна распылять бензин в цилиндр в виде такого, знаешь, тончайшего тумана.
0: Там же микроскопические отверстия.
1: Вот именно. А смола, которую щедро оставляет ММА, начинает эти каналы забивать. Форсунка больше не может делать туман.
0: И что происходит?
1: Она начинает просто лить бензин струей. Каплями. Топливо нормально не сгорает. Машина дергается при разгоне. В мороз вообще отказывается заводиться. Ну и расход летит в космос.
0: Это только начало. Дальше топливо попадает в цилиндр. Там происходит взрыв. И тут удар второй. Кислота.
1: Да. 150 миллиграммов серы сгорают и образуют диоксид серы. А внутри цилиндра всегда есть водяные пары.
0: Побочный продукт горения.
1: И диоксид серы смешивается с этой водой прямо на стенках.
0: И мы получаем серную кислоту. Двигатель буквально превращается в химический реактор и начинает сам себя переваривать.
1: Эта кислота же неизбежно стекает по стенкам в моторное масло.
0: Угу.
1: И там она мгновенно съедает все щелочные присадки, которые добавлены специально для защиты металла. Масло теряет свойства.
0: Начинается коррозия поршневых колец. А это «здравствуй, капремонт».
1: Замена поршневой, расточка блока. Счет легко перевалит за 100, а то и 200 тысяч рублей.
0: Слушай, ну тут многие водители со стажем могут сказать, подождите, в 2005-м все ездили на этом самом Евро-3, и машины выхаживали по 500 000 километров. Чего вы паникуете?
1: Отличное замечание. Разница в самих двигателях. Мотор из 90-х – это массивная чугунная глыба.
0: С огромными допусками.
1: Да. Низкое давление топлива, большие отверстия. Такой мотор переварит хоть керосин пополам со смолой.
0: А современные машины? Совершенно иная картина. Легкий алюминий, прямой впрыск под диким давлением в 250 бар, турбины. Эти механизмы, они просто конструктивно не рассчитаны на агрессивную кислоту.
1: То есть для них бензин Евро-3 – это смертельный приговор. Причем в очень короткий срок.
0: И есть еще третий удар. Выхлопная система. А точнее катализатор.
1: Ох, это вообще отдельная тема.
0: Давай попробуем объяснить на пальцах. Представь престижный ночной клуб. Входная дверь – это выхлопная труба. А охранник на фейс-контроле – это катализатор.
1: Угу, хорошая метафора.
0: Внутри там керамические соты, покрытые платиной и палладием. Они, как охранники, ловят токсичные выхлопы и нейтрализуют их.
1: А теперь представь, что к дверям этого клуба вместо нормальной публики подходит толпа хулиганов с баллончиками краски.
0: Это сера.
1: Точно. Сера мгновенно залепляет платиновое напыление, охранники ослеплены, плюс добавляется липкая смола от ММА, и керамические соты забиваются наглухо.
0: Выхлопным газом просто некуда выходить. Возникает пробка.
1: Двигатель пытается протолкнуть эти раскаленные газы через забитый фильтр. И тут начинается перегрев.
0: Там же обычно нормальная температура, ну, градусов 400-800. И машина вспыхивает, как спичка.
1: Внезапные возгорания авто в плотном трафике перестают быть редкостью. Риск пожаров возрастает кратно.
0: Ну, знаешь, экологические последствия, они еще масштабней. Меня поражает вот эта угроза для городов. Пешеходы же платят огромную цену.
2: Абсолютно. Забитые катализаторы что означают? Либо они не работают, либо их просто вырезают.
0: И вся химическая таблица летит прямиком на улицы.
1: Миллионы машин в Москве, Петербурге, Екатеринбурге
0: ежедневно превращаются в генераторы токсичного смога.
1: Да, этот диоксид серы попадает в дыхательные пути. Реакция с влагой на слизистых, и в легких образуется слабая серная кислота.
0: Отсюда рост астмы, хронических бронхитов, а канцерогены еще и накапливаются.
1: В долгосрочной перспективе это неминуемый всплеск онкологии. И особенно уязвимы дети.
0: Потому что их рост как раз на уровне выхлопных труб.
1: Именно. Масштаб угрозы уже перерастает в полноценный кризис городского здравоохранения. Это не просто дымящий завод на окраине, где есть санитарная зона.
0: Это сотни тысяч генераторов яда прямо под окнами.
1: Которые прогреваются каждое утро.
0: Да, если сложить технические разрушения и экологический ущерб, картина на ближайшие годы вырисовывается мрачно. Как это вообще отразится на макроэкономике, на автопарке страны?
1: Автопарк ждет лавина ремонтов. Заявленный ресурс современных моторов, ну, где-то 300-400 тысяч километров.
0: При нормальном обслуживании?
1: Да. А из-за этого бензина ресурс сократится вдвое. Моторы будут требовать капиталки уже на 150-200 тысячах.
0: А рынок запчастей вообще к такому готов? Логистические проблемы-то никуда не делись?
1: Рынок ждет тотальный дефицит. Первыми полетят кислородные датчики – лямбда-зонды. Они стоят в выхлопной системе и выгорают первыми. Потом форсунки – топливные насосы.
0: Спрос многократно превысит предложение, цены взлетят.
1: Угу. Стоимость оригинального катализатора сейчас может составлять 100-150, а то и 300 тысяч рублей. Среднестатистический водитель не пойдет покупать новую деталь за такие деньги.
0: Он поедет в ближайший гараж и просто вырежет этот фильтр.
1: Это станет стандартом. Керамические соты выбивают болгаркой, вваривают пустые металлические банки пламегасители, а электронику прошивают обманками.
0: Чтобы компьютер не выдавал ошибку. Но ведь это билет в один конец.
1: В смысле?
0: Ну смотри, если катализатор вырезан, машина навсегда остается токсичной. Даже если через 3 или 5 лет заводы починят свои установки гидроочистки и начнут делать чистый бензин. Экологию городов это уже не спасет.
1: Согласен.
0: Миллионы машин будут ездить с пустыми трубами. Этот ущерб инфраструктуре и здоровью необратим.
1: Да. И в этой истории есть еще один макроэкономический фактор – торговая изоляция.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Бензин Евро-3 абсолютно неконкурентно способен за рубежом. Введен строгий запрет на экспорт такого топлива в страны Евразийского экономического союза.
0: То есть в Казахстан или Беларусь его официально отправить нельзя?
1: Да, потому что там-то действуют жесткие международные стандарты. И международные транспортные компании попадают в логистическую ловушку.
0: Представляю. Фура заправляется полными баками где-то под Самарой. Едет к границе.
1: На таможне экологический контроль делает замер. И фуру просто разворачивают.
0: Ломаются отлаженные транспортные коридоры. Получается, весь этот произведенный грязный бензин оказывается заперт внутри страны.
1: Рынок сбыта схлопывается. А когда рынок заперт, что начинает работать? Законы монополии.
0: Конкуренция за качество исчезает. Зачем нефтяной компании вкладывать миллиарды в сложный параллельный импорт, чтобы привести реактор гидроочистки, если топливо и так купят?
1: Вот именно. У водителей просто нет альтернативы. Ехать на работу нужно. В условиях закрытого рынка стимулы улучшать качество пропадают полностью.
0: Давай попробуем подвести итог. Очевидно, что от этого бензина спрятаться не получится. Он уже на заправках и никуда не исчезнет. Но что делать автовладельцам? Как подготовиться и минимизировать ущерб?
1: Придется радикально пересматривать регламенты обслуживания. Во-первых, навсегда забыть про замену масла раз в 15 тысяч километров.
0: Как пишут в сервисных книжках.
1: Да, теперь интервал должен быть строго 7-8 тысяч километров. Масло дольше просто не выдержит из-за серной кислоты.
0: И, наверное, нужно смотреть на само масло. Я слышала про щелочное число.
1: Да, параметр TBN. Чем оно выше, тем лучше масло будет сопротивляться окислению и нейтрализовать кислоту.
0: А что с химией в бак?
1: Тоже придется вспомнить. Регулярно лить качественные присадки, очистители, форсунок, чтобы хоть как-то растворять ту смолу от ММА.
0: Ну и, наверное, самое главное – прислушиваться к машине. Если на панели загорелся check engine, или машина потеряла тягу при обгоне.
1: Или появился резкий запах из выхлопной трубы.
0: Запах тухлых яиц – это же сероводород. Сигнал, что катализатор перестал справляться и плавится.
1: Сразу ехать в сервис. Проигнорируешь – потеряешь не только двигатель, но и машину в пожаре.
0: Внимательность к мелочам сейчас конвертируется в сохраненные сотни тысяч рублей.
1: В общем, вся эта ситуация оставляет один очень серьезный провокационный вопрос на будущее. Понятно, что сломанное западное оборудование на НПЗ будут пытаться заменить.
0: Угу. Но способны ли те же китайские технологии быстро интегрироваться и вернуть качество бензина на нормальный уровень? Или автовладельцам нужно просто глубоко вдохнуть и привыкать, что капитальный ремонт мотора – это теперь такая же рутинная процедура, как сезонная замена колодок.
1: Да. Быстрых решений в такой тяжелой промышленности просто не бывает. Технологический переход займет годы кропотливой работы. А до тех пор ресурсом для экономики будут выступать двигатели частных автомобилей.
0: Да. Будем внимательно следить за развитием событий на топливном рынке. Берегите свои моторы, не забывайте проверять уровень масла и сохраняйте холодную голову. До скорого!
1: Удачи на дорогах. До встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
5: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему «Панцирь» не спас московский НПЗ?
6: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть такой пятый.
5: Москва подверглась крупнейшей за последние 2 года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
7: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
5: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
8: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
5: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
9: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
5: Вопрос у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета. Это ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
10: Доброе утро, друзья. Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
5: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
11: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Как это громко и страшно.
5: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
12: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда, собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит, нахрен. О, все горит, вообще все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
5: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
13: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже. Поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
14: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открытое. Вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
13: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую, «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву». Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. По последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро на рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
15: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
13: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
16: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
13: Владимира Путина во время налета дронов в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
17: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать. А где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы? Там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уж очень мощного и серьезного не установлено.
13: атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Столица в приоритете. Вокруг Москвы установили еще 7 вышек ПВО из-за угрозы дронов.
9: Вот. Вон он туда приземлился.
5: Новые вышки ПВО с зенитно-ракетными комплексами «Панцирь» появились в столице в течение 2 дней. Многие из них расположены в непосредственной близости от жилых населенных пунктов, пишут журналисты. Но есть и другая сторона медали. Эти системы ПВО не новые. Их привезли из других регионов, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
18: То есть, если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит, где-то в другом месте не хватает. Ведь в СУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
5: В целом, вокруг Москвы разместили более сотни систем ПВО. Таким количеством не может похвастаться ни один другой город России. В прошлом году рядом с Москвой дополнительно установили 43 вышки с панцирем С-1. Новые позиции появились у Зеленограда, Подольска, в районе Гжелия, под Наро-Фоминском и у аэропортов Домодедово и Жуковский. Это связано с массированными атаками беспилотников на центральный регион. Люди напуганы. Они говорят, что нигде не чувствуют себя в безопасности.
19: Раньше угроза казалась недосягаемой и далекой, и сейчас стало страшно.
9: Да, теперь это реальность, и вот вдруг все еще хуже станет. Очень
19: близко
9: страшно стало.
19: Очень, да.
20: А вот на каких условиях? То есть любые условия или вот только как-то там?
19: Любые, главное, мир.
21: Центр России, и до нас это дошло, просто это плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
20: Было ли раньше такое ощущение, что до нас не долетит?
21: Было. Но после новости, считая новости, даже несколько вот год назад, что даже Новосибирск, Красноярск, Челябинская область. Но глупо, я думаю, думать, что Свердловская область будет другой.
20: Увеличилась ли у вас тревожность после прилета БПЛА?
22: Конечно, раз в 10. Получается, я вот когда смотрела, мне посчастливилось увидеть выложенный ролик в запретграмме, если это можно так сейчас говорить. Вот. И сразу у меня внутри паника, страх. А если прилетит в мой дом? Как такое вообще могло произойти? Что, почему не перехватили? Почему вообще допустили такое? Вот. Очень страшно на самом деле. 5-й год уже. Конечно, хочется, чтобы это побыстрее уже все закончилось. И вообще обещали, как там, Киев за 3 дня. Вот, как-то эти 3 дня уже в года переросли.
5: В последнее время ВСУ усилили удары дронами по России. Атакам подвергаются в первую очередь нефтяная инфраструктура, НПЗ, нефтяные терминалы и хранилища топлива. Также под удары попадают военные производства и российская логистика. Удары уже вызывали дефицит топлива почти по всей стране, пишут Z-блогеры.
23: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
5: Американская газета Financial Times пишет, что укрепление воздушного щита вокруг столицы связано с беспрецедентными мерами безопасности Владимира Путина. Опасения усилились после инцидента с атакой беспилотников в районе Валдая. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
0: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина черная.
13: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
1: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
13: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
2: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
13: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке БПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Нагорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
4: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку «Роснефть». Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
13: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро 95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За два часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
24: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
5: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
6: Либо по сотоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за сотоводом, что это нефтеперерабатывающий. Ну, это потому что там вот видно, где леса, это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Что там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
5: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот тот столб.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз-таки те люди, которые задают маршрут для беспилотников. Они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их, эти системы, не заметили. И чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
4: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ц. Это уже есть какой пятый.
0: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установку укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
5: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. А дают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
0: Вместо укрытий в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
6: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать, война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
7: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
8: друзья,
7: что не можем.
8: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
7: Потому что это правда.
8: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
9: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете, а в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после ударов в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва на напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини, как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты, но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше? Добавить химические предприятия, которых бесконечное количество. Добавить научно-исследовательские институты. Знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик в деревне, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот 50 долларов вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости. Ну, очень тяжело и очень долго, этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты. Да и тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, вы и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два. Его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты. Отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Что это было? В Иркутской области рухнул ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Выясняем, это диверсия или роковая случайность.
10: Десантировались, самолет упал. Там где-то на берегу. Один в воду упал, один туда куда-то дальше, а второй на берег. И самолет сам упал.
0: Крушение произошло средь бела дня на глазах у сотен жителей города Свирска. Внезапно тяжелый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, летевший над городом, начал падать, говорят очевидцы.
11: Вот военный самолет со среднего. Четверо катапультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой.
0: Вскоре в Минобороны сообщили, самолет упал при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. На борту Ту-22М3 находились командир, его помощник, а также штурман-навигатор и штурман-оператор.
12: Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
0: Причиной крушения стал отказ двигателя, после которого ракетоносец потерял управление. Это был четвертый Ту-22М3, который потерпел крушение в тылу за время СВО. Два борта разбились в 24-м в Ставропольском крае и Иркутской области. Через год еще один ракетоносец упал также в Иркутской области. Но главная проблема Ту-22М3 – это то, что в России таких самолетов больше не производят. Их выпуск установили еще в 1993-м, поэтому каждая потеря такого уникального борта очень болезненна, отмечает военный аналитик Максим Ковалев.
13: Российская авиация даже через 10 лет не сможет компенсировать то, что она потеряла за эти годы войны в Украине. Почему? Да, все очень просто. Российская авиация, она может производить самолеты Ту-95МС? Нет, не может. Она может производить с нуля новый, абсолютно новый Ту-22М3? Нет, не может. А самолет ДРЛО А-50 может произвести? Нет, не может. Если Су-34 они еще могут производить, или Су-35, да, или Су-30СМ, то хорошо. А если мы говорим про штурмовики, которые поддерживают сухопутные наступательные операции, то Су-25 они сейчас не производят.
0: Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В российских ВКС числятся более 50 таких машин. Из них эксплуатируется около 30. Самолет этого типа участвует в нанесении ударов по территории Украины. Несколько Ту-22М3 было уничтожено или повреждено в результате украинской операции «Паутина» в июне прошлого года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
14: Ну, что, буду снимать? Да его там лица нет, череп отвалился. Ну. Да не, по-моему. А, все, что осталось. Фу, все, можешь закрывать.
0: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
15: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Я еще весь вытек. Рука отлетела. Выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
16: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдают. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
16: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по нескольку дней. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что уже почувствовал каждый, кто подъезжал к заправке в последние месяцы. 20 литров бензина в одни руки. Именно столько отпускают крупнейшие сети в десятках российских городов. Почему это происходит, чем это закончится, разбираемся прямо сейчас.
18: Слушай, ну, с первого взгляда вообще кажется, что это просто какой-то досадный сбой логистики. Ну, знаешь, цистерны там где-то застряли на железной дороге или базы не успели отгрузить объемы.
17: Типа вот-вот все вернется в норму, да?
18: Именно. Но это полноценная смена экономической парадигмы. То, что подается как разовая проблема, на самом деле является симптомом глубочайшей трансформации.
17: Масштаб и правда уже впечатляет. И первое, о чем я сразу подумала, а почему не работают стандартные рычаги? Ну, обычно же государство в таких случаях просто запрещает экспорт.
18: Логика вроде железобетонная.
17: Ну да, если бензина не хватает внутри страны, давайте просто перестанем отправлять его за границу. И внутренний рынок насытится.
18: Эта логика перестает работать, когда ломается сама физика процесса. Запрет экспорта сейчас абсолютно бесполезен.
17: Почему?
18: По одной простой причине. Физически снизились мощности самих нефтеперерабатывающих заводов

0: пересаживается на автобус.
1: Да, а сейчас-то цифры на табло стоят на месте. Цена заморожена административно.
0: Ну, сам товар получить нельзя.
1: В том-то и дело. Запрещается налив в канистры, вводятся жесткие лимиты, появляются разные правила для физических лиц и корпоративных клиентов.
0: То есть рынок переходит в режим нормирования?
1: Абсолютно. И это не мера на пару недель, типа перетерпеть кризис. Это новая реальность на годы вперед.
0: Слушай, если объемы на внутреннем рынке пытаются удержать любыми доступными способами, возникает пугающий вопрос.
1: Какой?
0: А что на самом деле происходит с качеством той жидкости, которая льется из пистолета на заправке? Но если сломано оборудование, как они поддерживают производство?
1: А они и не поддерживают его на прежнем уровне.
0: В смысле?
1: Происходит масштабный технологический откат. Чтобы удержать объемы, заводы вынуждены радикально упрощать производство.
0: Так, давай разберем эту механику. Современное топливо, вот этот всем привычный стандарт, Евро-5, это же не просто нефть, которую прокипятили.
1: О, далеко не просто.
0: Это сложнейший химический коктейль.
1: Чтобы получить Евро-5, требуются современные импортные катализаторы, гидрокрекинг, специальные присадки.
0: Которые вытягивают серу и улучшают процесс сгорания, да?
1: И когда доступ к этим компонентам отрезается...
0: Или они становятся просто астрономически дорогими на сером рынке, у заводов остается только один выход. Они буквально выбрасывают из производственной цепочки стадии тонкой очистки. И что получается на выходе?
1: По факту с конвейера сходит высокосернистый бензин уровня Евро-3.
0: Ого! То есть это возврат к технологическим стандартам 20-летней давности?
1: Именно так.
0: Но постой, я подъезжаю к колонке, и там большими буквами светится АИ-95 Евро-5.
1: Ну да.
0: Никто же не пишет Евро-3 или суррогат. Как это вообще легально продается под старой маркировкой?
1: А вот в этом и заключается такой, знаешь, негласный компромисс.
0: То есть все понимают, но умолчат?
1: Да. Официальное признание того, что стандарты качества рухнули, вызовет панику и колоссальное недовольство среди миллионов автовладельцев. Поэтому контролирующие органы просто перестают проводить строгие проверки.
0: Получается, на рынок легально льется суррогат?
1: Да, легальный суррогат. И коварство ситуации в том, что обычный водитель этого не видит.
0: Ну да, без портативной химической лаборатории в багажнике разницу-то уловить невозможно. Жидкость выглядит как бензин, пахнет как бензин.
1: Машина заводится?
0: Заводится, пока в один прекрасный день на приборной панели не загорается гирлянда ошибок.
1: Да, и машина отправляется на эвакуаторе в автосервис. Вся эта мнимая экономия и красивые цифры объемов в отчетах оборачиваются катастрофическими расходами.
0: Скрытый налог на низкое качество ложится на плечи обычных водителей.
1: Точно.
0: Слушай, давай переведем этот налог в конкретные детали, потому что цифры разрушений здесь реально впечатляют.
1: Давай.
0: Современный двигатель – это же ювелирный механизм. И когда в него начинает регулярно поступать высокосерный суррогат, первой линией обороны падает катализатор.
1: Да, и важно понимать, как именно это происходит. Катализатор внутри выхлопной системы можно представить как такую микроскопическую губку из драгоценных металлов платины, палладия.
0: Которая должна дожигать вредные газы.
1: Угу. Но сера в плохом топливе действует как горячая смола. Она просто залепляет соты этой губки.
0: То есть катализатор физически задыхается.
1: Задыхается, оплавляется и перестает пропускать выхлопные газы. Двигатель начинает захлебываться собственным выхлопом.
0: Жесть. И если в нормальных условиях эта губка служит, 150 тысяч километров пробега, то на суррогате она умирает уже через 30-50 тысяч.
1: Да. А замена катализатора сейчас это от 30 до 150 тысяч рублей в зависимости от модели.
0: Нехило так.
1: Но это только начало. Дальше сдаются форсунки.
0: Из-за грязного топлива.
1: Угу. Они забиваются нагаром, топливо перестает распыляться и начинает просто литься струей. Двигатель троит, теряет мощность, ремонт форсунок вытягивает из кармана еще 20-60 тысяч.
0: Слушай, и к этому обязательно нужно добавить моторное масло. Казалось бы, топливо и масло – разные системы, но они же напрямую связаны.
1: Конечно. Продукты неполного сгорания суррогатного бензина прорываются через поршневые кольца прямо в картер двигателя.
0: И в итоге чистое масло начинает смешиваться с микроскопическими частицами сажи.
1: Да.
0: Превращаясь в такую, знаешь, жидкую наждачную бумагу.
1: Прекрасная аналогия. И эта наждачка начинает методично стачивать внутренние стенки цилиндров и шейки коленвала. Масло деградирует в два раза быстрее.
0: Превращаясь в густую черную смоленистую жижу. И если сложить замену катализатора, чистку форсунок и удвоенные траты на масло...
1: Получается, что за пару лет каждый водитель отдает от 5

0: 50 до 150 тысяч рублей сверху.
1: Просто за право ездить на том, что налили в бак.
0: Именно.
1: И какой тогда прогноз?
0: Прогноз звучит максимально жестко. Уже через 6-12 месяцев стартует массовая волна критических поломок моторов на новых машинах. Современный автопарк начнет массово выходить из строя.
1: Автосервисы просто захлебнутся от количества работы.
0: Абсолютно. А если вспомнить, что сложная электроника и многие детали двигателя идут по сложным логистическим цепочкам через параллельный импорт...
1: Дефицит запчастей взвинтит цены на ремонт до космических масштабов.
0: 100%.
1: Получается, легковые автомобили ждет медленная и дорогая смерть. Но знаешь, у кого нет умных датчиков детонации, которые могли бы оттянуть неизбежное?
0: У кого?
1: У водителя фуры, который везет продукты в супермаркет. Если легковушки страдают от качества, то тяжелый транспорт прямо сейчас парализован самими лимитами.
0: О, дизельное топливо – это основа основ.
1: Вся логистика, все снабжение держится на дизеле. И лимит в 40 литров на одну заправку для тяжелого транспорта выглядит даже не как издевательство, а как экономический саботаж.
0: Давай переведем это в понятные образы.
1: Давай.
0: Представь, что бежишь тяжелый марафон по жаре, но тебе разрешают делать только один крошечный глоток воды каждые 15 километров.
1: Жестоко. Бак современной фуры вмещает 600, иногда 1200 литров топлива. 40 литров солярки – это смешно.
0: Вот именно. Груженному тягачу этого объема хватит от силы километров на 120.
1: То есть дальнобойщику вместо того, чтобы спокойно выполнять рейс, приходится заниматься выживанием.
2: Отстоять очередь.
3: Залить свои жалкие 40 литров, взять чек и поехать искать следующую колонку.
2: И эти потерянные часы на трассе имеют прямую измеримую цену.
3: Время в коммерческой логистике – это главный ресурс. Простой на заправке означает, что фура с опозданием приедет на распределительный центр.
2: А опоздание влечет за собой драконовские штрафы за срыв сроков поставки.
3: Огромные штрафы. А если фура везет скоропортящиеся продукты? Замороженную курицу или молочную продукцию и рефрижератор молотит вхолостую в очереди на АЗС. Риск потери груза колоссальный.
2: Транспортные компании видят эти риски и реагируют единственно возможным способом.
3: Они закладывают все возможные простои и штрафы в свои тарифы. В итоге стоимость логистики взлетает на 15-25%.
1: Следовательно, дорожает абсолютно все, что лежит на полках магазинов или на строительных базах. Хлеб, молоко, кирпичи, одежда. Ни один товар не телепортируется в магазин магическим образом. Его привозит фура.
0: И не только ритейл принимает удар. Возьмем сельское хозяйство во время посевной или уборочной кампании.
1: Современный комбайн или тяжелый трактор в поле работает по 16 часов в сутки.
0: Угу. И фермер не может сказать погоде: подожди с дождем, у меня трактор поехал за 40 литрами на заправку. Техника просто не может функционировать без постоянного и объемного подвоза дизеля.
1: А масштабные стройки? Там простой экскаваторов, кранов и бетономешалок моментально сдвигает сроки сдачи объекта.
0: Увеличивая сметы на миллионы.
1: Получается, это не разовый скачок цен на топливо. Это постоянный, непрекращающийся инфляционный импульс. Пока дальнобойщик цедит солярку по капле, ценники в магазинах будут методично переписываться в большую сторону.
0: Да. Но если легальная система загоняет людей и бизнес в тупик, не давая работать, общество моментально находит обходные пути.
1: И эти пути уже найдены. Происходит стремительное возрождение теневого сектора. Возникает классический черный рынок, который многие помнят по 90-м годам.
0: И сейчас он формируется сразу на трех уровнях.
1: Первый уровень, самый очевидный, это уличные перекупщики.
0: Да, люди с канистрами, выстроившиеся вдоль трассы. Схема примитивная, но рабочая. Человек методично объезжает заправки, собирает свои лимиты по 20 литров, сливает в большую бочку в гараже.
1: А потом выходит на обочину или создает группу в мессенджере и продает этот бензин с наценкой в 30-50% тем, к тому нужно ехать прямо сейчас.
0: Угу. Это нижний ярус. Куда интереснее второй уровень – корпоративные схемы. Дело в том, что существуют топливные карты для юридических лиц, где установлены совсем другие лимиты. И предприимчивые сотрудники, имеющие доступ к этим картам, начинают торговать лимитами налево.
1: О, как! То есть за наличные деньги водитель корпоративного фургона заправляет чужую машину?
0: Да. А разницу в цене спокойно кладет себе в карман. Возникает огромный теневой оборот наличности внутри легальных сетей.
1: А третий уровень?
2: Неужели ведомство тоже в деле?
0: Третий уровень – это элита теневого рынка. Закрытые ведомственные АЗС и небольшие нефтебазы, которые обслуживают госструктуры или крупные промышленные предприятия.
2: А раньше они работали исключительно для собственных нужд?
0: А теперь, когда на обычных заправках дефицит, на этих закрытых объектах появляется топливо для своих. Разумеется, без всяких лимитов в 20 литров, но с огромной скрытой наценкой. И только по рекомендации.
2: Если сложить все эти факты, вырисовывается пугающая картина жесткого социального разлома.
0: Согласен.
2: Теневой рынок всегда бьет по самым уязвимым. Обеспеченный человек со связями, владелец крупного бизнеса с корпоративными картами. Они купят топливо. Переплатят перекупщику, найдут выход на закрытую нефтебазу, но они поедут.
0: А что делать фермеру в отдаленной деревне, где на 200 километров вокруг всего одна колонка?
2: И та отпускает бензин по чайной ложке. Или владельцу маленького бизнеса, у которого нет штата юристов, чтобы пробивать корпоративные квоты. Они оказываются в заложниках.
0: Топливо перестает быть товаром. Оно становится ресурсом, который доступен только избранным.
2: И этот социальный разрыв будет только увеличиваться.
0: Увы.
2: Возникает главный вопрос. Вот давай представим гипотетическую ситуацию. Завтра, по мановению волшебной палочки, все нефтеперерабатывающие заводы восстанавливают. Оборудование чинят, катализаторы завозят, производство выходит на проектную мощность. Можно ли будет просто нажать кнопку «Отмена» и откатить все назад?
0: К сожалению, нет. Накопленные эффекты этого структурного кризиса невозможно стереть ластиком.
2: Давай подведем итог. Даже если инфраструктуру полностью восстановят, изношенные высокосернистым суррогатом моторы миллионов автомобилей не исцелятся сами собой.
0: Да, владельцы китайских кроссоверов и старых иномарок все равно поедут в автосервисы и отдадут свои сбережения за капитальный ремонт.
2: Инфляционный шок, который прямо сейчас перекраивает тарифы на логистику, уже закладывается в стоимость продуктов и стройматериалов. А цены, как мы знаем, крайне неохотно идут вниз.
0: И теневые схемы перекупщиков, серые корпоративные махинации и коррупционные связи на нефтебазах уже обросли своими интересами. Те, кто начал зарабатывать сверхприбыли на дефиците, просто так от них не откажутся.
2: Получается, табличка 20 литров – это не просто ограничение объема. Это метафора новой эпохи. Эпохи жесткого распределения ресурсов и тотальной подмены качества суррогатом.
0: Именно. И в завершение хочется забросить одну очень важную мысль, которую стоит обдумать каждому.
2: Какую?
0: На протяжении последних десятилетий базовое слабобы передвижения воспринималось как данность. Сел в машину, завел мотор, поехал в соседний город или на другой конец страны.
2: Ну да, это кажется естественным.
0: Но если мобильность перестает быть правом и превращается в привилегию, которая требует связей, серьезных переплат или унизительного планирования поездок от заправки к заправке, как это изменит саму географию жизни?
2: Интересный вопрос. На этом сегодняшний разбор подошел к концу. До скорого. Берегите свои моторы.
0: Счастливо.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
6: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
5: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
7: Параллельная реальность. Президенту доложили о продвижении армии к Запорожью. Судя по спутникам, все не так. Какая ситуация на фронте на самом деле?
8: Это у вас группировка Днепр, да?
9: Так точно.
8: Постепенно подбираетесь к Запорожью?
9: Так точно.
8: Удачи вам.
7: Это встреча Владимира Путина с военными группировки «Днепр». Именно они спустя 2 дня после публикации этого видео начали отступать под Степногорском и Каменским. Запорожское направление остается одним из ключевых для армии. Однако, несмотря на сложное положение российских военных на том участке фронта, Владимир Путин уверен, что наступление идет как следует. В реальности армия России уже 2 месяца подряд отступает с ранее захваченных территорий на Украине, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Украинские войска продвигаются с севера на юг широким фронтом на полосе от Камышевахи и Новогеоргиевки до Новогригоровки. Глубина наступления до 3 километров. И это только то, что публикуют российские каналы, признавая контрнаступление ВСУ. Украинские военные закрепились на восточном берегу реки Гайчур и поддерживают удары с севера.
7: Аналитики связывают это с контратаками ВСУ, усилением ударов беспилотников, а также блокировкой терминала Starlink и мессенджера Telegram, считает военный эксперт Ян Матвеев.
9: На юге это Кинбурнская коса, где уже почти не осталось солдат. С узкой части всех вывели, чуть восточнее некоторые подразделения остаются. Украинские военные используют тяжелые дроны-бомбардировщики с 14-килограммовыми боеприпасами, чтобы атаковать укрытие российских солдат. Шансов спастись от таких ударов крайне мало.
7: Сами военнослужащие считают, что они прекратили наступление из-за больших потерь в штурмах. Командиры не берегут личный состав, говорят солдаты.
10: Командир Гасан, в первую очередь ГАЗ, потом кто еще? Ангел.
11: Ангела нет.
10: Ангел нас отправляли, они набухались и отправляли нас туда, где Русин Яр, в ту сторону, по посадкам, штурмовать посадки, идти вдвоем.
11: Без понча, без ничего.
10: Говорят, погода наша, ветер по Байгале тает, да, там, она вас не видит, не переживайте. Ну, просто Вадим Конец управляет на смерть.
11: За 8 часов 4 трупа сразу, 2 группы.
10: Да, 2 группы сразу, да. Какие 4, 6? 6 человек потеряли. Двое ночью. Ушли. Потом двое, 6 человек, да, сразу же за день ушло. 6 человек, 200 сразу же, 6.
7: О неблагоприятном положении в армии высказался недавно и писатель Захар Прилепин. Он заявил, что первоначальные расчеты на быстрое завершение боевых действий не оправдались.
12: Оказывается, мы убиваемы, оказывается, у нас можно отрезать колонны, оказывается, можно сжечь нашу технику, оказывается, все это возможно.
7: Несмотря на все проблемы, окончания спецоперации пока в планах нет. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и сообщил ему, цитирую, критической ситуации для Украины на поле боя. Кстати, о ситуации на фронте и возможных мирных переговорах американский президент планирует поговорить на встрече с Зеленским во время саммита «Большой семерки» во Франции. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Скандал недели.
13: Мобилизационная экономика. Слух или реальность? Почему Набиуллина на самом деле пропустила форум в Питере? Отставка не за горами? Длительное отсутствие в публичном поле главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной породило волну слухов о грядущих кадровых перестановках, которые могут затронуть не только Центробанк, но и всю вертикаль власти. В СМИ появилась информация о том, что Набиуллина обсуждает возможность покинуть пост главы Центробанка, который она занимала с 2013 года. Якобы она согласна доработать до конца своего срока в 2027 году, но не готова исполнять функции в случае введения военного положения или закрытия границ, что ранее обсуждали в правительстве. Также на прошлой неделе Владимир Путин высказался, что ставку ЦБ нужно снижать. Это впервые он открыто раскритиковал работу Центробанка, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
14: Значит, смотрите, Набиуллина, кто бы как про нее что бы ни говорил, она профессионал высокого уровня. Она решает ту задачу, которую ей поставил Путин. И он ее поэтому ценил. Она решала очень важную задачу. 4 года она больную, ненормальную военную экономику держала благодаря вот этой работе с рублем более или менее в вменяемых рамках. А теперь этот метод просто функционально перестает работать. Растет дефицит бюджета, потому что страна тратит больше денег, чем их зарабатывает. Растет быстро, сильно. И как ты тут уже не поднимаешь эту ставку? Если ты ставку поднимешь, то вообще экономика заглохнет, не военная. Короче, Набиуллина сделала все, что могла для Путина. И теперь ее сдают. Теперь ему надо назначить виноватого. И, конечно, этим виноватым будет этот самый экономический блок.
13: Среди кандидатов на замену Набиуллиной называют банкиров Андрея Костина и Петра Фродкова. Скорее всего, с Набиуллиной уйдет вся ее команда, которая больше не в силах тушить пожары в экономике военного времени. И эти возможные отставки представляют собой серьезные системные риски, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: У меня есть подозрение, что там коллективный демарш. Даже господин Заботкин, очень известный ее заместитель, тоже ушел в жесткую фронту. Я думаю, что сейчас идет лихорадочный поиск новой команды Центробанка. То есть кем заменить всю команду, а не только Эльвиру Сахибзадовну. И все последствия этого будут, естественно, выражаться в отсутствии какой бы то ни было стратегии в отношении денежно-кредитной политики, в отношении бюджета. Все пойдет в разнос, гиперинфляция, печатание денег, никаких ограничителей у системы не будет. Исчезнет защита от дурака. Набиуллина играла отчасти такую роль, вот защита от дурака.
13: Одновременно с этим появились слухи и о грядущей отставке правительства Михаила Мишустина, занимающего премьерский пост с 2020 года. Есть версия, что Мишустина может сменить Андрей Белоусов, ныне министр обороны, а ранее помощник президента по экономике. Он сторонник логики осажденной крепости и жесткого госпланирования, говорят эксперты. Поэтому его перевод в премьеры означал бы не просто кадровую перестановку, а гораздо более серьезный сигнал. Государство готово переходить от модели адаптации к модели жесткой мобилизационной экономики. А это будет плюсом для СВО, но минусом для простых граждан, живущих в тыловых городах России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Последние 7 дней. Скандал недели.
7: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
17: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
7: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
18: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
7: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
19: И воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
7: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
16: Последние 7 дней. Враг недели.
7: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компаний, которые сотрудничают с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
20: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
7: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
21: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
22: Да.
21: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
7: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
23: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
7: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
24: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный пузырь, к которой надо относиться всерьез.
25: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
24: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
7: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Последние 7 дней. Опасность недели.
7: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
0: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
7: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 22-м году. Тогда тоже скажут, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
1: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
7: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
2: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
7: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Последние 7 дней. Опасность недели.
7: Ракеты ПВО в дефиците. Z-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
3: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
7: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
4: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
7: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
22: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект,
6: «Панцире», дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских «Гербер», то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается «Панцирь», стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
7: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
6: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же «Панцирей», например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который их делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
7: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Последние 7 дней. Опасность недели.
13: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
8: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
13: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
9: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
10: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Мы вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
9: Ну, нам
10: вплоть до увольнения.
9: Нам на
10: СВО. Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию.
13: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
9: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
10: Ну, не имею права пожарной безопасности.
9: Ну, блин.
10: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля секунды, все среди.
9: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
13: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных ИЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
5: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
13: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ.
11: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло. Естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все, не все, безусловно, но практически все, проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, ну в среднем, можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали дай мне кредит, а эти вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларам, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось.
12: Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, не здоровиться, это все в час ночи, ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров. Ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине, нет. Станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку и государство прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеен и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты. на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственную мощность, не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм, никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
14: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Бензиновая катастрофа. Еще 7 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Кризис накрыл уже 3 десятка городов, в том числе Питер, Москву.
15: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье, поэтому мы заливаем канистры.
7: Московские заправки крупнейших сетей ввели лимиты на отпуск топлива. На АЗС «Татнефть» ограничения действуют на бензин АИ-92 и АИ-95. Не более 20 литров в одни руки. Дистопливо можно купить только 40 литров на авто. На станциях «Роснефти» в Москве установлен общий лимит до 90 литров в бак или канистру, а «Лукойл» отпускает не более 100 литров бензина или дизеля в один чек. Такие же меры ввели и на АЗС Санкт-Петербурга.
17: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
7: На сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован как минимум в 30 регионах России. Каждую неделю кризис охватывает все больше областей, говорит экономист Владислав Жуковский.
18: Даже в Татарстане, который является третьим по величине по объему добычи нефти регионом России, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, уступая и Малонинскому автономному округу, и добывая вот в год примерно 33-35 миллионов тонн нефти, и имея крупнейшие заводы по переработке топлива в дизель, в керосин и в бензин, уже даже в Татарстане вводится лимит по продаже бензина. То есть это уже и Москва, и Подмосковье, Петербург, Ленинградская область и даже Татарстан, которым, казалось бы, это нефти просто некуда, нефтепродуктов девать. Но уже вот этот кризис начинает перебрасываться на смежные регионы по одной простой причине. Дана команда из Москвы везти топливо из регионов, везти из других крупнейших НПЗ.
7: На фоне ограничений продажи топлива и его дефицита стоимость литра бензина моментально взлетела вверх. В Кузбассе и Самаре власти подтвердили, что дали такое разрешение АЗС. В некоторых регионах ситуация с бензином и дизелем настолько критична, что его не продают даже для нужд СВО.
19: Можно бензина набрать? В КамАЗе можно бензина набрать в бочке?
22: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
19: Ну, нам
22: вот
19: на,
22: до увольнения.
19: Нам на СВО.
22: До увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Будет старший смене поховик, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот, девочка.
7: Первое ограничение на продажу бензина в мае ввели в Крыму. Причина – дроны массово атакуют не только НПЗ и нефтебазы, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. На АЗС там постоянные очереди, в которых люди могут стоять сутки.
26: Сегодня в Евпатории поступил молодой человек, 40 лет. Его привезли из очереди. Он стоял, ждал очередь на бензин, на заправку. Его привезла скорая с острым инфарктом нижней стенки.
7: В этом году туристический сезон в Крыму, судя по всему, уже сорван. По крайней мере, его начало не сулит ничего хорошего. Россияне массово сдают путевки в Крым, которые они приобрели заранее.
27: Вот я читаю паблики по поводу туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку.
7: Тем временем власти разрешили нефтезаводам снизить качество бензина, который поставляется на внутренний рынок. Согласно постановлению, в бензине теперь допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Продавать подобное топливо на территории других стран ЕАЭС запрещено. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Последние 7 дней. Новость недели.
13: Пусть нефть течет. Трамп объявил об окончании войны с Ираном. США впервые обошли Россию по экспорту нефти. Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня. Как сообщают обе стороны, они согласовали текст меморандума о взаимопонимании. Он должен быть подписан в ближайшую пятницу в Швейцарии. Со стороны США участие в церемонии, как ожидается, примет вице-президент Джей Ди Венс или даже сам Дональд Трамп. Американский президент уже заявил, что Ормузский пролив наконец будет открыт.
0: Сделка с Исламской Республикой Иран заключена. Поздравляю всех. Настоящим я устанавливаю полное беспошлинное открытие Ормузского пролива с одновременным снятием американской морской блокады. Суда всего мира, запускайте двигатели, пусть нефть потечет.
13: Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, выступавшего посредником на переговорах, уточнил, что соглашение будет включать немедленное и окончательное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Государственное телевидение Ирана подтвердило соглашение и объявило о победе. Если верить тексту меморандума, который был опубликован иранскими медиа пару дней назад, США и союзники выделяют $300 миллиардов на восстановление Ирана. Санкции, связанные с нефтью в отношении Ирана, приостанавливаются. В рамках сделки Тегеран согласился не взимать плату с проходящих через Ормузский пролив судов, говорит специалист по Ближнему Востоку Евгения Рахманина.
1: Также предстоит посмотреть над тем, как открывается Ормузский пролив. Вместе с тем я просто обязана отметить, что у обеих сторон есть интерес к тому, чтобы это соглашение вышло в путь. Есть совершенно очевидный интерес у Ирана, экономический, и есть интерес у Трампа, которому все это достаточно надоело. Больших побед он не предвидит для себя и для США. И с его точки зрения пора переключаться на что-то новое, на что-то другое.
13: Иран, в свою очередь, подтверждает, что не будет разрабатывать ядерное оружие в соответствии с договором о нераспространении. Хотя риски, что на мировой карте появится еще одна ядерная страна, остаются велики, говорит политолог Геннадий Белов.
2: Прежде всего, я думаю, что стоит здраво посмотреть на ситуацию в ядерной сфере. Иран, который приближался к вот этой красной черте дальнейшему возможному производству ядерной бомбы, но он не переходил эту красную черту, совершенно сознательно этого не делал. Теперь вопрос в том, насколько нынешнее иранское руководство, которое менее опытное, более рискованное, более обозленное, чем раньше, захочет все-таки эту черту перейти. Что есть больше амбиций, есть больше предпосылок для того, чтобы стать ядерной державой. Хотя, да, этого не хочет Китай, этого, может быть, не хочет и Россия. Ну и, конечно же, западный мир, но тут в этом плане Иран не думаю, что будет кого-то спрашивать.
13: Тем временем, пока длился американо-иранский конфликт, США вышли на первое место в мире по объему экспорта нефти и нефтепродуктов. При этом Штаты обогнали традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Россию. В мае американский экспорт достиг примерно 10,5 миллионов баррелей в сутки, тогда как Россия поставляла около 7 миллионов, а Саудовская Аравия – 6 миллионов баррелей. Таким образом, США удерживают лидерство уже третий месяц подряд. Резкий рост объясняется сразу двумя факторами. Во-первых, война фактически парализовала Ормузский пролив и нарушила поставки саудовской нефти. Во-вторых, российский экспорт сокращается под давлением атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Последние 7 дней. Новость недели.
20: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
21: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
20: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
3: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
20: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
4: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
20: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется.

0: американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану 300 миллиардов долларов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, почему над Москвой при всей ее плотной противовоздушной обороне один дрон все равно долетел до нефтезавода. Как это вообще возможно и почему это не случайность, а математика? Разбираемся. Знаете, если просто взять сухие цифры этой атаки 16 июня, ну, звучит как абсолютный успех.
2: Около 60 сбитых аппаратов, да?
1: Да, почти 60 беспилотников сбито, и всего один, ну, один единственный, прорвался в капотню. Математически это меньше 2% от всех запущенных целей. В любой, скажем так, инженерной задаче 98% успеха – это триумф.
2: Ну, в инженерии, да, возможно, но в вопросах воздушной безопасности, понимаешь, 98% – это вообще не триумф. Это пробитый щит.
1: То есть одна ошибка все перечеркивает.
3: Это даже не ошибка. 100-процентной защиты неба просто не существует в природе. И вот этот один дрон, который долетел до резервуаров, это же не сбой радаров. И не то, чтобы оператор ПВО там не доспал или отвлекся.
1: А что тогда?
3: Это симптом, ну, фундаментального кризиса классической военной доктрины во всем мире. Доктрины, которая десятилетиями строилась под совершенно другие угрозы. А сейчас она просто на полной скорости врезалась в абсолютно новую реальность.
1: Слушай, чтобы этот масштаб кризиса понять, давай вообще разберем, через что этот один дрон должен был пройти. Но архитектура защиты неба над огромным городом – это же сложнейшая вещь.
3: Эшелонированная, да. Многослойная.
1: Именно. Там три уровня. Дальний рубеж – это тяжелые системы, ну, например, С-400 «Триумф». Их задача какая? Бить на огромные расстояния до 400 километров вдаль и высоко в стратосферу.
3: Но тут надо понимать, подо что они создавались. Это же логика холодной войны.
1: Да-да-да. Они должны сбивать огромные металлические объекты, стратегические бомбардировщики, баллистические ракеты, летящие на сверхзвуки.
3: Вот. А стрелять из С-400 по пластиковому беспилотнику – это, ну, как из снайперской винтовки комара пытаться убить. Радары для этого просто не предназначен.
1: Ага, и поэтому есть второй эшелон – ближний рубеж. Это системы вроде «Панцирь-С1».
3: Мобильные такие телохранители, да?
1: Точно. У них уже ракеты на 20 километров и пушки на 4 километра. Их еще часто ставят прямо на крыше высоток в центре города. И есть третий эшелон.
3: Пикапы с пулеметами.
1: Да, мобильные группы. В кузове крупнокалиберный пулемет, зенитный прожектор. Это уже самая последняя линия защиты, если умная электроника не справилась.
3: Звучит монументально. Радары, скоростные ракеты, пушки. Но, слушай, тут возникает самый главный вопрос. Если все это такое многослойное и высокотехнологичное, почему радары просто не видят цель изначально?
1: Ну вот тут начинается физика.
3: Да. Потому что это же не какой-то невидимый стелс-бомбардировщик за миллиарды долларов. Это кусок пластика с мотором от газонокосилки.
1: Вот именно. Материалы решают все. В радиолокации есть такое понятие «эффективная поверхность рассеяния» — ЭПР. Как вообще работает радар? Он как фонарик в темной комнате.
3: Светит радиоволной, да?
1: Да. Излучает волну и ждет, когда она отразится от объекта и вернется назад. Металлический фюзеляж самолета отражает сигнал идеально, просто как зеркало. Радар его видит за сотни километров.
3: А дрон делают из чего? Стеклопластик, фанера?
1: Пенопласт, карбон. То есть это диэлектрики. Радиоволна сквозь них просто проходит на вылет.
3: Вообще не отражается.
4: Но физика материалов — это только половина беды. Вторая проблема — это вообще физика самой планеты.
1: Геометрия Земли.
4: Да. Земля же круглая, а луч радара идет по прямой. И возникает такое явление, как радиогоризонт. Смотри, антенна ПВО стоит на Земле, а дрон летит, скажем, над руслом Ликеи на высоте 15 метров.
1: То есть он прячется за изгибом планеты?
4: Абсолютно. Луч радара проходит над ним в пустоту, и дрон появляется на экране только когда подлетает километров на 30, ну, в лучшем случае 50.
1: А скорость у него 200 километров в час?
4: Вот. И математика тут безжалостна. От появления точки на экране до удара остается буквально 10-15 минут.
1: И это если летит одна цель, а если их 60, как было 16 июня?
3: Это тотальный паралич системы. Человеческий мозг оператора просто

0: физически не может за пару минут обработать 60 целей, отличить настоящую угрозу от ложных, распределить их и нажать кнопку на каждую.
1: Но ведь кроме радаров есть и другие сенсоры, да? Тепловизоры, оптика, акустика.
0: Есть, конечно, но моторчик от бензокосилки почти не дает тепла. Тепловизор его просто не видит на расстоянии.
1: А звук?
0: А звук теряется в гуле мегаполиса. Трассы, заводы. Но это сплошной фоновый шум.
1: И тут мы подходим ко второй огромной проблеме. Допустим, радар чудом все увидел, оператор успел нажать кнопку. Дальше начинается просто экономический абсурд.
0: О, война на истощение.
1: Да. Давай сравним стоимость. Пластиковый дрон из гаража стоит от 1 до 5 тысяч долларов.
0: Так.
1: А одна ракета комплекса «Панцирь» — одна штука от 500 тысяч до 2 миллионов долларов. А ракета С-400 еще дороже.
0: То есть разница в сотни раз.
1: Да. Защита стоит в 100-400 раз дороже нападения. Это же математически невыгодно.
0: Слушай, ну я бы тут поспорил, если считать чисто по железу, да, абсурд. Но надо же смотреть на ценность того, что мы... того, что система защищает.
1: В смысле стоимости завода?
0: Ну, конечно. Нельзя сравнивать ракету за 2 миллиона и дрон за 5 тысяч в вакууме. Если этот копеечный дрон попадет в установку крекинга нефти, ущерб будет на десятки или сотни миллионов долларов. Остановка производства, пожар.
1: Ну, с этой точки зрения, потратить 2 миллиона, чтобы спасти 100, логично.
0: Абсолютно рационально в моменте. Но атакующая сторона эту математику прекрасно знает и поэтому использует тактику роя.
1: Ага, вот тут самое интересное начинается.
0: Смотри, летит стая из 60 беспилотников. Из них 50 могут быть вообще без взрывчатки. Просто пустышки. Корпус, бензин, мотор.
1: Радар же не видит, что внутри.
0: Именно. Для радара они все одинаковые. ЭПР у них идентичные. И система ПВО обязана стрелять по всем.
1: Потому что любая точка может быть боевой.
0: Да. И начинается истощение боекомплекта. У установки ограниченное число ракет на направляющих. Она стреляет, стреляет, в какой-то момент ракеты просто заканчиваются.
1: И нужна перезарядка.
0: А перезарядка — это краны, транспортные машины, это время. И вот пока установка пустая, тот самый единственный боевой дрон летит к цели. Ему больше ничего не мешает.
1: Слушай, это похоже на, знаешь, когда толпа с фальшивыми билетами подходит к охраннику в клубе. Он проверяет каждого, тратит все свое время, а в этот момент реальный преступник просто заходит через черную дверь.
0: Идеальная аналогия. Охранник просто перегружен. И тут еще добавляется производственный фактор. Ракету делают месяцами.
1: Да, там микроэлектроника, точные станки.
0: А дроны собираются в ангарах за пару недель, запчасти с мирового рынка. Сторона в обороне физически не может штамповать ракеты за миллионы долларов с той же скоростью, с которой нападающий делает пластиковые самолетчики.
1: Хорошо, давай представим идеальную ситуацию. Радары увидели цель заранее, боекомплект полный, ракет хватает на всех. Почему в городе этого все равно недостаточно?
0: Потому что мегаполис – это худшее место для противовоздушной обороны. Город сам себе враг.
1: Из-за застройки?
0: Конечно. Многоэтажки по 25-30 этажей. Для радара, который стоит на земле, такой дом – это монолитная гора. За каждым зданием огромная слепая зона – радиотень.
1: И дрон просто летит между домами.
0: Да, ныряет в эти бетонные каньоны и остается невидимым, пока не выскочит прямо перед целью.
1: Ну, решение же очевидное – поднять радары на крыше. Что, собственно, и делают в центре? Ставят их на высоте 100 метров.
0: Ставят, но это создает чудовищную проблему. Дилемму, я бы сказал. Смотри, дрон летит на высоте 20 метров над промзоной рядом с жилым районом.
1: Так.
0: У оператора два варианта. Первый – выпустить ракету. Ракета тяжелая, огромная скорость, фугасная боевая часть. Беспилотник маленький, виляет, ракета промахивается.
1: И куда она летит?
0: А вот куда она летит? Если самоликвидатор не сработал, эта бомба в сотни килограммов падает прямо в жилой двор. Детонация ракеты ПВО в городе – это катастрофа.
1: Ужас. То есть стрелять ракетой слишком опасно. А второй вариант?
0: Второй вариант – бить из 30-миллиметровой автоматической пушки.
1: Ну, пушка бьет точнее вблизи, там же бешеная скорострельность.
0: Скорострельность бешеная. Но физика-то никуда не делась. Снаряды, которые пролетели мимо дрона, они же в воздухе не растворяются.
1: У-у-у.
0: Да, они летят по баллистической траектории над жилыми кварталами. И потом этот град из тяжелых металлических болванок падает вниз. На крыше, на машины, на улице.
1: То есть стрельба по угрозе в городе сама по себе становится угрозой.
0: Сопутствующий ущерб порой сопоставим с самим попаданием беспилотника. И тут еще география города важна. Исторический центр обычно защищен плотно, а огромные промзоны, вот как Капотня...
1: Они всегда на периферии.
0: Да, это гигантские территории, заводы, ТЭЦ, склады топлива. Закрыть каждый цех системы ПВО просто нереально. Поэтому периферия всегда самая уязвимая.
1: Получается, иллюзия вот этого железного купола над городом, она просто рушится. Если тотальная защита не работает, что остается?
0: Остается локальная защита. Промышленные предприятия понимают, что спасать себя им придется самим.
1: Переход на уровень конкретных заводов.
0: Именно.
1: И что они делают? Ну, во-первых, физические барьеры. Ставят металлические сети, натягивают тросы над трансформаторами.
0: Ну да, чтобы дрон запутался.
1: Да, или взорвался далеко от важного оборудования. Во-вторых, активно ставят системы РЭБ, радиоэлектронной борьбы, глушилки связи, антидроновые ружья. Они давят GPS, и дрон просто падает.
0: Звучит в теории красиво.
1: А на практике?
0: А на практике я бы по этим методам прошелся очень жестко.
1: Давай.
0: Сети. Ну, над маленькой подстанцией размером с гараж ты сеть натянешь. А нефтезавод — это сотни гектаров. Переплетенные трубы, колонны крекинга высотой с дом. Затянуть завод в паутину невозможно. Это остановит саму работу предприятия.
1: Логично. Ну хорошо, РЭП. Генераторы помех создают невидимый купол. Туда ни один радиосигнал не пробьется, разве нет?
0: Проблема РЭП в том, что он работает только когда есть что глушить.
1: В смысле?
0: Ну, глушилки были суперэффективны против старых дронов, которым нужна была постоянная связь с оператором и спутники GPS. Заглушил канал, дрон упал. Но сейчас-то технологии поменялись.
1: Ты имеешь в виду автономные системы?
0: Да, машинное зрение. Это просто меняет правила игры.
1: А, я читала про это. В дрон загружают карту перед стартом.
0: Именно. Подробную карту маршрута. И визуальный профиль цели, как выглядит этот конкретный резервуар. И все. После запуска дрон переходит в режим полного радиомолчания.
1: Ему не нужен GPS.
0: Вообще не нужен. Он просто летит и снимает землю через обычную камеру. Бортовой компьютер сравнивает картинку в камере с картой в памяти и сам корректирует курс.
2: Щит пробивается дешевой камерой и алгоритмом.
0: Да. И вот если все это суммировать, ПВО истощается копеечными пустышками. Локальный РЭП обходится машинным зрением. Вывод напрашивается очень жесткий.
2: Какой?
0: Архитектура критических объектов должна полностью измениться.
2: Уходить под землю?
0: Абсолютно. Если небо окрыть на 100% невозможно математически, значит, в следующее десятилетие критическая инфраструктура уйдет под землю.
2: Заводы, серверные, узлы связи.
0: Все это придется проектировать как укрепленные бункеры с самого начала. Эпоха открытых промышленных парков со стеклянными фасадами закончилась. Промышленность вернется к эстетике массивного бетона.
1: Да уж, иллюзия неуязвимого тыла действительно окончена. Уничтожение угрозы за $1000 оружием за пару миллионов – это просто не может работать вечно. Адаптироваться к этой перманентной угрозе с неба теперь придется самой промышленности на местах. На этом сегодня все. До встречи в следующем разборе.
3: Всего доброго. Услышимся.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
6: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
5: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
7: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
8: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
7: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
9: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
10: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
7: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
11: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот. И еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
7: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
7: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
8: Капец. Походу до вечера стоять, блин, буду.
7: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московский НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
13: Приезжая на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что у нас тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка 5 км. Так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
7: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС в области либо не было бензина, либо был, но втридорога. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
14: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его, по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
7: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
15: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите.
7: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
16: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя 2 установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя 2 установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
14: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
16: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
17: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
18: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. В канистру, в общем, не наливают, поэтому имейте в виду, только в машину.
16: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
19: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
16: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центральноевропейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
16: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки – говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
14: Логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
16: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак. И цены растут стремительными темпами.
20: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь в Адыгею, допустим, чтобы заправиться. И все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
21: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
22: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65.
0: по Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
16: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
2: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в три раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
16: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля, но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
7: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
22: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут то еще лотереей.
7: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
22: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
7: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
23: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших трехсотых.
7: защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может. Поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители короткостриженные.
1: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто оно долетает даже сюда. Джанкой просто страшно каждый день.
7: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
16: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
3: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
16: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
3: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мамой через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
16: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
4: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовых действиях и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
16: Аппарат, которым пытали током Денниса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
9: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
6: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
10: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
6: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
11: Вон они, эти пи***цы,
24: ебать. Уже достали, кого-то повели.
6: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Но власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
10: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
25: Женщина одна.
10: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
6: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов. Однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
26: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
6: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
27: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
6: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
16: Будущее в смерти. Автопром в кризисе. На базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Серийное производство люксовых «Аурус» закрыли. Российский аналог «Роллс-Ройса» оказался убыточным. Серийное производство «Аурусов» сворачивается, поэтому площадку по их сборке в Татарстане планируют закрыть. Об этом со ссылкой на источники написал в своем телеграм-канале автоэксперт Сергей Цыганов.
8: Завод «Аурус» в Елабуге все-таки закроют. Ну, не смогли превратить президентскую игрушку в по-настоящему серийную марку. Не смогли. Амбиций было много, а экономического обоснования – ноль. 2026 год завод, вероятнее всего, доработает. Но уже в сентябре начнется ликвидация офиса «Ауруса» в Химках, а работникам предложат перебазироваться в Питер.
16: Сейчас цена автомобилей «Аурус» начинается примерно от 50 миллионов рублей, а рестайлинговый лимузин «Сенат» в длинной версии стоит от 117 миллионов рублей. При такой цене спроса на «Аурусы» практически нет. Ни о каких ранее заявленных 5000 машин в год не может быть и речи, говорят эксперты. Себестоимость сборки «Ауруса» настолько высока, что рентабельным этот проект никогда не станет ни при каком тираже. За прошлый год в Елабуге выпустили примерно 150 автомобилей и еще около сотни собрали на другой площадке. Однако государство будет тянуть этот проект до последнего, хотя бы в виде мелкосерийного производства. Хотя уже вся отрасль автопрома в глубоком кризисе, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Ну, смотрите, когда вы имеете столько заводов, сколько имеет сейчас страна, на 140 миллионов, даже если верить этой цифре, населения, из которых покупать машины может только каждый десятый, грубо, да, ну, сравним с Европой, где каждый второй может купить машину, с Америкой, где каждый первый может купить машину, каждая первая семья практически. Поэтому здесь обречен автопром. Ну, вот глобально, сколько бы ни возились, ну, еще потратят 100 миллиардов долларов туда и сюда на поддержание иллюзии, что страна должна иметь свой собственный автопром. Это все иллюзии. Скоро с ними расстанутся.
16: Автопром остро нуждается в инвестициях, технологиях и партнерах из-за рубежа. Однако СВО и санкции положили конец таким проектам. Как следствие, большинство заводов «АвтоВАЗа» последний год работает неполную рабочую неделю. Людям сокращают зарплаты, а отечественные автомобили простаивают на открытых парковках-складах, говорит Ширяев.
12: Поймите, что «АвтоВАЗ» — это не жилец. Он мог выжить только с учетом кооперации с «Рено-Ниссан», да, с использованием той базы, которую принесли европейцы. Сам по себе это не жилец. Никто по доброй воле эти машины покупать не хочет. Когда поставили выбор между китайцами и «АвтоВАЗом», то даже китайцев начали покупать, хотя они ломаются, хотя они ненадежные. Но вот когда забрали европейские бренды, люди вот не хотят на «АвтоВАЗ». Ну, компания не жилец. «АвтоВАЗ» не жилец, «КамАЗ» не жилец. Это все рано или поздно придется просто ликвидировать. Либо они будут проедать дальше деньги, ведь не бывает бесплатных денег в экономике. Но просто это диагноз в системе, понимаете?
16: Чтобы хоть как-то поднять продажи, отечественные автомобилестроители переделывают модели под потребности рынка. Например, на базе «Лада Гранда» начали выпускать катафалки. Внутри предусмотрено все необходимое – место для гроба, венков и лопаты. Производители решили сосредоточиться на рынке, который стабильно растет с февраля 2022 года, в то время как многие бизнесы в России закрываются из-за выросших налогов и неблагоприятной экономической среды, ритуальный бум в стране набирает обороты. За первый квартал текущего года открылось более 1500 новых похоронных бюро. Это на 40% больше, чем годом ранее. Ритуальный рынок расцветает на фоне рекордных потерь на фронте. Так что, по крайней мере, продажи катафалков «Лада Гранда» будут стабильно расти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
13: Может, спустишь? что происходит в Москве. Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта, перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
7: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
14: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
7: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
22: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
7: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
15: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
7: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете, но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Беда недели.
7: 80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте. В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сына забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. Такая ситуация на фронте не редкость, говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
0: Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в один год, когда будет мобилизовываться порядка миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год-два, ты многих товарищей потерял, тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят два молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
7: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный из донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
2: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, капец. Установка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел, 300, средний. Я пока один.
7: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделения регулярно атакуют БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
17: Вот срочников очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибла. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что куда, и все. Вот пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
7: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента», 15:57 АМ.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что касается каждого, у кого есть машина. Вы заправляетесь и думаете, что льете в бак нормальный бензин. А государство тем временем тихо разрешило заводам делать топливо в полтора десятка раз грязнее и продавать его под той же маркировкой. Без объявлений, без скидок, без предупреждений. Разбираемся, что происходит и чем это кончится для вашего мотора.
20: Да, привет. Тут, знаешь, ситуация это гораздо глубже, чем просто какой-то злой умысел или, ну, чья-то жажда наживы.
19: Ну а как это еще назвать? Выглядит именно так.
20: Понимаю, но это настоящая цепная реакция. Она начинается где-то там, в высоких кабинетах, и на нефтеперерабатывающих заводах. А заканчивается...
19: Прямо в цилиндрах двигателя.
20: Именно. И даже в легких пешеходов.
19: Слушай, ну давай тогда разбираться детально. Если смотреть на факты, в 2026 году правительство официально разрешило крупным заводам радикально снижать качество бензина.
20: Ага.
19: То есть, если убрать всю эту бюрократию, заводам просто разрешили гнать бензин стандарта Евро-3, а на заправках его по-прежнему продают под видом Евро-5.
20: Да. Причем сначала же это подавали как какую-то временную меру.
19: Временную, да, но в мае решение закрепили окончательно. Все, пути назад нет.
20: Тут надо сразу обозначить контекст для понимания. Что такое вообще этот Евро-3? Это стандарт с самого начала 2000-х.
19: Эпоха кнопочных телефонов.
20: Да-да-да. Кнопочные телефоны, карточки для интернета. А Евро-5, на который в России официально перешли в 2016-м, это, ну, совсем другой технологический уровень.
19: Пропасть в полтора десятилетия.
20: Абсолютно. Разница колоссальная.
19: Ну вот представь, ты приходишь в магазин, берешь с полки молоко. На этикетке сегодняшняя дата, цена как за свежий продукт. А внутри молоко, которое уже, ну, откровенно начало скисать.
20: Угу.
19: И продавец абсолютно легально пробивает тебе чек. Возникает логичный вопрос. Это же просто узаконенный обман.
20: Слушай, с юридической точки зрения и вообще для обывателя, ну, да, выглядит именно так. Человек платит за одно, получает другое.
19: худшего качества.
20: Да. Но давай посмотрим на эту картину с позиции выживания тяжелой промышленности. Российские нефтеперерабатывающие заводы – это же не просто цеха. Это гигантские, сложнейшие комплексы размером с небольшие города.
19: Ну, масштабы понятны, да.
20: И с 22-го года эти комплексы регулярно становятся целями для ударов беспилотников.
19: Угу.
20: Повреждены самые уязвимые узлы, вот эти высокотехнологичные установки перегонки и очистки. И проблема в том, что их тупо нечем чинить.
19: Подожди, стоп. А как же параллельный импорт? Неужели за столько времени нельзя было выстроить логистику и привезти детали через третьи страны?
20: Одно дело привезти в чемодане там партию айфонов или микрочипы, и совсем другое – доставить колонну гидроочистки. Она высотой с многоэтажный дом.
19: Ого, я как-то не задумывалась о габаритах.
20: Плюс там многотонные партии специфических катализаторов. Исторически это все поставляли Германия, США, Франция. Сейчас легально купить невозможно, а серые схемы для такого, ну, штучного и гигантского оборудования, они просто не работают.
19: Понятно. То есть возник жесткий выбор?
20: Очень жесткий. Вариант первый. Заводы полностью останавливают производство и ждут мифического ремонта.
19: А это значит мгновенный дефицит, пустые заправки?
20: Именно. Фуры с продуктами не едут в магазины. Логистический паралич.
19: Настоящая катастрофа для экономики.
20: Да. Поэтому, собственно, и выбрали второй вариант. Заводы работают дальше.

0: реакторы, где нефть под диким давлением обрабатывают водородом.
1: Чтобы убрать серу.
0: Точно. Связать и удалить серу. Но так как катализаторы недоступны или сами реакторы разбиты, процесс просто обходит по резервным трубам.
1: Бензин идет в обход фильтров.
0: Да. Сырым.
1: И цифры тут реально пугают. Вот по стандарту Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм бензина.
0: Угу. Это следовые значения.
1: А по Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. Рост ровно в 15 раз.
0: Впечатляет, да.
1: Это, ну, как взять стакан воды, бухнуть туда в 15 раз больше соли, чем нужно, и заставлять человека это пить. Организм какое-то время потянет, а потом почки откажут.
0: Аналогия с солью, скажем так, немного упрощает картину, но суть нагрузки на систему передает отлично. Но слушай, есть же вторая проблема, и она бьет еще сильнее.
1: Какая?
0: У этого сырого бензина, который не почистили, очень низкое октановое число.
1: Ага, нужно пояснить. Октановое число — это способность бензина сопротивляться преждевременному взрыву.
0: Да, чтобы он не детонировал в цилиндре раньше времени и не разносил двигатель.
1: И чтобы на заправке гордо светились цифры 92 или 95.
0: Топливо нужно искусственно разогнать. Раньше это делали сложным крекингом. А теперь на сцену триумфально возвращается дешевая химия. Монометилоанилин. Или просто ММА.
1: Слушай, так это же жутко токсичная штука. Она десятилетиями была под строжайшим запретом.
0: Запрет ввели не просто так. ММА — это реальный убийца моторов. Помимо того, что он задирает октан, этот химикат оставляет после сгорания тяжелейшие смолистые отложения.
1: То есть как будто вместо чистого бензина в бак налили сироп.
0: Во-во! Плюс еще долю этанола увеличили. И тут, знаешь, всплывает очень интересный экономический нюанс.
1: Так-так.
0: Возврат к ММА и отказ от вот этой сложной гидроочистки — это ведь невероятно выгодно заводам.
1: Выгодно в смысле экономят.
0: Колоссально экономят. От 10 до 15% операционных расходов просто срезается.
1: Ничего себе.
0: Не надо тратить энергию на высокое давление, не надо закупать дорогущий водород, отпадают катализаторы.
1: Подожди, то есть получается классическая шрингфляция только в промышленных масштабах. Заводы экономят миллиарды рублей, льют дешевые ММА вместо дорогой очистки. А цена на заправки для водителя?
0: Ну, вообще не падает.
1: Ни на копейку. Товар хуже, производство дешевле, а платишь ту же сумму.
0: Платить в итоге придется даже больше. Сначала на заправке, а потом в кассе автосервиса. Финансовая нагрузка просто перекладывается с нефтяников на автовладельцев.
1: Ну, давай тогда по деталям разберем эту нагрузку. Вот этот бензин Евро-3 с кучей серы и смолой, что он делает с машиной? Пойдем прямо по пути топлива. Удар первый, форсунки.
0: О да, форсунка в современном моторе – это вообще ювелирный инструмент. Она должна распылять бензин в цилиндр в виде такого, знаешь, тончайшего тумана.
1: Там же микроскопические отверстия.
0: Вот именно. А смола, которую щедро оставляет ММА, начинает эти каналы забивать. Форсунка больше не может делать туман.
1: И что происходит?
0: Она начинает просто лить бензин струей, каплями. Топливо нормально не сгорает, машина дергается при разгоне, в мороз вообще отказывается заводиться, ну и расход летит в космос.
1: Это только начало. Дальше топливо попадает в цилиндр, там происходит взрыв. И тут удар второй – кислота.
0: Да. 150 миллиграммов серы сгорают и образуют диоксид серы. А внутри цилиндра всегда есть водяные пары.
1: Побочный продукт горения.
0: И диоксид серы смешивается с этой водой прямо на стенках.
1: И мы получаем серную кислоту. Двигатель буквально превращается в химический реактор и начинает сам себя переваривать.
0: Эта кислота же неизбежно стекает по стенкам в моторное масло.
1: Угу.
0: И там она мгновенно съедает все щелочные присадки, которые добавлены специально для защиты металла. Масло теряет свойства.
1: Начинается коррозия поршневых колец. А это «Здравствуй, капремонт».
0: Замена поршневой, расточка блока. Счет легко перевалит за 100, а то и 200 тысяч рублей.
1: Слушай, ну тут многие водители со стажем могут сказать, подождите, в 2005-м все ездили на этом самом Евро-3, и машины выхаживали по 500 000 километров. Чего вы паникуете?
0: Отличное замечание. Разница в самих двигателях. Мотор из 90-х – это массивная чугунная глыба.
1: С огромными допусками.
0: Да. Низкое давление топлива, большие отверстия. Такой мотор переварит хоть керосин пополам со смолой.
1: А современные машины совершенно иные.

0: Картина. Легкий алюминий, прямой впрыск под диким давлением в 250 бар, турбины. Эти механизмы, они просто конструктивно не рассчитаны на агрессивную кислоту.
1: То есть для них бензин Евро-3 – это смертельный приговор, причем в очень короткий срок.
0: И есть еще третий удар – выхлопная система, а точнее катализатор.
1: Ох, это вообще отдельная тема.
0: Давай попробуем объяснить на пальцах. Представь престижный ночной клуб. Входная дверь – это выхлопная труба, а охранник на фейс-контроле – это катализатор.
1: Угу, хорошая метафора.
0: Внутри там керамические соты, покрытые платиной и палладием. Они, как охранники, ловят токсичные выхлопы и нейтрализуют их.
1: А теперь представь, что к дверям этого клуба вместо нормальной публики подходит толпа хулиганов с баллончиками краски.
0: Это сера.
1: Точно. Сера мгновенно залепляет платиновое напыление, охранники ослеплены, плюс добавляется липкая смола от ММА, и керамические соты забиваются наглухо.
0: Выхлопным газом просто некуда выходить. Возникает пробка.
1: Двигатель пытается протолкнуть эти раскаленные газы через забитый фильтр. И тут начинается перегрев.
0: Там же обычно нормальная температура, ну, градусов 400-800. И машина вспыхивает, как спичка.
1: Внезапные возгорания авто в плотном трафике перестают быть редкостью. Риск пожаров возрастает кратно.
0: Ну, знаешь, экологические последствия, они еще масштабней. Меня поражает вот эта угроза для городов. Пешеходы же платят огромную цену.
2: Абсолютно. Забитые катализаторы что означают? Либо они не работают, либо их просто вырезают.
0: И вся химическая таблица летит прямиком на улицы.
1: Миллионы машин в Москве, Петербурге, Екатеринбурге
0: ежедневно превращаются в генераторы токсичного смога.
1: Да, этот диоксид серы попадает в дыхательные пути. Реакция с влагой на слизистых, и в легких образуется слабая серная кислота.
0: Отсюда рост астмы, хронических бронхитов, а канцерогены еще и накапливаются.
1: В долгосрочной перспективе это неминуемый всплеск онкологии. И особенно уязвимы дети.
0: Потому что их рост как раз на уровне выхлопных труб.
1: Именно. Масштаб угрозы уже перерастает в полноценный кризис городского здравоохранения. Это не просто дымящий завод на окраине, где есть санитарная зона.
0: Это сотни тысяч генераторов яда прямо под окнами.
1: Которые прогреваются каждое утро.
0: Да, если сложить технические разрушения и экологический ущерб, картина на ближайшие годы вырисовывается мрачно. Как это вообще отразится на макроэкономике, на автопарке страны?
1: Автопарк ждет лавина ремонтов. Заявленный ресурс современных моторов, ну, где-то 300-400 тысяч километров.
0: При нормальном обслуживании?
1: Да. А из-за этого бензина ресурс сократится вдвое. Моторы будут требовать капиталки уже на 150-200 тысячах.
0: А рынок запчастей вообще к такому готов? Логистические проблемы-то никуда не делись.
1: Рынок ждет тотальный дефицит. Первыми полетят кислородные датчики, лямбда-зонды. Они стоят в выхлопной системе и выгорают первыми. Потом форсунки, топливные насосы.
0: Спрос многократно превысит предложение, цены взлетят.
1: Угу. Стоимость оригинального катализатора сейчас может составлять 100-150, а то и 300 тысяч рублей. Среднестатистический водитель не пойдет покупать новую деталь за такие деньги.
0: Он поедет в ближайший гараж и просто вырежет этот фильтр.
1: Это станет стандартом. Керамические соты выбивают болгаркой, вваривают пустые металлические банки-пламегасители, а электронику прошивают обманками.
0: Чтобы компьютер не выдавал ошибку. Но ведь это билет в один конец.
1: В смысле?
0: Ну смотри, если катализатор вырезан, машина навсегда остается токсичной. Даже если через 3 или 5 лет заводы починят свои установки гидрочистки и начнут делать чистый бензин. Экологию городов это уже не спасет.
1: Согласен.
0: Миллионы машин будут ездить с пустыми трубами. Этот ущерб инфраструктуре и здоровью необратим.
1: Да. И в этой истории есть еще один макроэкономический фактор – торговая изоляция.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Бензин Евро-3 абсолютно неконкурентно способен за рубежом. Введен строгий запрет на экспорт такого топлива в страны Евразийского экономического союза.
0: То есть в Казахстан или Беларусь его официально отправить нельзя?
1: Да, потому что там-то действуют жесткие международные стандарты. И международные транспортные компании попадают в логистическую ловушку.
0: Представляю, фура заправляется полными баками где-то под Самарой, едет к границе.
1: На таможне экологический контроль делает замер. И фуру просто разворачивают.
0: Ломаются отлаженные транспортные коридоры. Получается, весь этот произведенный грязный бензин оказывается заперт внутри страны.
1: Рынок сбыта схлопывается. А когда рынок заперт, что начинает работать? Законы монополии.
0: Конкуренция за качество исчезает. Зачем нефтяной компании вкладывать миллиарды в сложный параллельный импорт, чтобы привести реактор гидроочистки, если топливо и так купят?
1: Вот именно. У водителей просто нет альтернативы. Ехать на работу нужно. В условиях закрытого рынка стимулы улучшать качество пропадают полностью.
0: Давай попробуем подвести итог. Очевидно, что от этого бензина спрятаться не получится. Он уже на заправках и никуда не исчезнет. Но что делать автовладельцам? Как подготовиться и минимизировать ущерб?
1: Придется радикально пересматривать регламенты обслуживания. Во-первых, навсегда забыть про замену масла раз в 15 тысяч километров.
0: Как пишут в сервисных книжках.
1: Да, теперь интервал должен быть строго 7-8 тысяч километров. Масло дольше просто не выдержит из-за серной кислоты.
0: И, наверное, нужно смотреть на само масло. Я слышала про щелочное число.
1: Да, параметр TBN. Чем оно выше, тем лучше масло будет сопротивляться окислению и нейтрализовать кислоту.
0: А что с химией в бак?
1: Тоже придется вспомнить. Регулярно лить качественные присадки очистителей форсунок, чтобы хоть как-то растворять ту смолу от ММА.
0: Ну и, наверное, самое главное – прислушиваться к машине. Если на панели загорелся check engine, или машина потеряла тягу при обгоне.
1: Или появился резкий запах из выхлопной трубы.
0: Запах тухлых яиц – это же сероводород. Сигнал, что катализатор перестал справляться и плавится.
1: Сразу ехать в сервис. Проигнорируешь – потеряешь не только двигатель, но и машину в пожаре.
0: Внимательность к мелочам сейчас конвертируется в сохраненные сотни тысяч рублей.
1: В общем, вся эта ситуация оставляет один очень серьезный провокационный вопрос на будущее. Понятно, что сломанное западное оборудование на НПЗ будут пытаться заменить.
0: Угу. Но способны ли те же китайские технологии быстро интегрироваться и вернуть качество бензина на нормальный уровень? Или автовладельцам нужно просто глубоко вдохнуть и привыкать, что капитальный ремонт мотора – это теперь такая же рутинная процедура, как сезонная замена колодок?
1: Да. Ну, быстрых решений в такой тяжелой промышленности просто не бывает. Технологический переход займет годы кропотливой работы. А до тех пор ресурсом для экономики будут выступать двигатели частных автомобилей.
0: Да. Будем внимательно следить за развитием событий на топливном рынке. Берегите свои моторы, не забывайте проверять уровень масла и сохраняйте холодную голову. До скорого.
1: Удачи на дорогах. До встречи.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
5: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему панцирь не спас московский НПЗ?
6: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть какой пятый.
5: Москва подверглась крупнейшей за последние 2 года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
7: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
5: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате на территории завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
8: Пламя самой Капотни, и вот она летает так И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее прямо вон горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
5: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
9: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котета, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
5: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку Садовод. Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета. Это ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
10: Доброе утро, друзья. Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
5: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
11: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
5: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
12: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит. Вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают. Вон они летают над головой.
5: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
13: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже. Поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
14: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открыто. Вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
13: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую, «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву». Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. По последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро, на рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
15: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
13: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
16: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
13: Владимира Путина во время налета дронов в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
17: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать, а где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы, там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, но... Как оказалось, ничего такого уже очень мощного и серьезного не установлено.
13: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Столица в приоритете. Вокруг Москвы установили еще 7 вышек ПВО из-за угрозы дронов.
18: Вот. Вон он туда приземлился.
5: Новые вышки ПВО с зенитно-ракетными комплексами «Панцирь» появились в столице в течение 2 дней. Многие из них расположены в непосредственной близости от жилых населенных пунктов, пишут журналисты. Но есть и другая сторона медали. Эти системы ПВО не новые. Их привезли из других регионов, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
19: То есть, если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит, где-то в другом месте не хватает. Ведь в СУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
5: целом, вокруг Москвы разместили более сотни систем ПВО. Таким количеством не может похвастаться ни один другой город России. В прошлом году рядом с Москвой дополнительно установили 43 вышки с панцирями С-1. Новые позиции появились у Зеленограда, Подольска, в районе Гжелия, под Наро-Фоминском и у аэропортов Домодедово и Жуковский. Это связано с массированными атаками беспилотников на центральный регион. Люди напуганы. Они говорят, что нигде не чувствуют себя в безопасности.
20: Раньше угроза казалась недосягаемой и далекой, и сейчас стало страшно.
21: Да, теперь это реальность, и вот вдруг все еще хуже станет. Очень
20: близко
21: страшно
20: очень,
21: стало.
20: Да.
22: А вот на каких условиях? То есть любые условия или вот только как-то там...
20: Любые, главное, мир.
23: Центр России, и до нас это дошло, просто это плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
24: Было ли раньше такое ощущение, что до нас не долетит?
23: Было. Было. Но после новости, читая новости, даже несколько вот год назад, что даже Новосибирск, Красноярск, Челябинская область. Но глупо, я думаю, думать, что Свердловская область будет другой.
24: Увеличилась ли у вас тревожность после прилета БПЛА?
25: Конечно, раз в 10. Получается, я вот когда смотрела, мне посчастливилось увидеть... выложенный ролик в запрет-грамме, если это можно так сейчас говорить. Вот. И сразу у меня внутри паника, страх. А если прилетит в бой дом? Как такое вообще могло произойти? Что, почему не перехватили? Почему вообще допустили такое? Вот. Очень страшно на самом деле. 5-й год уже. Конечно, конечно, хочется, чтобы это побыстрее уже все закончилось. И вообще обещали, как там, Киев за 3 дня. Вот, как-то эти 3 дня уже в года переросли.
5: В последнее время ВСУ усилили удары дронами по России. Атакам подвергаются в первую очередь нефтяная инфраструктура, НПЗ, нефтяные терминалы и хранилища топлива. Также под удары попадают военные производства и российская логистика. Удары уже вызывали дефицит топлива почти по всей стране, пишут Z-блогеры.
26: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
5: Американская газета Financial Times пишет, что укрепление воздушного щита вокруг столицы связано с беспрецедентными мерами безопасности Владимира Путина. Опасения усилились после инцидента с атакой беспилотников в районе Валдая. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
27: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Вон она вся черная. Вторая белая машина черная.
13: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
28: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
13: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
0: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
13: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Ногорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
1: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят, все вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
13: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро-95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За два часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
2: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
5: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
4: Либо по сотоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за сотоводом, что это нефтеперерабатывающий. Ну вот, потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
5: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что вбил.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз-таки те люди, которые задают маршрут для беспилотников. Они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их, эти системы, не заметили. И чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме капотни, дроны атаковали подмосковную электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
4: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть какой пятый.
0: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установку укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
5: Власти подмосковных котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. А дают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
0: Вместо укрытий в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
6: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать, война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
7: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
8: друзья,
7: что не можем.
8: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
7: Потому что это правда.
8: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
9: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете, а в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после ударов в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше, что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва на напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини, как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты, но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик в деревне, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь, знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот 50 долларов вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости. Ну, очень тяжело и очень долго, этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, да и тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, вы и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Что это было? В Иркутской области рухнул ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Выясняем, это диверсия или роковая случайность.
10: Десантировались, самолет упал. Там где-то на берегу. Один в воду упал, один туда куда-то дальше, а второй на берег. И самолет сам упал.
0: Крушение произошло средь бела дня на глазах у сотен жителей города Свирска. Внезапно тяжелый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, летевший над городом, начал падать, говорят очевидцы.
11: Вот военный самолет со среднего. Четверо катапультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой.
0: Вскоре в Минобороны сообщили, самолет упал при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. На борту Ту-22М3 находились командир, его помощник, а также штурман-навигатор и штурман-оператор.
12: Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
0: Причиной крушения стал отказ двигателя, после которого ракетоносец потерял управление. Это был четвертый Ту-22М3, который потерпел крушение в тылу за время СВО. Два борта разбились в 24-м в Ставропольском крае и Иркутской области. Через год еще один ракетоносец упал также в Иркутской области. Но главная проблема Ту-22М3 – это то, что в России таких самолетов больше не производят. Их выпуск установили еще в 1993-м, поэтому каждая потеря такого уникального борта очень болезненна, отмечает военный аналитик Максим Ковалев.
13: Российская авиация даже через 10 лет не сможет компенсировать то, что она потеряла за эти годы войны в Украине. Почему? Да, все очень просто. Российская авиация, она может производить самолеты Ту-95МС? Нет, не может. Она может производить с нуля новый, абсолютно новый Ту-22М3? Нет, не может. А самолет ДРЛО А-50 может произвести? Нет, не может. Если Су-34 они еще могут производить, или Су-35, да, или Су-30СМ, то хорошо. А если мы говорим про штурмовики, которые поддерживают сухопутные наступательные операции, то Су-25 они сейчас не производят.
0: Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В российских ВКС числятся более 50 таких машин. Из них эксплуатируется около 30. Самолет этого типа участвует в нанесении ударов по территории Украины. Несколько Ту-22М3 было уничтожено или повреждено в результате украинской операции «Паутина» в июне прошлого года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
14: Ну, что, помню, буду снимать? Да его там лица нету, череп отвалился. Ну. Да не, не понял. А, все, что осталось. Ну, все, можешь закрывать.
0: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
15: Все, я умираю. Я от жажды умирал уже третий день. Я еще весь вытек. Рука отлетела. Выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
16: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
16: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по нескольку дней. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что уже почувствовал каждый, кто подъезжал к заправке в последние месяцы. 20 литров бензина в одни руки. Именно столько отпускают крупнейшие сети в десятках российских городов. Почему это происходит, чем это закончится, разбираемся прямо сейчас.
18: Слушай, ну, с первого взгляда вообще кажется, что это просто какой-то досадный сбой логистики. Ну, знаешь, цистерны там где-то застряли на железной дороге или базы не успели отгрузить объемы.
17: Типа вот-вот все вернется в норму, да?
18: Именно. Но это полноценная смена экономической парадигмы. То, что подается как разовая проблема, на самом деле является симптомом глубочайшей трансформации.
17: Масштаб и правда уже впечатляет. И первое, о чем я сразу подумала, а почему не работают стандартные рычаги? Ну, обычно же государство в таких случаях просто запрещает экспорт.
18: Логика вроде железобетонная.
17: Ну да, если бензина не хватает внутри страны, давайте просто перестанем отправлять его за границу. И внутренний рынок насытится.
18: Эта логика перестает работать, когда ломается сама физика процесса. Запрет экспорта сейчас абсолютно бесполезен.
17: Почему?
18: По одной простой причине. Физически снизились мощности самих нефтеперерабатывающих заводов в стране.
17: А, то есть дело вообще не в том, куда они его везут?
18: Конечно. Инфраструктура повреждена, а для сложнейших процессов очистки критически не хватает импортных компонентов.
17: Спрос при этом остался прежним.
18: Да, легковые машины ездят, грузовики возят товары. Экономика в топливном секторе прямо сейчас переходит от системы рыночного ценообразования к системе административных очередей. В нормальных рыночных условиях любой дефицит моментально отражается на табло автозаправки. Цифры идут вверх, цена начинает балансировать спрос.
17: Ну, логично, кто-то отказывается от поездки, кто-то пересаживается на автобус.
18: Да, а сейчас-то цифры на табло стоят на месте. Цена заморожена административно.
17: Ну, сам товар получить нельзя.
18: В том-то и дело. Запрещается налив в канистры, вводятся жесткие лимиты, появляются разные правила для физических лиц и корпоративных клиентов.
17: То есть рынок переходит в режим нормирования?
18: Абсолютно. И это не мера на пару недель, типа перетерпеть кризис. Это новая реальность на годы вперед.
17: Слушай, если объемы на внутреннем рынке пытаются удержать любыми доступными способами, возникает пугающий вопрос.
18: Какой?
17: А что на самом деле происходит с качеством той жидкости, которая льется из пистолета на заправке? Но если сломано оборудование, как они поддерживают производство?
18: А они и не поддерживают его на прежнем уровне.
17: В смысле?
18: Происходит масштабный технологический откат. Чтобы удержать объемы, заводы вынуждены радикально упрощать производство.
17: Так, давай разберем эту механику. Современное топливо, вот этот всем привычный стандарт, Евро-5, это же не просто нефть, которую прокипятили.
18: О, далеко не просто.
17: Это сложнейший химический коктейль.
18: Чтобы получить Евро-5, требуются современные импортные катализаторы, гидрокрекинг, специальные присадки.
17: Которые вытягивают серу и улучшают процесс сгорания, да?
18: И когда доступ к этим компонентам отрезается...
17: Или они становятся...

0: вообще легально продается под старой маркировкой.
1: А вот в этом и заключается такой, знаешь, негласный компромисс.
0: То есть все понимают, но умолчат.
1: Да. Официальное признание того, что стандарты качества рухнули, вызовет панику и колоссальное недовольство среди миллионов автовладельцев. Поэтому контролирующие органы просто перестают проводить строгие проверки.
0: Получается, на рынок легально льется суррогат.
1: Да, легальный суррогат. И коварство ситуации в том, что обычный водитель этого не видит.
0: Ну да, без портативной химической лаборатории в багажнике разницу-то уловить невозможно. Жидкость выглядит как бензин, пахнет как бензин.
1: Машина заводится?
0: Заводится, пока в один прекрасный день на приборной панели не загорается гирлянда ошибок.
1: Да, и машина отправляется на эвакуаторе в автосервис. Вся эта мнимая экономия и красивые цифры объемов в отчетах оборачиваются катастрофическими расходами.
0: Скрытый налог на низкое качество ложится на плечи обычных водителей.
1: Точно.
0: Слушай, давай переведем этот налог в конкретные детали, потому что цифры разрушений здесь реально впечатляют.
1: Давай.
0: Современный двигатель – это же ювелирный механизм. И когда в него начинает регулярно поступать высокосерный суррогат, первой линии обороны падает катализатор.
1: Да, и важно понимать, как именно это происходит. Катализатор внутри выхлопной системы можно представить как такую микроскопическую губку из драгоценных металлов платины, палладия.
0: Которая должна дожигать вредные газы.
1: Угу. Но сера в плохом топливе действует как горячая смола. Она просто залепляет соты этой губки.
0: То есть катализатор физически задыхается.
1: Задыхается, оплавляется и перестает пропускать выхлопные газы. Двигатель начинает захлебываться собственным выхлопом.
0: Жесть. И если в нормальных условиях эта губка служит, 150 тысяч километров пробега, то на суррогате она умирает уже через 30-50 тысяч.
1: Да. А замена катализатора сейчас это от 30 до 150 тысяч рублей в зависимости от модели.
0: Нехило так.
1: Но это только начало. Дальше сдаются форсунки.
0: Из-за грязного топлива.
1: Угу. Они забиваются нагаром, топливо перестает распыляться и начинает просто литься струей. Двигатель троит, теряет мощность, ремонт форсунок вытягивает из кармана еще 20-60 тысяч.
0: Слушай, и к этому обязательно нужно добавить моторное масло. Казалось бы, топливо и масло – разные системы, но они же напрямую связаны.
1: Конечно. Продукты неполного сгорания суррогатного бензина прорываются через поршневые кольца прямо в картер двигателя.
0: И в итоге чистое масло начинает смешиваться с микроскопическими частицами сажи.
1: Да.
0: Превращаясь в такую, знаешь, жидкую наждачную бумагу.
1: Прекрасная аналогия. И эта наждачка начинает методично стачивать внутренние стенки цилиндров и шейки коленвала. Масло деградирует в два раза быстрее.
0: Превращаясь в густую черную смоленистую жижу. И если сложить замену катализатора, чистку форсунок и удвоенные траты на масло...
1: Получается, что за пару лет каждый водитель отдает от 50 до 150 тысяч рублей сверху.
0: Просто за право ездить на том, что налили в бак.
1: Именно.
0: И какой тогда прогноз?
1: Прогноз звучит максимально жестко. Уже через 6-12 месяцев стартует массовая волна критических поломок моторов на новых машинах. Современный автопарк начнет массово выходить из строя.
0: Автосервисы просто захлебнутся от количества работы.
1: Абсолютно. А если вспомнить, что сложная электроника и многие детали двигателя идут по сложным логистическим цепочкам через параллельный импорт...
0: Дефицит запчастей взвинтит цены на ремонт до космических масштабов.
1: 100%.
0: Получается, легковые автомобили ждет медленная и дорогая смерть. Но знаешь, у кого нет умных датчиков детонации, которые могли бы оттянуть неизбежное?
1: У кого?
0: У водителя фуры, который везет продукты в супермаркет. Если легковушки страдают от качества, то тяжелый транспорт прямо сейчас парализован самими лимитами.
1: О, дизельное топливо – это основа основ.
0: Вся логистика, все снабжение держится на дизеле. И лимит в 40 литров на одну заправку для тяжелого транспорта выглядит даже не как издевательство, а как экономический саботаж.
1: Давай переведем это в понятные образы.
0: Давай.
1: Представь, что бежишь тяжелый марафон по жаре, но тебе разрешают делать только один крошечный глоток воды каждые 15 километров.
0: Жестоко. Бак современной фуры вмещает 600, иногда 1200 литров топлива. 40 литров солярки – это смешно.
1: Вот именно. Груженному тягачу этого объема хватит от силы километров на 120.
0: То есть дальнобойщику вместо того, чтобы спокойно выполнять рейс, приходится заниматься выживанием, отстоять очередь.
1: Залить свои жалкие 40 литров, взять чек и поехать искать следующую колонку.
0: И эти потерянные часы на трассе имеют прямую измеримость.

0: необходимую цену.
1: Время в коммерческой логистике – это главный ресурс. Простой на заправке означает, что фура с опозданием приедет на распределительный центр.
0: А опоздание влечет за собой драконовские штрафы за срыв сроков поставки.
1: Огромные штрафы. А если фура везет скоропортящиеся продукты? Замороженную курицу или молочную продукцию и рефрижератор молотит в холостую в очереди на АЗС. Риск потери груза колоссальный.
0: Транспортные компании видят эти риски и реагируют единственно возможным способом.
1: Они закладывают все возможные простои и штрафы в свои тарифы. В итоге стоимость логистики взлетает на 15-25%.
0: Следовательно, дорожает абсолютно все, что лежит на полках магазинов или на строительных базах. Хлеб, молоко, кирпичи, одежда. Ни один товар не телепортируется в магазин магическим образом, его привозит фура.
1: И не только ритейл принимает удар. Возьмем сельское хозяйство во время посевной или уборочной кампании.
0: Современный комбайн или тяжелый трактор в поле работает по 16 часов в сутки.
1: Угу. И фермер не может сказать погоде: подожди с дождем, у меня трактор поехал за 40 литрами на заправку. Техника просто не может функционировать без постоянного и объемного подвоза дизеля.
0: А масштабные стройки? Там простой экскаваторов, кранов и бетономешалок моментально сдвигает сроки сдачи объекта,
1: увеличивая сметы на миллионы.
0: Получается, это не разовый скачок цен на топливо. Это постоянный, непрекращающийся инфляционный импульс. Пока дальнобойщик цедит солярку по капле, ценники в магазинах будут методично переписываться в большую сторону.
1: Да. Но если легальная система загоняет людей и бизнес в тупик, не давая работать, общество моментально находит обходные пути.
0: И эти пути уже найдены. Происходит стремительное возрождение теневого сектора. Возникает классический черный рынок, который многие помнят по 90-м годам.
1: И сейчас он формируется сразу на трех уровнях.
0: Первый уровень, самый очевидный, это уличные перекупщики.
1: Да, люди с канистрами, выстроившиеся вдоль трассы. Схема примитивная, но рабочая. Человек методично объезжает заправки, собирает свои лимиты по 20 литров, сливает в большую бочку в гараже.
0: А потом выходит на обочину или создает группу в мессенджере и продает этот бензин с наценкой в 30-50% тем, к тому нужно ехать прямо сейчас.
1: Угу. Это нижний ярус. Куда интереснее второй уровень – корпоративные схемы. Дело в том, что существуют топливные карты для юридических лиц, где установлены совсем другие лимиты. И предприимчивые сотрудники, имеющие доступ к этим картам, начинают торговать лимитами налево.
0: О, как! То есть за наличные деньги водитель корпоративного фургона заправляет чужую машину?
1: Да. А разницу в цене спокойно кладет себе в карман. Возникает огромный теневой оборот наличности внутри легальных сетей.
0: А третий уровень? Неужели ведомство тоже в деле?
1: Третий уровень – это элита теневого рынка. Закрытые ведомственные АЗС и небольшие нефтебазы, которые обслуживают госструктуры или крупные промышленные предприятия.
0: А раньше они работали исключительно для собственных нужд?
1: А теперь, когда на обычных заправках дефицит, на этих закрытых объектах появляется топливо для своих. Разумеется, без всяких лимитов в 20 литров, но с огромной скрытой наценкой. И только по рекомендации.
0: Если сложить все эти факты, вырисовывается пугающая картина жесткого социального разлома.
1: Согласен.
0: Теневой рынок всегда бьет по самым уязвимым. Обеспеченный человек со связями, владелец крупного бизнеса с корпоративными картами, они купят топливо. Переплатят перекупщику, найдут выход на закрытую нефтебазу, но они поедут.
1: А что делать фермеру в отдаленной деревне, где на 200 километров вокруг всего одна колонка?
0: И та отпускает бензин по чайной ложке. Или владельцу маленького бизнеса, у которого нет штата юристов, чтобы пробивать корпоративные квоты. Они оказываются в заложниках.
1: Топливо перестает быть товаром. Оно становится ресурсом, который доступен только избранным.
0: И этот социальный разрыв будет только увеличиваться.
1: Увы.
0: Возникает главный вопрос. Вот давай представим гипотетическую ситуацию. Завтра, по мановению волшебной палочки, все нефтеперерабатывающие заводы восстанавливают. Оборудование чинят, катализаторы завозят, производство выходит на проектную мощность. Можно ли будет просто нажать кнопку «Отмена» и откатить все назад?
1: К сожалению, нет. Накопленные эффекты этого структурного кризиса невозможно стереть ластиком.
0: Давай подведем итог. Даже если инфраструктуру полностью восстановят, изношенные высокосернистым суррогатом моторы миллионов автомобилей не исцелятся сами собой.
1: Да, владельцы китайских кроссоверов и старых иномарок все равно поедут в автосервисы и отдадут свои сбережения за капитальный ремонт.
0: Инфляционный шок, который прямо сейчас перекраивает тарифы на логистику, уже закладывается в стоимость продуктов и стройматериалов. А цены, как мы знаем, крайне неохотно идут вниз.
1: И теневые схемы перекупщиков, серые корпоративные махинации и коррупционные связи на нефтебазах уже обросли своими интересами. Те, кто начал зарабатывать сверхприбыли на дефиците, просто так от них не откажутся.
0: Получается, табличка 20 литров – это не просто ограничение объема, это метафора новой эпохи. Эпохи жесткого распределения ресурсов и тотальной подмены качества суррогатом.
1: Именно. И в завершение хочется забросить одну очень важную мысль, которую стоит обдумать каждому.
0: Какую?
1: На протяжении последних десятилетий базовое слабобы передвижения воспринималось как данность. Сел в машину, завел мотор, поехал в соседний город или на другой конец страны.
0: Ну да, это кажется естественным.
1: Но если мобильность перестает быть правом и превращается в привилегию, которая требует связей, серьезных переплат или унизительного планирования поездок от заправки к заправке, как это изменит саму географию жизни?
0: Интересный вопрос. На этом сегодняшний разбор подошел к концу. До скорого. Берегите свои моторы.
1: Счастливо.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: Параллельная реальность. Президенту доложили о продвижении армии к Запорожью. Судя по спутникам, все не так. Какая ситуация на фронте на самом деле?
5: Да, это у вас группировка Днепр, да?
6: Так точно.
5: Постепенно подбираетесь к Запорожью?
6: Так точно.
5: Откуда чего?
4: Это встреча Владимира Путина с военными группировки «Днепр». Именно они спустя 2 дня после публикации этого видео начали отступать под Степногорском и Каменским. Запорожское направление остается одним из ключевых для армии. Однако, несмотря на сложное положение российских военных на том участке фронта, Владимир Путин уверен, что наступление идет как следует. В реальности армия России уже 2 месяца подряд отступает с ранее захваченных территорий на Украине, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Украинские войска продвигаются с севера на юг широким фронтом на полосе от Камышевахи и Новогеоргиевки до Новогригоровки. Глубина наступления до 3 километров. И это только то, что публикуют российские каналы, признавая контрнаступление ВСУ. Украинские военные закрепились на восточном берегу реки Гайчур и поддерживают удары с севера.
4: Аналитики связывают это с контратаками ВСУ, усилением ударов беспилотников, а также блокировкой терминала Starlink и мессенджера Telegram, считает военный эксперт Ян Матвеев.
7: На юге это Кинбурнская коса, где уже почти не осталось солдат. С узкой части всех вывели, чуть восточнее некоторые подразделения остаются. Украинские военные используют тяжелые дроны-бомбардировщики с 14-килограммовыми боеприпасами, чтобы атаковать укрытия российских солдат. Шансов спастись от таких ударов крайне мало.
4: Сами военнослужащие считают, что они прекратили наступление из-за больших потерь в штурмах. Командиры не берегут личный состав, говорят солдаты.
8: Командир Гасан, в первую очередь ГАЗ, потом кто еще? Ангел.
9: Ангела нет.
8: Ангел нас отправляли, они набухались и отправляли нас туда, где Русин Яр, в ту сторону, по посадкам, штурмовать посадки, идти вдвоем.
9: Без понча, без ничего.
8: Говорят, погода наша, ветер,
9: баба-яга
8: летает, да, там, она вас не видит, не переживайте. Ну, просто Вадим Конец отправляет на смерть.
9: За 8 часов 4 трупа сразу, 2 группы.
8: Да, 2 группы сразу, да. Какие 4, 6? 6 человек потеряли.
9: Так, точно 2.
8: Двое в ночью. Ушли. Да. Потом двое, 6 человек, да, сразу же за день ушло. 6 человек, 200 сразу же, 6, 6.
4: А неблагоприятном положении в армии высказался недавно и писатель Захар Прилепин. Он заявил, что первоначальные расчеты на быстрое завершение боевых действий не оправдались.
6: Оказывается, мы убиваемы. Оказывается, у нас можно отрезать колонны. Оказывается, можно сжечь нашу технику.